0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как и всегда, будем начинать наше это богослужение, разбор слова, с этих чудесных, но коротких слов «Слава Господу!». А за что же слава? У нас у каждого есть за что благодарить Бога. Кто-то благодарит Бога, что здоровье, что остался. Сегодня есть много людей, которые находятся в кроватях и хотели бы иметь такое общение, но не имеют. Но мы сегодня имеем такую возможность и прийти в молитвенный дом и послушать Слово Божие, чтобы Дух Святой коснулся нашего сердца, потому что именно Он только открывает наше сердце и делает его способным принимать это Слово. Ну и, конечно, я как-то сидел и думал, все мы читаем Слово Божие, но сколько людей его не понимают, трактуют по-своему. Ну, хотя бы вот явление последнего времени. Скоро конец света. Сколько раз назвали конец света? Ну, нигде же не написано о конце света. Вы помните, какой конец, какой признак твоего пришествия и кончины века. Века. Время одно сменится другим временем. Время благодати сменится днем суда. Какое все-таки вот неразумное восприятие. Ведь конец века. А конец земли, написано, где будет второе воскресенье еще. Еще 1000 лет пройдет. Потом сатана будет освобождена на малое время еще. Богослов где-то на 500 лет еще. Но я не знаю, как то малое время понимать. Бога время, но не посчитал, какое время будет. И тогда только земля и все дела на ней сгорят. Поэтому тревожиться о том, что земля сгорит, ну, значит, это очень, что долго она не сгорит. А вот время благодати кончится, время спасения очень скоро кончится. И мы сегодня это видим. Я еще раз повторяю, вот, ну, кончина века, это же время исчисляется. Другое время будет. Нет, люди боятся, что сгорит все. И так далее, где-то прячутся, где-то катакомбы строят, туда прячутся. Ну, вы знаете, что... Ну, от дьявола ж не спрячешься от этого трудного времени. Не спрячешься от него. И от суда Божьего не спрячешься. Потому что написано, Бог наполняет собой одновременно всю эту огромную вселенную. Вот он такой огромный Бог. И, кажется, 138-й псалом. Там написано очень ясно, зайду на небо, ты там, сойду в преисподнюю, что и там ты. Ну куда можно убежать от Бога? От Него не убежит никто. Перед Ним только надо покаяться, чтобы Господь простил, чтобы кровь Христа смыла все грехи, и все, нечего всего бояться. Пусть боятся те люди, которые вне Господа, но они ж не спасутся от этого, поэтому нам не скрыться ничего. Нет скорби, нет проблем, нет болезней. Вы помните это Священное Писание, когда скорбь великая начинается. Пятый ангел вострубил, я увидел звезду, падшую с неба на землю, и был дан ей ключ от кладези бездны. Она открыла кладезь бездны, вышел дым из кладезя, дым из большой печи, и помрачило солнце и луна от дыма из кладезя, дым вышел саранча, и так далее, и так далее, и так далее. Бесы придут на землю. А бесы не имеют никаких ограждений. Единственное, чем можем оградиться от них? Во спасение Божие быть, кровью Христа. Вот и все. А стены эти, катакомбы, Они, знаете, что живут во глубине земли, выходят запросто, очень легко и просто. Поэтому просто вот не понимают люди слова, поэтому и томятся, и спасаются, и сами не знают, от чего спасаются. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы это слово еще раз прослушали. И я просто напомню, хотя 61 главу Исаии я не раз напоминал о ней, но что Господь пришел на землю, чтобы благовествовать нищим. Не богатый, богатый ни в чем нужды не имеет. А вот нищий имеет. Даже если взять нищету чисто материальную, то и то трудно жить. Иногда бывает, концы с концами не сходятся, да? Но когда пришли к Богу или нашли народ Божий, оказывается, ну, и проще, оказывается, жить тогда. И Господь дает и достаток определенный, наверное. Но не у всех нас, как говорят, изо рта валится. Но вообще мы имеем определенные трудности, проблемы. Но, тем не менее, все-таки живем, за что слава и благодарение Богу. Поэтому единственный путь у нас, я уже не говорю о духовной нищете, помните, я говорю, духовно нищий человек, который, чем больше познаешь Бога, тем больше не понимаешь. Сколько? 30 лет, 40 лет. Я ничего не читаю эту Библию, 40 лет ее читаю. Но она, блин, новая. Как я этого не видел? Как я этого не знать был? Как? Нищий. Но это уже немножко другое понятие нищеты, потому что я каждый раз перечитываю то, что я уже говорил, смотрю, почему я этого не сказал, а почему я это упустил, а почему я на это не обратил внимания. Не обратил и все. Вот не получается на все сразу обратить внимание. Нищий. Я помню, когда-то было ко мне такое слово, может, лет 30 назад, наверное, немножко и чуть-чуть дальше там. Наверное, лет 20 назад все-таки было, когда Господь сказал, ты, говорит, не знаешь и 30% того, что ты должен был бы знать уже. То одно, то другое мешает, то третье, то четвертое. Говорит, и 30% не знаешь, что ты должен знать. Но не знаю. Нищий. И чем мы больше подходим к человеку высокорослому, и чем ближе, тем выше голову надо задирать, да? Чем поближе, и выше вот так. Иногда подойдешь вплотную, вот так уже надо, чтобы его лицо увидеть. Потому что, такая наша жизнь. Мы люди сегодня на земле. И поэтому благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем. Да, сокрушенное, разбитое сердце у людей часто бывает. Разбито жизнью, разбиты планы. Вы помните, я вчера, не в прошлый раз, Бор, напомнил один из текстов Писания. «Возвестить всем считающим на сегодня» – это третий стих. «Что им вместо пепла дастся украшение». Что такое пепел? Вы помните, я читал этот текст Писания. Почему люди пеплом посыпали головы? Я еще раз прочитаю этот текст. Откровение, 18 глава, 19 стих. «И посыпали пеплом головы свои, посылали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горы, горы тебе, город великий, драгоценностями которого обогатили все, имеющие корабли на море, ибо пустил в один час». Сгорели все надежды на этот город Вавилон. Прорушены были планы, торговые планы, крест был поставлен. И посыпали люди пеплом головы. Сгорела всякая надежда на этот город. И мы тоже очень часто в нашей жизни, когда рушатся наши планы, когда некому обратиться, то нет ни радости, нет улыбки, ничего нету. Один только пепел. Естественно, мы сегодня не посылаем пепла головы, где-то залу там с печки брать. Но в духовном смысле слова вот так вот. Все мысли, как сгорывшее что-то, как пепел. Давит и давит на мысли, давит и давит. А мы говорим, что мысли в голове находятся. Пеплом посыпаем голову очень часто. а то уже тоскуем. Жизнь прошла. И зачем я это делал, и зачем? Но говорит, ой, здесь написано, Бог может все поправить. И вместо пепла, когда мы обращаемся к Богу, Он уже радость может дать. Он дает радость. И потому так и написано. Возвестить всем сетующим на Сионе, что им вместо пепла даст украшение. И смотрите, насколько меняется жизнь наша. Но здесь, конечно, речь идет о верующих людях. И вы помните другой текст Писания, который говорит так. «Сетующих о торжественных собраниях я соберу». И есть люди, которые довольны тем, что пришли в собрание, поспали все собрание, поблагодарили Бога. За два часа они упали, со скамейки пошли, и нормально все. А есть люди, которым это не нравится. Вот это другой вопрос стоит сетовать, уже не то разбитые планы, но не вижу того, но кто это разрушил? Конечно, дьявол вмешался. Отнял у людей трезвый разум. Может быть, кто-то лишился благодати Божией почему-то. На то, что второй вопрос, почему мы сейчас оказываемся обкраденными, это уже другой, может, третий, даже, может, даже четвертый. Но говорит, таких я возвращу им те собрания, которые не хотят видеть. Это не просто какое-то уныние. Это не просто разочарование. Это хочется видеть большее. Хочется видеть то, что первоапостольская церковь видела. Но на сегодняшний день, где-то все равно как проблески все равно. Помните, один мы поем псалом, падают капли, но просим, Боже, что нам дай? Потоки, капли хорошо, уже и капли хорошо. Люди, которые не имеют этих капель, они у мира, они вообще ничего не имеют. Но нам же хочется больше иметь. Не капли, а потоки. Потому и здесь вот сетование, уже пепла в голову не посыпаем. Как те люди, которые лишились, планы все их разрушены были, которые они строили. Это, на любом месте, кто бы ты ни был, если без Бога, все однажды крах наступит. Подойдет тебе к вечности, ну и что? Все придется оставить. И Иов говорил, нах я вышел из утробы матери. И что? Нах я отойду. Ну, а кому это все? Кому это все? Правда, детям, да, детям. Но дети есть дети. Но если они христиане, они могут приумножить что-то. А если они без Бога, то они расхитят то, что вы им оставили. Я знал одного, но... бывшего заключенного. Он в Ляховичах жил. Может, знаете, Коля Овсянникова. Он же пропил, пришел с тюрьмы, пропил свой дом и ходил после. Не знаю, теперь он жив или нет, не знаю. Мог бы жить, мать оставила, мать умерла, все же можно было жить. Нет. Вот такую жизнь ведут дети. Ну, а мать работала, трудилась, растила его. Ну и что? Ну, наверное, на сегодняшний день, если бы она была жива, тоже в уныние ходила бы, посыпала бы пеплом голову. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы правильно понимали, если мы обращаемся к Богу, то Бог обещает, говорит, дастся. Мы бы хотели, чтобы сегодня уже далось. Ну, как тебе дать, когда ты завтра можешь все расточить? Сегодня твердое намерение, а завтра, как только получишь, все опять пойдет под откос. То надо же Богу утвердить, как положено человеку. Если давать надежному человеку, а не тому, который... А Бог же видит наперед нашу жизнь. И потом и напоминает нам, что нам нужно что? Терпение. Терпение. Терпением вашим спасайте что? Души ваши. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить что? Опять-таки терпение. А вот вера. Вера терпением проверяется. Вера проверяется терпением. Ничего не завтра, послезавтра, может быть, получишь то, что хочешь. Но когда будут надежные руки, когда сердце будет способно, тогда Бог и даст то, что надо. А если нет, то значит нет. Значит нет. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы прекрасно понимали то слово «дастся» в будущее время. Если сегодня, еще чего-то нету, то у нас есть обетование «дастся». Но когда дастся? Когда исполнишь волю Божию. Или когда будешь исполнять ее, тогда дастся. Вы помните, апостол Павел Тимофею писал, вот это учение, я своими словами передаю этот текст. Или то, что ты, значит, имеешь, чего я тебя научил, ты передай верным людям, которые и другим могли бы передать. Вот сегодня у всех нас это верное слово. Но смотрите, все мы его верно передаем или не все? Не все. Вот я первый пример привел. Самое простое вот это слово «конец века», когда мы «конец света». Какой «конец света»? Когда «конец века». Вы попробуйте передать неверно. И сегодня этим неверным заражены, ну, наверное, почти все. Я не знаю. Может, я только умный такой. Не заражен этим. Я шутя немножко говорю. Я не самый умный. Но тем не менее, ну, не все ожидают конца света. Перемена времени. Конец века благодати. Потому что и написано. Вот помните, я говорил, на втором стихе останавливался. Проповедовать лето Господне благоприятное. И что еще там дальше написано? И день мщения Бога нашего. Кончится время благоприятное. Начнется день мщения. Не конец света, не шелится вся вселенная, а время другое придет. А за это время, которое Бог дал нам, надо приготовиться, чтобы быть готовыми, когда Господь позовет нас, чтобы мы пристали перед Ним и вошли в святое небо. И мы должны это знать. Я не один раз говорил, и вы это слышали, когда-то за одну из сестер было сказано, может, лет 50 назад уже, вот ходит по земле человек, это у Митьковича, знаете такую деревню Митькович? Ходит по земле человек, далекий от Бога, но счастливый. Ну, тут сразу, как счастливый, далекий от Бога и счастливый. Это последний из язычников, который войдет, и за ним дверь спасения закроется. Вот и все. А кто он на сегодняшний день? В Китае ли он живет? Или в Японии, или в Америке, или в Белоруссии? Но он есть сегодня. И мы сегодня благодарим Бога, что он еще не вошел. Он ждет своего времени. Может быть, готовится к этому. Может быть, не готов еще сегодня. Но Бог знает, на что мы способны. Поэтому Господь поможет нам не опоздать. Опоздают многие. Завтра, завтра, завтра. Я просто еще раз напомню одно стихотворение, которое у нас в собраниях не один раз рассказывали. «Завтра пойду больных посещать». Вы помните это стихотворение? «Завтра молиться буду больше». «Завтра...» Ну, и кончается чем? «А что, если завтра возьмет и обманет?» «А что, если завтра совсем не придет?» Все. Все надежды будут перечеркнуты. Это такие ложные надежды. Это на пустое надеются люди. «И даст украшение вместо плача, елей радости вместо унылого духа». Вы знаете, что такое елей радости? Елей, елей – это Дух Святой. Но и радость для человека бывает, как елей на душу. Когда он получает нечто ценное, нечто то, что помогает ему ободриться. А если не получает, то, естественно, унывает. Елей радости, елей радость, елей смягчает. Как и Дух Святой смягчает наши сердца. И, естественно, мы должны помнить один из текстов Писания. Всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Этот елей радости, конечно же, от Духа Святого придет, от спасения Божия и от Слова Божия, который мы и сегодня слышим. И это дается нам, елей радости, вместо унылого духа. А вы помните, что такое унылый дух? Чем он занимается? Результат какой? Унылый дух что делает? Сушит кости. Опору сушит. Кости – это же опора, да? Опора. И они напоены мозгом. То есть иногда мы говорим на сегодняшний день, что говорят, а это кости, оставляем в стороне. Но эти кости, непонятные места Писания, но они напоены мозгом, притом Божьей мудростью, вот это слово наполнено. Оно не просто так написано, оно имеет смысл на сегодняшний день для нас. Или радостью вместо унылого духа. Ну, как унылый дух проявляется? Ну, мы видим и на лице нашем, да? И на действиях наших, и безразличие приходит в жизнь, и так далее, и так далее, и так далее. А уже славная одежда. С чего одежда сделана сегодня наша? Славная. Какие люди бывают прославленные? За их дела. Дела, дела, дела, дела. И в отрицательную сторону наславятся люди. Ну и положительную. Ну все же дела. И потом, когда мы приходим к Господу, тогда мы, по сути дела, получаем оправдание сразу, праведность Божию, а впоследствии она должна подтверждаться и нашими делами, которые мы делаем, когда живем на земле. Это и словом делаем, и делом делаем. И вы помните один из текстов Писания, который говорит, и так будем любить не только словом, но чем еще? Но делом и истиной. Вот это и будет славная одежда. Поэтому люди добиваются сегодня славы различными способами. Кто-то кулаком добивается славы, кто-то в спорте добивается вершин. Это ж прославленные люди. А для нас славная одежда – это жизнь по Слову Божию. Это действие благодати Божией. И если она есть в нашей жизни, ее никто никогда не скроет. Она все равно проявит себя. Поэтому это обещание, которое Бог дал нам, я еще раз прочитаю. «Возвестить всем сетующим на Сионе». Ну, здесь немножко уже по-другому идет речь. Что им вместо пепла даст украшение, вместо плача или радости. Знаете что, когда мы плачем и плачем, когда оплакиваем сами себя, вы знаете, что это плохо уже. Это не тот дух работает в нас, если мы все плачем и плачем. Я помню когда-то, я так сестру слушал одну, слушай, а ты не оплакиваешь сама себе, не жалеешь очень сильно. Жалею каждый день. И помню, стали мои приказы, во имя Иисуса Христа, дух самоплакивания, выйди вон, говорит, а я все равно буду плакать, вот буду плакать и все, выйди вон, а я буду плакать, вот буду плакать и все. Такой интересный такой случай, а я вот буду плакать и все, говорит, а я буду плакать. Вот, значит, отказывайся плакать, отказывайся, сама себе оплакивать, что самое несчастное, самое, вот такое бывает в жизни нашей, а я буду плакать и все. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас было украшение вместо плача. Скажите, плач очень украшает или нет? Нет, конечно. Когда мы знаем, что плачем друг за друга, тоже красиво получается. Никто не плачет за вас, а кто-то рядом плачет каждый день. Это уже красиво. Но когда плачет, не знаешь, о чем он плачет. Ну, и трудно разобраться тогда, что-то за плач. С какого он источника происходит? Христос тоже плакал, помните? Глядя на Иерусалим, заплакал. Но это было украшение, вот эти слезы его были. Но, а у нас слезы, не всегда наши слезы бывают украшением. Слезы ревности, слезы отчаяния, слезы злые. Мы со зла не плачем, зубами заплачем. Хотел бы дать ему, да не могу. Слезы потекли. Тоже вот эти слезы. Вы знаете, что... Но Господь напоминает нам о том, что наш удел не плакать. Хотя написано, плачущий утешится. Здесь две разные стороны подчеркиваются. Конечно, если мать видит, сын погибает, или дочь, или так далее, конечно, она плачет. Но это уже, знаете, не совсем-то и некрасиво. А некрасиво, когда человека хоронят, а он идет и радуется. Вот, наконец-то, его нет. Скажите, это красиво или нет? Конечно, некрасиво. Вот разница есть, вот этой радости всякой. И елей радостью вместо унылого духа. Вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою. Сильные правдою. Я здесь имею в виду правду, исполнение Слова Божия. Еще раз сегодня напомню, что иногда слово «правда» и слово «истина», они равнозначные. Но когда они идут одно за другим, значит, есть разница. Вы помните, говорит истину и делает что? Правду. Человек, который отстаивает правду, независимо от того, что его ожидает за исполнение этой правды, они и прославляются этим. Вот еще раз повторю просто эту мысль. Когда человек делает правду, но его унижают. Тюрьмы раньше садили за эту правду, за проповедь Евангелия. И скажите, они обесславили свои имена или прославили тем, что отдали свою жизнь за Христа и за кого-то? Конечно. Еще они герои войны, да? Ну да, за Родину сражались, понятно тоже. Хотя вообще-то здесь немножко другой подход надо. Когда, война есть война. Вы здесь знаете, что все шиворот на выворот становится. Чем больше убил, тем больше медалей повесили, да? Но чем менее, там вот такой почет у людей. Такой почет у людей. За Родину, за свой народ и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а для нас сегодня немножко по-другому смотрятся эти вещи. И сегодня все мученики, которые описаны в Библии, Павла казнили, Петра распяли на кресте вниз головою. И все апостолы, они погибли насильственной смертью, за исключением Иоанна Богослова. Он умер своей смертью. Ему Христос обещал, что, значит, ты не умрешь. Правда, там по-своему понимали. Доколе приду. Помните это выражение Священного Писания? Они поняли, что он не умрет. Говорят, но он не сказал, не умрет. Он не сказал, не умрет. Просто своей смертью умрешь. Один из них был. Но это же апостолы. Это же величина. Это же люди, которые действительно... Вы говорите, что не до крови сражались, подвязаясь против греха, а не до крови сражались. Мы, может быть, не до крови еще сражались. Не до крови. Они сражались до крови. Им будет уготовано на небе особая честь, особое место для этих людей, которые и жизнью своей не подорожили за истину. Потом назовут их сильными чем? Правдою. Если я сохраню свою жизнь, но за счет неправды, вот эту земную жизнь, значит, слабенький, бессильный. Если я пойду, перенесу в счет то, что Господь допустит, и отстаю истину, значит, сильные правдою все-таки. И не только сильны истинною словом, но сильны и делом. Слово есть слово. Мы все научились очень красиво говорить. и проповеди, и все. И, может быть, нас так просто не поймаешь, а вот в деле, дела, поступки, здесь же немножко по-другому все стоит. Говорим мы хорошо все, но не все хорошо делаем. И оказывается, знаете чем? Солью, потерявшей силу. Соль, потерявшая силу. Соль, знаем Слово Божие. А силы-то не имеем осолить мир и исполнять Слово Божие. Я просто беру порядочек, который есть там написано. Кто не отвергнет себя, помнит, не возьмет, не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. Кто не отречется от отца, от матери, там что имеется в виду отречется от отца, от матери? Не просто посчитает их ничем. Но если будет стоять вопрос, или ты мне сын, если ты покаялся, я тебя не хочу знать. И тут стоит выбор. Отца или мать. Да, надо уже Бога выбрать. Если выбрал отца, недостоин быть моим учеником. И там дальше идет этот текст именно. Соль, потерявшая силу. Знал, но не выдержал, не осолил делом. Я просто приведу один из примеров. Где-то говорят, это около Ивацеви, где-то было. Не знаю, может быть, я и ошибаюсь. Это давно этот пример мне рассказывали. Когда, значит, мать была верующая, и мне кажется, уже и отца не было в этой семье, или мужа. А дочь была неверующая, и она выходила замуж. Ну и хотела, чтобы ей сделали свадьбу неверующую, как всегда, с водкой. Она сказала, нет, доченька, я на это не пойду. Я тебе подарю, что надо, но я там не буду сидеть. Она ей сказала так, матери, если ты так сделаешь, то ты мне не мать, я тебя знать не хочу. И мать не пошла на эту свадьбу. Она ей подарила то, что хотела, но не пошла на свадьбу. Она, говорит, где-то дочь, жили в одной деревне, она где-то лет 5 даже около ее дома не прошла. Но она все время молилась за нее, она покаялась, эта дочь. Но после, что она сказала? Мама говорит, если бы ты тогда пошла на мою свадьбу, я бы никогда не покаялась бы. Но я, говорит, поняла, что у мамы есть нечто ценное, раз она не пошла на свадьбу. Соль. Соль была в этом деле. С одной стороны, вроде бы, ну как, это дочки на свадьбу не пошла. А с другой стороны, она солила, соль осталась. Она после благодарила мать за то, что она не пошла на свадьбу. Если бы ты пошла на свадьбу, говорит, я бы никогда не покаялась бы. Вот как неожиданный поворот какой бывает. Вторая сестра вышла замуж за неверующего человека. Он ей устроил райскую жизнь, как говорят. Она и у дверей ночевала, не пускала в дом, и в сарае скиталась, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И однажды, значит, он где-то протрезвел, она ему говорит, Степан, иди к Богу, тебе надо покаяться. А он сказал так, знаешь что? Молчи про своего Бога. Если бы был Бог, ты его на Степана не поменял бы, а теперь молчи. Если бы был Бог, ты его на Степана не поменяла бы, а теперь молчи. Правда, он умер впоследствии, она почти покаялась, но, тем не менее, вы знаете, что вот наши поступки, они осаливают. Если мы поступаем по слову, по-человечески кажется, это глупо так, но по-божьему это нормально. Но если мы говорим, но не делать мы соль, которая потеряла силу. Всякое, говорит, жертвоприношение, помните, солите чем? Солью. Соль должна быть. А соль исполнение Слова Божия. А если я говорю одно, а делаю другое, кого я могу осолить? Не может жена осолить мужа, если скандалы каждый день устраивает. Он говорит, какая ты верующая? Ну, какая ты верующая? Куда ты меня зовешь? Все вы такие. Разве вы такого не слышали? Или муж дома, ну, вообще-то, на него не поймешь, кто он. На работе он один, в собрании второй, а дома совсем третий. И кто его знает, кто он есть? Конечно, в таком случае, какая может быть соль? Какая может быть соль? Поэтому я обращаю тут самое серьезное внимание и назову их сильными правдою. Насаждением Господа. Но уже насаждением Господа я уже не буду сегодня говорить, я в прошлый раз говорил, что мы часто насадили один другого, но Бог не насадил. Я уже не буду повторяться на сегодняшний день. Но нас назовут насаждением Господа, потому что следуем за истиной, за правдой. И это очень серьезный вопрос в нашей жизни. Кто мы сегодняшний день? Насаждение Господа или все-таки, но не совсем насаждение Господа? Поэтому иногда очень трудно разобраться. Иногда ставят вопрос такого порядка, не знаю, почему я это говорю, почему мне пришло это на сердце сегодня сказать, а почему вы его не исключаете, почему вы ее не берете на замечание, почему? И есть некоторые вопросы, которые очень сложные вопросы, очень трудно разобраться. Кто-то поддерживает, кто-то против, и кто его знает, что делать? Плевелы появились. Вы помните одну из мест Священного Писания, которую Господь для нас оставил? Когда рабы домовладыки сказали, пойдем и выберем эти плевелы. Что им Господин сказал? Идите выбирайте или что-то другое? Нет, он сказал, оставьте расти то и другое до жатвы. Потому что сегодня, дергая плевелы, можете выдержать вместе с ними и пшеницу. Они очень часто тесно сплетены.

Священное Писание говорит, пошлет ангелов своих, они хорошенько все разделят. Безошибочно. Это уже будет время окончательное, все. Вам было дано время 30, 40 лет, 50 лет. Кому-то 70, кому-то 80. Ну, Бог, допустим, назначил 81. Пришел и выдернул из этого человека все. Ты свое время не использовал так, как надо. Пропустил время, все, тогда больше не назначено. Поэтому пусть Господь нас благословит. Не очень-то, может быть, обижаться на кого-то. Кто-то кого-то оставил, кто-то кого-то выдернул. Знаете что? Такое же бывает в нашей жизни. Не один раз бывало такое в жизни. Но, тем не менее, ну, осторожность во всем. И, конечно, в этом смысле слова очень хорошо иметь откровение Господне, что надо делать. И Бог не один раз говорил, оставьте, оставьте, оставьте. Я помню, когда однажды в одной из церквей нашей области произошло разделение за одного из братьев. Разделились пополам. Через 5 лет он забрал и дом молитвенный, и себе там комнатку оставил там. И братья говорят, что ну давайте, подавайте в суд. Нужно нарушать законодательство, нарушать все. Бог говорит, не трогайте, потому что будет плохо, я сам все сделаю. И в течение 5 лет вся церковь встала на место. Поглядели, вернулись назад, этот брат все отдал и так далее, и так далее. Представляете, если бы пошли судиться, что бы было? Сказали бы, баптисты судятся, опозорили бы на весь мир. И такие деньги забрали бы из-за адвоката, за все, что не захотели бы судиться больше. Ну, вроде бы и по справедливости все. Ну, вроде бы правильно, нарушение какого-то законодательства и так далее, и так далее. Но Бог очень хорошо делает все дело. Мы, когда делаем, тоже, может быть, добиваемся правды какой-то. Но тогда последствия очень тяжелые. Вы помните Иаков с Исавом? Иаков с Исавом, помните эту историю? Он должен был наследовать благословение. Яков, как младший. Ну, и Яков забрал у него, но забрал незаконным путем, махинацией. Потом 20 лет в изгнании был, там где-то и примаком был, и так далее, и так далее. Ты знаешь, что такое примак? Я не раз говорил. Пошел в чужую семью, а там говорят, это все папино и мамино, а тебе ноги не той стороной, и оттуда растут, тебе руки не той стороной вставлены. Вот так примаки живут. Но за 20 лет его Лаван вымучил хорошо. И жену подставил не то, что надо, что он хотел, и скот забирал и так далее. А потом уже через 20 лет Бог все назад вернул. А может было по-другому? И вроде бы и правильно сделал. Это слышал Исаак, это мама его знала, что Якову принадлежит благословение больше, а не Исаву. Но тем не менее вот пришло такое, сделали, выделали лишь бы что. Помню, один из братьев говорит, ты будешь пастором. И он начал своего пастора ковырать. Бог же сказал, что я буду пастором. А Бог им назначил в другом месте совсем. Понимаете, что я говорю? А он начал этого ковырять. Но Бог мне сказал, что я должен быть им все. Значит, надело там немало шума. А пусть оказалось хорошо в другом месте и нормально все. Знаете, у нас пастор быть не так-то просто. На сегодняшний день. Это, знаете, как между молотом и наковальней. И я помню, угодить пастору очень трудно угодить людям. Решаешь вопрос, какой-то, две конфликтующие стороны. Решил так, это будет против. Решил так, это будет против. Вот и делаешь, что хочешь. Вообще не решать тогда надо. В такое же положение пастора. Это же непростое. Это же непростые вещи, что сегодня происходит в нашей жизни. Поэтому просто пусть Господь благословит нас, чтобы в сегодняшний день мы имели трезвый рассудок и знали, что надо делать и что не надо делать. А в свое время Бог все поставит на свое место. И вы помните, что чем, вот я раньше говорил еще в прошлые разборы, чем прославиться? Покорностью.

покорностью, придут с покорностью к тебе, угнетавшие тебя. А вы будете царством священников, вот понимаете, вот это интересно. Царство священников, придут те, которые с покорностью угнетавшие тебя придут. Вот этими прославится эта страна. И здесь ничего удивительного нету. Если ты священник, и тебе кто-то служит, то ты ж не диктатор. И вот часто вот апостол Павел говорит, я раб Иисуса Христа. И я тоже повторю то, что не один раз говорил. Значит, когда слово «раб» мы произносим, сразу же рабство вспоминается, там хижина дяди Тома, да, и так далее, и так далее. Но Божий раб – это совсем другое. Это гораздо лучше, чем наемник. Наемник работает, получил заработную плату и тратит ее. Растратил не так, как надо, пустил на то, что надо, и голодай тогда. А раб всегда у хозяина, всегда накормленный. Он его накормит, напоит, даст возможность отдохнуть, и он работает. И хороший хозяин, он заботится о своих работниках. Если он не будет заботиться о них, то что они могут сделать тогда? Ну что же делать, если он голодный, если он раздет, если он не выспался, что ты с него возьмешь? Поэтому наш Иисус как хозяин, Он же обеспечивает нас всем в ту меру, которую нам надо. Конечно, Он не будет угождать нашим прихотям. А вот желания естественные Он восполняет, за что мы, конечно, должны благодарить Бога. И когда в Израиле будет такое положение, когда Господь будет царствовать 1000 лет, то я понимаю, евреи не будут диктаторами. Они не будут так насильно заставлять работать. Они платить будут, они деньги с собой приведут все. И человек, хозяин нормальный, работодатель, когда дает работу, он обеспечивает своих работников. Он заботится об их авторитете. У нас могут не заботиться об этом. В Америке заботятся. Я однажды помню один случай, такой рассказывает. Там есть магазины для бедных и магазины для богатых. А товары по качеству почти одни и те же. Они не отличаются даже. И однажды один из работников пришел в один магазин для бедных, пришел его шеф туда. Он его вызвал и говорит, ты чего хочешь, ты что меня позоришь? Зачем ты пошел в магазин для бедных? Тебе что, зарплаты мало, тебе добавлю. Ну не позор меня. Заботиться о своем авторитете этого работника. Чего ты туда пошел? По тебе денег мало? Добавлю еще. Но чтобы больше погонял бобины, чтобы ты не ходил. Он там был не просто родовым работником, где-то на каком-то высоком уровне довольно был. Вот, пожалуйста, как пусть хозяин заботится о своем рабе. И сколько он будет жить? Положение высокое занимает. Вы помните, вот, когда во время Ирода в Деянии апостолов есть такое место Священного Писания, когда пришли, сразу вот просто мне трудно вспомнить, кто из народности пришел, и они склонили власта постельника царского, чтобы поговорил с Иродом, они пришли помощь, или что-то просить, не помню точно. Быстренько прошло на память, компьютер немножко замедленно работает, не могу просто вспомнить все. Но склонили на свою сторону власта постельника царского. Что значит постель? Постель готовил, но был при царе, они пришли к нему. Оказывается, он власть имел огромную. Хотя вообще-то должность его была, ну какая? Ну, постельник. Но при царе, и, наверное, царь и его послушал. Как-то помню одну карикатуру, я видел где-то в журнале. Заходит кто-то в кабинет, а за столом начальник сидит его шофер. Он приходит, ему кланяется, ты что-нибудь там поговори, и говорить не стану с тобой. Вот шофер начальником, знаете, что власть тебе тоже. Вот, понимаете, как вот иногда люди, когда они где-то близенько с кем-то,
Ну, кто просил? Ну и после эту церковь решили закрыть. И отправил его. Ну я читал тут воспоминания эти вообще. Вот вам, пожалуйста. Что значит служить? Служить. И забота есть определенная. Поэтому и для нас сегодня, вот именно что я скажу, и назовут его сильным правдою, насаждением Господа во славу Его. Во славу Его. Пусть Господь поможет нам не унывать, а избрать вот эти пути евангельские, пути христианские. Тогда меньше будет проблем, меньше будет трудностей, меньше будет переживаний. Хотя переживания не всегда были, есть и будут, но одни из них Богом спланированные, а другие мы сами себе навлекаем на себя нарушением Слова Божия. Во славу Его. Это будет, конечно, в будущем. И на сегодняшний день, что евреи, вы знаете, что сегодня в Израиле делается, сидят на пороховой бочке. Но это будет, вот так написано. Это будет. И потому мы верим, что так будет. И они должны верить, что так будет. И они, наверное, верят, хотя, может быть, по-своему воспринимают все это, будущее событие. Но они будут такими, какими они описаны здесь. Оно будет, придет в свое время. Но этому надо верить. В Слово Божие верить. Не тому, что сегодня люди планируют, не тому, что дьявол спланировал и претворяет в жизнь, а будет то, что Бог сказал. Но придется пережить это время.

кто на земле способен так любить? Кто каждый миг спешит прийти на помощь? Когда о нем не думаешь, не помнишь, не забывает он тебя хранить. Он знает все, пред ним не утаить ни одного позорного мгновенья. Он все простил, к чему твои сомнения? Не перестанет он тебя любить. Коль он сказал, что ты дитя его, то, несмотря на все твое неверье, он неизменно милостив и верен. Он слово не нарушит своего.

«Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». К Ефесянам 5:5-6.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Знаменитая мелодия, которая использовалась в качестве заставки к программе «В мире животных», повествует о рождении Христа. Эта музыка в исполнении оркестра Пола Мория в действительности является переработкой 10-й части кантаты «Наше Рождество», написанной аргентинским композитором Ариэлем Рамиресом. Более того, сам Рамирес заимствовал эту мелодию из народных религиозных гимнов, рассказал игумен Филипп, представитель при Совете Европы. Эта часть называется «Паломничество». В ней поется о путешествии Марии и Иосифа в Вифлеем. Так что все советские атеистические годы, слушая заставку знаменитой передачи, мы, не зная того, слушали музыку, посвященную Рождеству Христову. Сегодня Николай Дроздов, который использовал эту музыку в этой передаче, не скрывает своей веры, говорит о готовности уйти в монахи, сотворении мира Богом, и призывает читать Библию на телевидении. Считаю, что нужно читать Библию на радио и телевидении. Есть экология планеты, есть экология воды, но нужно говорить и об экологии души, заявил Дроздов в ходе конференции, посвященной 140-летию синодального перевода Библии в Общественной палате России. Ученые имеют гораздо больше оснований верить в Бога сегодня, нежели это было 50 лет тому назад, потому что теперь наука увидела свои границы. Христиане, жившие под властью римлян, часто не могли открыто собираться для богослужений. В периоды гонений они собирались тайно или в ночное время, стремясь укрыться от римских солдат, рыскавших в поисках христиан по городам и селам. Земля, на которой расположен Рим, очень мягкая, так как богата известью. Такая порода называется известковым туфом. На раннем этапе своей истории римляне хоронили близких в подземных гробницах. Так как подземные гробницы в пределах Рима были запрещены, жители города выкапывали много таких гробниц за пределами города. Так возникли катакомбы. Эти узкие подземные тоннели разветвлены настолько, что создают лабиринты. Общая протяженность катакомб Рима составляет приблизительно 800 километров. Для захоронения своих умерших христиане вырубали в стенах галереи ниши. Считается, что христиане города Рима иногда скрывались от преследователей в подземных ходах катакомб. Римляне считали места захоронения святой землей, поэтому христиане в катакомбах обычно не преследовались. Суеверные римляне так боялись духов умерших, что входили в катакомбы только во время похорон своих близких. Одна из остановок сынов Израиля в скитаниях по пустыне после исхода из Египта случилась в оазисе Элим. Там они нашли 12 источников воды и 70 финиковых пальм. Можно только представить, какой это был для них праздник. Сегодня ученые считают, что человек может на протяжении нескольких лет жить, питаясь лишь финиками и водой. Некоторые диетологи и вовсе утверждают, что одного финика в день достаточно для обеспечения минимальной потребности человека в питательных веществах, поскольку финики содержат более 10 элементов, необходимых для здоровья и мыслительной деятельности.

«Разве не знаете, что вы храм Божий?» Интересно, что в древности храмы возводились согласно пропорциям человеческого тела. Храм для древних христиан был образом человека. Система мер, употреблявшихся при строительстве, была основана на размерах частей тела. Расстояние измеряли локтями, а также пальцами, ладонями, шагами, саженями, расстоянием между концом среднего пальца левой руки и концом среднего пальца правой руки при разведенных руках. Знаменитая золотая пропорция, которой древние строители удивили мир, опять же связана с человеческим телом. Например, соотношение между средним пальцем и ладонью, ладонью и кистью руки и локтевого сустава и так далее. Человек был камертоном средневекового храмоиздательства.

«Мир вам, народ Божий! Хочу рассказать о том, что сотворил со мной Господь и каким путем провел меня, чтобы я взыскал Его. В России сегодня пьют много. К примеру, в нашем городке из 40 тысяч жителей ежедневно кого-нибудь хоронят. Когда спрашиваешь, от чего умер, отвечают – от пьянства. Пьют все – и старый млад, и мужчины, и женщины, и подростки. В нашей стране прогнозируют убыль населения, и как ей не быть? Атеизм сделал свое пагубное дело. Кто-то сказал, что водка – это самый хитрый капкан, который когда-либо изобрел сатана. Спрашиваю, Господи, доколе Ты, Боже, не придешь в нашу страну? Доколе нам гибнуть от алкоголя? Знаю, Боже, правители наши выгнали Тебя отовсюду, из школ, из училищ, из институтов и академий, и сказали, партия – свет наш. Уже, увы, ничего святого мне не осталось. На первом этаже женщина гонит самогон. Я таксист. Она подходит ко мне и просит привести ей православного священника, потому что дома у нее происходит что-то нечистое. А я ей говорю, «Выбрось из дома все свои аппараты самогонные, покайся, и сатана убежит». Жена потом рассказывала, что приезжал поп и дымил кадилом. Наверное, выгнал беса. Теперь можно гнать самогон до следующего раза. Кстати, тот священник купил себе новый Митсубиси и спрашивается, зачем ему обличать народ в грехах, если от этих грехов зависит его прибыток. Вот так мы и живем с мольбой к Богу, чтобы Он ступил на нашу землю и пробудил пьяных ефремлян. Пророк Исаия как будто про нас написал. «О Боге я не знал. Никто не говорил мне, кто Он. Отец мой – директор школы. Он был коммунистом, мать – учителем. Они постоянно твердили, что Бога нет. Поэтому я рос безбожником. После окончания школы я поступил в педагогический институт. Там, в общежитии, я познакомился со старшеклассниками и стал с ними немного выпивать. Потом втянулся и перестал посещать вуз. И со второго курса меня отчислили. Было стыдно перед родителями, и я ушел на 2 года в армию. Пришел и через полгода женился. Устроился на работу грузчиком. В России, как я уже говорил, многие пьют, и только некоторые в меру. Большинство же никакой меры не знают. И я был один из тех, кто этой меры не знал и не желал знать. Пил пока, как в России говорят, не упрусь рогом в землю. Постепенно водка и пиво стали занимать передовые позиции в моей жизни. Не буду задерживаться на личной жизни. Скажу лишь одно, что она, личная жизнь, становилась все более и более отвратительной. Новый день начинался с мысли, где бы взять и вмазать. Работать уже не хотелось. Думал лишь о том, чтобы найти где-нибудь себе подобных и провести сознательное время за бутылкой. Когда просыпался, опять искал того же. Такова была моя жизнь. Еще я увлекался инопланетянами, искал с ними контакта. Читал про них все, что попадалось под руку, и, как это ни странно, нашел их. Вы слышали про белую горячку? Я никогда не думал, что она ко мне придет. С кем угодно это случится, считал я, но только не со мной. Увы, и меня эта участь не миновала. Тогда мне было 25 лет. Однажды я пил 3 дня подряд, после чего обычно наступал перерыв на 3-4 дня, а потом снова 3-дневный запой. После той пьянки я 3 суток не спал. До того времени я никогда не думал, что дьявол реально существует. Не думал, что и демоны реальны и господствуют в воздухе, как написано в Ефесянам 2:2. Они-то и атакуют нас, чтобы погубить нас духовно и физически. И вот я сижу и читаю какой-то детектив. Боковым зрением я вижу, как из-под стола высунулась какая-то рука и скребет по полу. Я посмотрел более пристально. Ничего нет. Затем вылез человек из-под пола, как бы мой собутыльник, и пошел по комнате. Я сказал жене, что вижу каких-то глюков, а она мне в ответ:
Это горячка. Не может быть, говорю. У меня... Друзья, вы верующие и знаете, что дьявол — это реальность. И я также скажу, что то, что я видел, было реально. Впоследствии врачи говорили, конечно, реально, но галлюцинации. Бог говорит в Слове Своем, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И это было началом Божьего наказания за мои грехи. Я очень благодарен Господу за Его милость ко мне, что Он наказывал меня, чтобы я вконец не спился и не погиб. Шестеро моих друзей покончили жизнь самоубийством. Извращенец сатана завладел ими и убил их. Это сущая правда. Трое из них повесились, один ушел в поле зимой и замерз. Один из них сам перерезал себе горло и истек кровью. Шестой же приставил отвертку к виску и захлопнул дверь. Остались дети, а мать тоже пьет. Дорогие, помогайте молитвой, у нас творится что-то ужасное. Я тоже не раз был в петле. Бесы измывались надо мной всю ночь. Сначала, когда я понял, что со мной происходит что-то странное и не проходит, я испугался, и мы с женой поехали к отцу в село. В голове стали звучать голоса. Они пели в моей голове непристойные песни, орали, стучали, говорили всякую мерзость и уверяли, что мне пришел конец. Они получали от этого удовольствие, видя, как я пытаюсь что-то сделать, чтобы от них избавиться. Но как можно избавиться от духов? Я видел, как они подходят сквозь стены и крышу, видел, как они летают. Я накрывался с головой, но от них нельзя было укрыться. Я закладывал уши подушками, но они смеялись в моей голове и говорили: «Что ты сделаешь?» Есть одно лишь от них спасение — это кровь Иисуса Христа. Но в то время я был один на один с адом, хотя и не терял мысли, что Иисус где-то недалеко. Да, хорошо и легко писать о том, что пережито и окончилось благополучно. Я не хвалюсь собою, что Бог меня спас. И я не знаю, почему Он друзей не спас, а меня. Но я обязан вам сказать и говорю это всем. Если кто попадет в ад, бесы будут вечно глумиться над ним, и не будет от них никакого избавления. Пришел в отчаяние. Что же мне делать? Кто избавит меня? Демоны продолжали издеваться. Самое страшное было видеть и слышать их. Среди ночи они стали что-то пихать мне в горло и говорили: «Глотай!» Я не хотел и отхаркивался, как мог. Тем не менее, то, чем они пичкали меня, оставалось во рту, и я волей-неволей глотал. Потом я понял, что это было. По мере того, как я проглатывал их месиво, у меня проходил страх перед ними. И вот я уже стал с ними как друг. Говорю, общаюсь с ними, потом даже анекдоты друг другу рассказываем. Но, увы, у этих друзей одна цель — украсть, убить и погубить. Вижу моих друзей-собутыльников и говорю: «Как это вы проходите сквозь стены?» А они мне в ответ: «Повесься, и ты будешь как мы». «Нет, не хочу, жить хочу, дочка у меня красавица». А они говорят: «Все равно заставим». О, милосердный Отец, если бы не Ты, так и случилось бы. Они измотали меня в конец. В моей голове ревели быки, стоял демонический визг, хохот, ругательства и дикие крики. Я просто изнемог. Утром отец сказал, что отвезет меня к врачу, но сначала ему нужно было куда-то съездить. Он уехал, а я вышел на улицу. Всходило солнце. В тот же момент дьявол опять стал заставлять меня повеситься. Я сопротивлялся, как мог, но сатана сильнее человека, и он подавил мою волю. В отчаянии я взял веревку, перекинул ее через перекладину в гараже, сделал петлю, одел на шею и стал поднимать себя. Помню, я уже стал терять сознание, как вдруг по руке, которой я поднял себя, кто-то стал стучать. Я пришел в себя и увидел жену, которая плакала и говорила:
«Ты что делаешь? Зачем хочешь нас оставить?» Я ей говорю: «Не могу больше, дурно мне. Всю душу мою они вымотали. Куда деваться? Если бы Господь вовремя не послал ко мне жену, то я навсегда соединился бы со своими истязателями». Приехал отец и, увидев рану на шее, увез меня в больницу. Мне сделали укол, и я уснул. Когда проснулся, в голове была тишина. Рядом сидела жена. «Что это было?» — вспоминал я. «Сон?» Прошел год. Из головы не выходил вопрос, что со мной было и что это за существа. И при всем этом что-то мне подсказывало, или, вернее, кто-то подсказывал, что все это неспроста, и что я ввязался в нечто крайне неприятное и опасное. Я боялся один спать. Мне казалось, что кто-то находится в комнате и стоит у изголовья. Но все это были цветочки по сравнению с тем, что ожидало меня впереди. «Дорогие, вы скажете, зачем ты нам все это рассказываешь?» «Рассказываю, чтобы вы не спали, ибо сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если вы скажете, что все это бредни пропойцы, я вас пойму и не обижусь. Мне так и говорили, мы все такие разные. Но я говорю то, что знаю и видел, и уверен, что это были не галлюцинации, но духовные реалии. Я служу моему Господу и верю, что если Бог даст вам возможность прочитать это свидетельство, вам будет над чем задуматься». Другой подобный случай произошел в Дмитровском районе Подмосковья, в поселке Орево, где мы работали. Первый месяц работы я еще воздерживался от выпивки, и следует отметить, что я не был совершенно безразличен к вопросу о Боге. Всегда взирая на небо, я мысленно говорил: «Кто же все-таки создал это все? Ведь есть же Бог!» Знал я и об Иисусе, что жил такой Сын Божий, который ходил и исцелял людей. После первого месяца приехал домой. Мне очень захотелось посмотреть фильм «Иисус». Помню, смотря его, я плакал и мысленно говорил: «Какой был добрый человек! Мне таким никогда не стать! Я пьяница, у меня были приступы белой горячки». Мы работали вчетвером — я, мой старший брат и два наших друга, из которых один, Алексей, как я упоминал раньше, замерз. Другой друг, Валера, купил музыкальный центр, но в комнате общежития работала лишь одна розетка, и мы протянули под кроватями удлинитель, который мы сами смастерили из автомобильной проводки. И вот однажды ночью под люстрой в комнате что-то как будто взорвалось. Яркая вспышка и хлопок. Мы испугались, а я подумал: опять проявляется эта нечисть. Утром оказалось, что провод удлинителя перегорел. Мы его скрутили и заизолировали, но перед нами стоял вопрос: при чем здесь люстра? Почему под ней что-то взорвалось? Ответ на этот вопрос я получу, когда уже стану верующим. Второй месяц я работал с отчимом Валеры. Валера забрал свой центр, и все они уехали в Москву. А меня оставили со Степанычем, так его звали. Этот Степаныч был любителем спиртного, и мы с ним там пьянствовали. Не знаю, сколько это длилось, помню только, что давление у меня было высокое, так что из носа пошла кровь. Тогда я сказал себе: «Хватит пить», и словно в ответ прозвучало в сознании: «Жди второго». Долго ждать не пришлось. На другую ночь слышу голос: «Прыгай к нам». А мы жили на четвертом этаже. Мое сердце ушло в пятки. То, чего я боялся, опять меня постигло. В этот раз бесов было больше. Один был в образе моей жены и говорил ее голосом, что ее сбила машина, и она теперь здесь, и что мне тоже неплохо было бы присоединиться к ним. Я позвонил домой и узнал, что моя жена жива и здорова. Дело в том, что в контактах с бесовским миром все принимаешь за реальность и в то же время понимаешь их обман, потому что дьявол — лжец и отец лжи, как сказал о нем наш Господь. Я переживал сильный страх, но этот страх был умалён безнадежностью. Я понял свою обреченность.
Обычно люди боятся, когда беда на пути к ним. А когда она пришла, то чего бояться? С самого утра бесы измывались надо мной. Опять в голове стоял вой, крик и визг. Помню, я проходила около грузовых машин и заметила, что там кто-то сидит. Это было то ужасное существо. Оно плевало в меня, и эти плевки оседали в самую глубину моей души, как бы ложась на дно. От отчаяния я завыл, и я был в их лапах, как подопытный кролик. Опустив голову, я пошел прочь оттуда, и вдруг что-то ударило меня по ногам. Я посмотрел назад и увидел сзади у себя хвост. «Да, дорогие, ужасно осознавать, что ты стал вместилищем чертей». И я был таковым. Тот, кто попадает к ним вне тела, беда тому. Христиане, не грешите, эти монстры не знают пощады. От них исходит ужас, внутренность их — сущее зло. О Боже, не дай кому-либо там очутиться. Не буду описывать все подробно, да и ни к чему оно. Вы и так поняли все. Скажу лишь, что под вечер я вконец попрощался с разумом. Сатана полностью завладел мною. Я стал как один из них. Бесы и черти стали моими друзьями. Что они говорили, я слушал и подчинялся им. Даже пророчествовал от их имени. Странно, но я все это помню. Впоследствии врачи с удивлением спрашивали: «Как у тебя память сохранилась после того, что было с тобой?» Мне уже самому хотелось поскорее перейти к ним. Нахвалили они мне свое царство и говорят: «Пошли вешаться». И я согласился. В шкафу я нашел провод. Он-то не подведет. На берегу канала имени Москвы я сделал петлю. Перебросил один конец через сук на дереве и завязал его. Затем накинул петлю на шею и, поджав колени, стал садиться. Специально давил себя к низу, чтобы скорее удавиться. Так уж все надоело. Отчаяние, безысходность, потеря надежды. Никто из людей не помог бы мне. Но невозможное людям возможно Богу. Провод лопнул. Я сказал: «Даже умереть не получается. Помогите же мне!» — прокричал я бесам. Голоса закричали: «Под фуру давай, под фуру!» «Нет, — говорю, — пошли бы вы все подальше, хватит меня обманывать!» Люди увидели, что с головой у меня не в порядке, и вызвали скорую. Меня увезли в наркологию, сделали укол, поставили капельницу. Видения продолжались около 4 дней. Один случай при этом стоит упомянуть. Я лежал привязанный к кровати, и бесы стали вынуждать меня сказать слово «Отец». Я не соглашался, но они беспрерывно орали в моей голове: «Скажи, Отец! Скажи, Отец!» И я сказал. После этого на потолке стали сгущаться краски, и появилась мерзкая рожа с 2 перекрещенными носами. От нее стали тянуться ко мне руки, и я как мог сопротивлялся, чтобы они не ухватили меня. От этой фигуры исходила похоть. Сегодня эта мерзкая тварь распространяет похоть везде и повсюду. Нагота, обольщение, разврат. Дьявол делает все, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Сегодня не всегда разберешь, кто перед тобою — сестра-христианка или девочка с панели. Грехом наготы сатана поражает многих. Будем бодрствовать, дорогие друзья. Когда все закончилось, голоса пропали, видения прошли, и я уехал домой в Каменку. Но теперь вместо голосов стали приходить навязчивые мысли: «Убей жену», «Убей дочь», «Повесься». Для меня снова наступили мрачные дни. Дьявол хотел, чтобы я и в трезвом состоянии был под его влиянием. На стенах стали появляться разные лица. «А зачем ты туда смотришь? Зачем рассматриваешь их?» — говорили мне. Но у меня не было силы, чтобы на них не смотреть. Я был рабом. Спать я не мог один и без таблеток. Только 2 таблетки азалептина приносили сон. Я не хотел просыпаться, и утро было для меня нежеланным. Хотел исцеления, искал, кто бы помог —

как понесут меня вперед ногами. Жене я сказал, что никто мне не может помочь, кроме одного Бога. Но был вопрос, где найти Его? Мама научила меня молитве «Отче наш». Вроде помогала. Стал обращаться к Богу своими словами, говоря: «Боже, я не хочу в ад, к этим чертям. Помоги мне, спаси меня. Я столько нагрешил, но смилуйся. Господи, сделай в раю клетку и посади меня туда. Я готов там вечно сидеть. Только не отправляй меня к этим чудовищам. Пожалуйста, не отправляй». Лишь только одно тело отделяло меня от ада. Да и всех нас оно отделяет от вечности. Живя в теле, мы имеем искупление, возможность покаяться, исправиться. Дорожите временем, возлюбленные. Я смирился с судьбой. Устроился на работу в деревообрабатывающий цех. Мы работали во вторую смену с 6 вечера до 2 часов ночи. Со мной работал парень. Когда наступала ночь, меня одолевал страх. Все казалось, что кто-то сидит в темноте среди досок. А этот парень, который работал со мной, был всегда весел и свободен. Как я ему завидовал! Месяц мы проработали вместе. Я не хотел, чтобы кто-либо знал мое прошлое и ничего ему не говорил о себе. Но однажды за чаем я решил поделиться с ним своей печалью и рассказал ему о себе, как я пил и во что теперь превратилась моя жизнь. Я всегда хотел жить вечно, но узнав о существовании ада, я считал счастьем, если бы со смертью человек исчезал навсегда. Однажды я сказал: «О, если бы у меня была возможность еще раз прожить свою жизнь! Я никогда бы не пил, не курил, не убивал бы в детстве грачат. А теперь вот во что превратилась моя жизнь? Я стал каким-то зомби. Душа моя горько сожалела о прожитой жизни в грехах. Я считал, что двери рая для меня навсегда закрыты, что мои грехи Бог никогда не простит. Мне было совершенно невдомёк, что в эту ночь ко мне придет сам Иисус Христос. Придя с работы, я лег в постель, и вдруг меня что-то объяло. Сквозь меня через все мое существо дважды прошла рука Божья. Каждая молекула и каждая клеточка моего тела словно вывернулась наизнанку, и Господь сказал: «Ты чист, и жилище твое чисто». В это время все мгновенно ушло. Страх, боль, обреченность, беспомощность, тревога. Я словно растворился в Боге. Я был в Его присутствии. Это было блаженство. Наверное, так чувствовал себя Адам, не согрешивший. Христос меня освободил, и я начал Его славить. Он сотворил во мне свою обитель, изгнал из меня бесов и преобразил мою жизнь. Я сказал: «Боже, почему Ты так долго не приходил? Я так устал! Я столько настрадался! Боже, прости меня по великой милости Твоей! Твоя рука всегда была надо мной, и если бы не Ты, то навеки вечные я был бы разлучен с Тобою. Радость моя и спасение мое! И черви постилались бы подо мною и покрывали бы меня, и я вечно скрежетал бы зубами, истязуемый бесами. Вот из какого гибельного рва извлек меня Господь Иисус. Теперь я сплю спокойно, так как Бог всегда рядом. 4 декабря — это мой день рождения. Исполнилось 5 лет моей новой жизни. Я проповедую в церкви. Друзья, если мы будем искать Его, Он даст нам найти себя. Он всегда рядом, и я счастлив. Совсем забыл сказать, что мои новые друзья ходили смотреть то место, где я вешался, и сказали, что провод оборвался в том месте, где мы его скрутили, когда он перегорел. Я же им ответил, что это ангел Божий перемкнул удлинитель, чтобы он порвался, и я не погиб. А взрыв послужил знамением, что все это сделала Божья рука. Аллилуйя Ему!

0: не хочу. И говорит ему: все это дам тебе, если падше поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана. Матфея 4 глава. Сердцу говорил он мягким голосом: хочешь, я тебя озолочу? И рассыпал перед сердцем золото. Но сказала сердце: не хочу. Хочешь, увенчаю тебя лаврами? Только сильным это по плечу. Будешь греться под лучами славы ты. Нет, сказала сердце, не хочу. Хочешь, подарю тебе жемчужину? Хочешь, звезды? Хочешь, свет зари? Но сказала сердце: нет, не нужно мне, никаких подарков не дари. Ни богатства не приму, ни почестей, ни красот земных и ни чудес. Удивился враг: чего же хочешь ты? Неужели у тебя все есть? Да, есть у меня дары бесценные, вечное спасение и жизнь. У тебя все смертное и тленное. Что ты сердцу можешь предложить?
1: Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. К Ефесянам 5:5-6.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

13 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил? Посему так, говорит Господь Бог, так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажет ли вам, где та обмазка, которую вы обмазывали? Посему так, говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. Я разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам, нет стены и нет обмазывающих ее. Пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо твое к черям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи, так, говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня перед народом моим за горсть ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так, говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. За это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь. 14 глава книги пророка Иезекииля. И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим.
и было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка. Чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступивши от меня, и я простер на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимую, то сии три мужа среди нее, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же осталась бы пустынею. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней скот и людей, то сии три мужа среди нее, говорит, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так говорит Господь Бог: есть ли и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток. Сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда, вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь. Глава 15 книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом,
и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие, тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие? Посему так, говорит Господь Бог, как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них, из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их, и узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое, и сделаю эту землю пустыней за то, что они вероломно поступали, говорит Господь. 16 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи, так, говорит Господь Бог, дщери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амаррей и мать твоя Хиттиянка. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтоб из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. Я проходил мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилие рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота, из моего серебра, который я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними, и взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей мой и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку и елей и мед, которыми я питал тебя, ты поставила перед ними в приятное благовоние, и это было, говорит Господь.
и взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на съедение им. Мало ли тебе было блудодействовать, но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога и непокрыта и брошена в крови твоей на попрание. И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышений на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножала блудодеяния твои, блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассура, и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница». Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить». У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Посему выслушай, блудница, слово Господне. Так говорит Господь Бог, за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, и со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбодеец и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности. Предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою. И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут дома твои огнем и совершат над тобою суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков, и утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться. Зато что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня, вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты — дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша хеттиянка, и отец ваш амаррей. Большая же сестра твоя Самария, с дочерьми своими, живущая влево от тебя, а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома, с дочерьми ее.
но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала. Этого было мало. Ты поступала развратнее их на всех путях твоих. Живу я, говорит Господь Бог, Содома, сестра твоя, не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они и делали мерзости перед лицом моим, и, увидев это, я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих, по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдавши сестер твоих. Но я возвращу пленных, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома, и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария, и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше. О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих во дни гордыни твоей, доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. Ибо так, говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презревши клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою и узнаю, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Никто не говорит, где Бог Творец мой, который дает песни в ночи. Иова 35:10. Елиуй был мудрым человеком, весьма мудрым, хотя и не настолько, как премудрый Иегова, который видит свет в облаках и находит порядок в кажущемся беспорядке. Поэтому Елиуй, недоумевая при виде страданий Иова, строил догадки о их причине и очень мудро высказал одну из наиболее вероятных причин, хотя это и не оказалось верным в случае с Иовым. Он сказал про себя: «Наверное, если люди повергаются чрезвычайным испытаниям и скорбям, то это потому, что, думая о своих бедах и терзаясь своими страхами, они не говорят: „Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи“». Сказанное Елиуем в большинстве случаев бывает весьма справедливым. В значительной степени причиной страданий христиан, причиной, по которой они бывают погружены в глубокую скорбь, является просто-напросто то, что в то время, как они смотрят вокруг себя направо и налево, ища, как бы им избавиться от своих бед, они забывают вознести свои очи к горам, откуда приходит реальная помощь. Они не говорят: «Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи?» Мы, однако, оставим этот вопрос без ответа, а остановимся на самых чудесных словах: «Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи?» Этот мир имеет свою ночь. Кажется, иначе и быть не может. Днем светит солнце, и люди выходят на труд свой. Но они устают. И вот приходит, подобно сладостному дару небес, ночь. Опускается темная завеса, загораживая свет, который мог бы помешать нашему сну. В то время как сладкая, спокойная тишина ночи позволяет погрузиться нам в объятия сна и на время забыть свои заботы, пока вновь не покажется утреннее солнце, и ангел, положив свою руку на завесу, вновь не откроет ее, не коснется наших ресниц и не пригласит нас вставать, чтобы приступить к дневным трудам. Ночь — одно из величайших благословений, испытываемых человеками. И у нас есть много причин, чтобы благодарить за это Бога. Но для многих ночь — это мрачная пора. Там язва, ходящая во мраке, там ужасы в ночи, там страх разбойников и мучительных болезней, со всякими страхами, испытываемыми боязливыми, когда они не имеют света, с помощью которого они могли бы различать предметы. Тогда им чудится, что по земле ходят духовные существа. Хотя, если бы они знали истинное положение дел, то они бы не удивились тому, что миллионы невидимых духов, тварей, ходят по земле. Они ходят как тогда, когда мы спим, так и тогда, когда мы бодрствуем, и что они расхаживают вокруг нас во всякое время, и ночью не более, чем днем. Ночь — это пора страха и тревоги для большинства людей. Но даже ночь имеет свои песни. Вы никогда не стояли ночью на морском берегу, слушая, как ритмичное шуршание гальки и шум набегающих на берег волн соединяются в песнь хвалы Богу? Или же разве вам никогда не случалось, поднявшись со своего ложа, слушать, распахнув окно? Что слушать? Тишину, время от времени прерывающиеся невнятными звуками, которые кажутся тогда нежной музыкой. А разве вам никогда не чудилось, что вы слышите звучащую в небесах Божью арфу? Разве вы не сознавали, что эти далекие звезды, подобные взирающим на вас Божьим очам, являлись также поющими устами, что каждая звезда воспевала Божью славу,
воспевая своим сиянием своего могущественного Творца и воздавая заслуженную подобающую Ему хвалу. У ночи есть свои песни. Не требуется особого поэтического дарования, чтобы уловить эту песнь ночи и слышать музыку небесных сфер, воспевающих хвалу, которую слышит сердце, хотя и не восприемлет ухо. Человек, также подобно великому миру, в котором он живет, должен иметь свою ночь, ибо подлинно человек подобен окружающему его миру. Он сам является маленькой вселенной. Он походит на этот мир почти во всем. И если этот мир имеет свою ночь, то также и человек. Мы имеем много разных ночей. Ночи скорби, ночи гонений, ночи сомнений, ночи замешательства и смятения, ночи беспокойства, ночи подавленности, ночи неведения, ночи всякого рода, которые угнетают наш дух и устрашают душу. Но да будет благословен Господь, христианин может сказать: «Бог мой дает мне песни в ночи». Я думаю, нет необходимости доказывать вам, что и христиане имеют ночи. Если вы являетесь христианами, вы обнаружите это сами, и вам не нужны будут никакие доказательства, потому что ночи будут приходить достаточно часто. Поэтому я сразу же перейду к делу и не буду говорить сегодня о песнях в ночи, об их источнике, Бог дает их, об их содержании, о чем же мы поем ночью, об их совершенствах. Это сердечные песни, и они сладостны, об их пользе, о благе, которое они доставляют нам и другим. Любой может петь днем, когда чаша полна. Человек черпает из нее вдохновение. Когда человек купается в богатстве, любой может петь хвалу Богу, дающему щедрый урожай и возвращающему домой нагруженные корабли. Иолова арфа довольно легко звучит, когда дуют ветры. Затруднения приходят тогда, когда нет никакого ветра. Легко петь, когда мы можем читать ноты при дневном свете. Но искусный певец — это тот, кто может петь даже тогда, когда нет ни единого луча света, чтобы прочесть эти ноты, кто поет сердцем, а не по книге, которую он может видеть, потому что он не имеет возможности прочесть что-либо помимо внутренней книги своего живого духа, откуда благодарность изливается в песнях славы и хвалы. Никто не может сотворить песню в ночи сам от себя. Он может пытаться, но будет чувствовать, как это трудно. Когда все идет так, как мне угодно, я буду слагать песни, куда бы я ни шел, потому что на моем пути растут цветы. Но оставьте меня в пустыне, где нет никаких цветов. Откуда мне тогда брать то, из чего я мог бы составить букет хвалы Богу? Как мне сделать венец для Него? Дайте волю этому голосу и наполните это тело здоровьем, и я буду петь хвалу Богу. Но заградите эти уста, уложите меня на ложе страдания. И не так-то будет легко петь, лежа в постели, и воспевать возвышенную хвалу в огне. Дайте мне блаженство духовной свободы, дайте взойти к моему Богу, приблизиться к Его престолу. И я буду петь, как поют серафимы. Но заточите меня в тюрьму, стесните мой дух, подрежьте мне крылья, опечальте меня до крайности, чтобы я стал похож на старого орла. Как тогда трудно будет петь? Человек не в силах петь тогда, когда все против него. Это неестественно — петь в скорби. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Это дневная песнь. Но вот божественная песнь, которую пел Аввакум, провозглашая среди ночи. «Хотя бы не расцвела смоковница» и так далее. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Я думаю, у Черного моря любой мог петь песню, подобную песне Моисея. «Коня и всадника его вергнул в море». Труднее было бы сложить ее до того,
как войско фараона утонуло, когда мрак сомнения и страха объял воинство Израиля. Песни в ночи приходят только от Бога. Человек не в силах их создать. Но что имеется в виду, когда говорится, что Бог дает песни в ночи? Мы думаем, на этот вопрос есть два ответа. Когда в моем сердце сияет свет дня, я могу петь песни, которые касаются моих добродетелей, моих сладостных переживаний, моих обязанностей и трудов. Но пусть придет ночь, и мои добродетели увянут на глазах, мои свидетельства, хотя и существуют, но в скрытом виде. И теперь у меня больше не остается петь ни о чем, кроме моего Бога. Именно ночью мы поем о Боге, и только лишь о Нем. Звучит каждая струна, и выявляются все наши способности к пению, когда мы славим Бога и ничего больше. Он единственный, кто вдохновляет нас на пение в ночи. Так что тебе, бедный христианин, не нужно напрягать свое бедное сердце, чтобы заставить его радоваться. Иди к своему Творцу и проси, чтобы Он дал тебе песню в ночи. Ты — бедный высохший источник. Ты слышал, что когда насос пуст, вначале ты должен залить в него воду, а потом можешь качать, чтобы получить ее. Так и ты, христианин, когда ты иссяк, иди к Богу и проси, чтобы Он влил в тебя сколько-нибудь радости, и тогда ты будешь извлекать ее из своего сердца. Не ходи к тому или к другому утешителю, потому что в конечном итоге ты найдешь в них утешителей Иова. Но иди прежде всего к твоему Творцу, потому что Он является великим Творцом песен и учителем музыки. Он может научить тебя, как петь в ночи. Мы все можем очень красиво петь, когда поют все остальные. Это самое легкое дело — открывая рот, позволять, чтобы из него вылетали слова. Но когда дьявол положит свою ладонь на ваши уста, можете ли вы петь тогда? Можете ли вы сказать: «Вот, он убивает меня, но я буду уповать на него»? Это сердечная песня. Это подлинная песня, которая рождается в ночи. Соловей поет так сладко, потому что поет ночью. Известны слова одного поэта, сказавшего, что если бы соловей пел днем, можно было бы подумать, что он поет не лучше ворона. Именно ночная тишина делает его песнь столь сладкозвучной. То же самое справедливо и в отношении песни христианина. Ночь делает ее сладостной и сердечной.

Надежде. Не покидай меня, Надежда, не проживу я без тебя. Свети в ночи свечою нежной, чтоб я не унывал, скорбя. Не покидай меня, Надежда, тобой живу десятки лет. Храню тебя всегда прилежно среди разгула многих бед. Не покидай меня, Надежда, чтоб верил, что любовь найду. И, обретая рай безбрежный, познал я жизни красоту.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

«Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». К Ефесянам 5:5-6.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: А, друзья мои, вчера мне задали вопрос, а что такое крест? Многие говорят, это болезни, это жена, это муж, это что-то другое еще. Но именно вот это место открылось мне вчера, что воля Божья для нас является очень важной. Но да будет воля Твоя, себя отвергну я. Вот это значит взять крест и следовать за Господом. Когда я отвергаю себя, свою волю, это сложно, это нелегко. Легко сказать, легко проповедовать, легко петь, говорить, но вот соглашаться с тем, что нужно отвергнуть свою волю. И Иисус Христос пришел для того, чтобы показать и открыть нам, что воля Его была подчинена полностью Своему Отцу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Для того, чтобы отдать что-то, нужно возлюбить. Здесь нету парадокса. Все, что мы отдаем без любви, оно не воспринимается ни Богом, ни людьми. Нету отдачи, радости нету. Христос возлюбил нас, и Он открыл нам Отца Небесного, славу Отца. Не просто слова. Это то, что мы можем взять с собой сегодня вечером, уходя с молитвенного дома. То, что мы можем пережить с вами вместе, находясь в испытаниях или в трудностях. Это то, что мы можем вспомнить в самую тяжелую минуту нашей жизни. Потому что Христос, Иисус, пришел открыть нам Отца. А Отец возлюбил и отдал. И братья пели тоже перед этим, что Он пришел для того, чтобы нас перевести туда, где Он, в Его обитель, в Его страну. То есть главная цель – найти и привести нас, поднять нас, пережить что-то ценное уже здесь, на земле. 26-й псалом. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Многие из нас ищут Бога не ради Его лица, а ради Его рук, что Он своими руками нас защитит, поможет, исцелит, даст, благословит. Для меня открылось как-то особо слова апостола Павла: «Я ищу не вашего, а вас». Вы знаете, для меня просто открылось небо. Господи, вот что! Это Твои слова. Это не то, что апостол Павел говорит сегодня к народу в других посланиях. Он говорит: «Я ищу не вашего, а вас». Сколько из нас приходит в собрание, в церковь, потому что есть Господь, говорящий, есть Бог, который отвечает, есть Бог, который так близок ко мне, есть Господь, который согревает меня, тот Бог, который говорит мне что-то ценное и важное. Все, что мы делаем без любви, друзья мои, к Богу, оно не имеет значения. Вот почему и Христос, прежде чем поручить апостолу Петру, паси овец моих, говорит: «Любишь меня ли ты больше, чем они? Любишь ли ты меня больше, чем все?» Пусть в твоем подсознании будет это слово, что «я люблю Господа больше, чем кто-либо». Это не пафос, это не гордость. Вот это и есть смирение, когда мы можем сказать: «Иисус, я люблю тебя». Наоборот, гордость не позволяет сказать вот подобное. Чтобы мы искали не только руки Господа, а Он сам позаботится о нас. Отец, которого мы не знаем. Ну, казалось, ну как мы не знаем? Мы знаем, мы все другим расскажем. Много людей сегодня растут без отца, без отцовщины сегодня на земле, которые при живых родителях остались сиротами. При живых родителях. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А выше сказано в 27 стихе: «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Вы знаете, Господь открывает тем, кто хочет слушать или слышать. И сын хочет открыть отца нам. Сын открывает отца. Отца Небесного. Потому что в Ветхом Завете и Давид об этом говорит. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Исаия говорит, отец вечности о Боге. Иеремия говорит, ты будешь называть меня отцом твоим. В Ветхом Завете понятие отцовства было совершенно другое. Иисус сказал, я открылся простым, немудрым детям, чтобы посрамить мудрые. Именно Он открыл отцовство детям Своим, рожденным от Него. К нам приезжал один брат, он вел семинары в нашей церкви, он сам с России. Он миссионером остался на севере. Однажды он пошел мыть машину на речку, а маленький сын, где-то 4 годика, возле берега на камере купался, и вдруг он слышит голос внутри, посмотри на своего сына. И когда он посмотрел на сына, волна и ветер увел его далеко, далеко от берега. И в этот момент, когда он посмотрел на своего сына, его сын потянулся за какой-то бумажкой или листочком и перекинулся в воду. Он стремглав, сколько у него было силы, бросился навстречу, бросился и сына своего достал уже из-под воды, который напился воды, его сын. Он вытащил его. Через время короткое сын пришел в себя, говорит, папа, спасибо, благодарю, что ты меня спас. А он говорит, сынок, я не тебя спас, я себя спас. Я не знаю, поняли ли вы, о чем я сказал вам сейчас. Отец говорит, я себя спас. Что было бы со мною, если бы ты утонул? Отец Небесный больше любит нас, чем мы сами сегодня понимаем или соглашаемся, что такое смерть. Именно Отец бросился спасать нас, и Он пришел для того, чтобы спасти не просто нас, но спасти себя, потому что Он возлюбил мир, возлюбил тебя лично, персонально возлюбил. Не в общем так, как мы говорим иногда. Лично тебя возлюбил Господь. Открывает нам свою любовь, когда Он, приближаясь к нам, показывает нам и хочет, чтобы мы через Иисуса Христа познали Его. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Мы этот покой ищем, друзья мои. В это самое тревожное время, когда распространяются по земле различные слухи, эпидемии, коронавирусы, политические бунты и нестабильность в странах, когда мы живем сегодня с тревогой, а что будет с нашими детьми, когда мы переживаем о будущем и о настоящем, когда у нас нет покоя в сердце. Я вот заметил, друзья мои, что самая тревожная тема сегодня – это тема и беспокойства. Иногда люди не знают, что они дают место врагу человеческих душ и ранят нас тогда, когда они этого не знают. Я как-то пришел с собрания, тревожный такой, домашний там занимается своим делом, а я каждый день пишу короткое слово для того, чтобы ободрять людей, благословить и поддерживать их, направлять их к Иисусу, Отцу Небесному. Думаю, сейчас я не пишу обычно ночью, вечером. Но думаю, вот как бы хотел я, чтобы меня утешили сейчас, в эту минуту, когда у меня сердце раненое сильно, я переживаю, думаю, я себя утешу тем, что я буду других утешать. И стал писать короткое слово, минут 10, не больше. Вы знаете, это был взрыв. Столько людей открылось, что у них есть нужда в этом. Столько людей, друзья мои, сегодня нуждаются в покое, в переживаниях находящиеся, благодарны, когда кто-то их поддерживает. Ведь Господь нас обязательно сразу, моментально и мгновенно поддерживает, когда Он видит, что мы поддерживаем, помогаем, утешаем других. И вот Иисус говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас». «Я успокою вас». Жалкие утешители те, которые не имеют покоя, а пытаются других утешить. Держись, ну держись, вот так написано. Ваше присутствие среди ваших ближних, среди ваших домашних, когда вы имеете покой в сердце, является лучшим аргументом и доказательством, что Господь с вами. Чтобы доказать, что палка кривая, нужно рядом положить ровную. Это лучшее доказательство. Когда Господь с вами и в вас, когда вы имеете покой в Господе, вам не нужно говорить о покое, вам не нужно утешать других, друзья мои, словами, ваше присутствие, ваше спокойствие. Как Иисус спал на возглавии, ученики переживали, что будет с лодкой, буря, ветер, много проблем, а вот Господь рядом с нами. И это должно нас успокоить. Что в это время тревожное, в этой стране, в этот год 21-й, Бог остается с нами. Он не оставил нас. Он не бросил нас на произвол. Он хочет, чтобы мы ближе подошли к Нему. И не просто потому, что беда на улице, не потому, что море волновалось, не потому, что становилось темно, а Он пришел. Он пришел сегодня. Он пришел к нам. С нами говорит так нежно и тихо. Я один раз видел Иисуса, но так, что до сегодняшнего дня, как будто это является видением сегодняшнего дня. Был такой момент, я был в Крыму, был на служении, очень хотел, чтобы кто-то меня поддержал. У меня был друг Коля, который был в Черновцах, хотел, чтобы он приехал ко мне, но он никак не хотел приехать, у него была работа хорошая, дом там в Черновцах, и он не приехал ко мне. Ночью вижу сон, такой яркий сон, который перерос в настоящее видение. Смотрю, Коля идет навстречу, и так я обрадовался, сердце трепещет, Коля идет, я радуюсь, Господи. И вдруг Коля мимо меня прошел и на меня не взглянул, и прошел дальше. Я говорю, ну как это так может быть? Говорю, Коля! А он посмотрел на меня, вот так назад повернулся, ничего не сказал. Но я увидел те глаза Иисуса, которые до сих пор я вижу. Глаза, которые успокаивают. Глаза, которые обличают. Глаза, которые открывают. Глаза, в которых ты видишь сам себя. Это глаза, которые открывают Божью славу. Друзья мои, глаза Иисуса. Посмотрел, я все понял. И мне хотелось падать. Я уже пытаюсь падать, но не могу. А он на меня смотрит. А я смотрю, я уже на кровати, а он на меня смотрит и продолжает смотреть на меня. Это особые глаза. Я не могу вам передать. Я даже работал художником определенное время, но я никак не смогу и не смог бы нарисовать эти глаза. Не могу, друзья мои. Но я когда в церкви рассказывал, одна сестра тоже увидела эти глаза. И она обрадовалась, она прославила Бога. Она была самая ревностная, которая принимала крещение тогда, водное. И она очень скоро ушла в вечность. Она умерла с Господом, она была такая ревностная. Но она увидела тоже эти глаза по-своему, я не знаю. Бог дает нам сегодня это свое присутствие, свою благодать, свое утешение и свою благость. Это милость Божья. В послании Иакова написано: «Приблизьтесь к Богу, и убежит от вас дьявол, сатана, который внушает страх, который пытается нас сковать». В данном случае вот одно из орудий или одно из защит, иммунная система наша в том, что Господь защищает нас тогда, когда мы приближаемся к Нему, просто приближаемся к Нему. Я помню, в школе боролся с ребятами, обладал какими-то приемами, способностью, но одного парня я никак не мог побороть, победить. Однажды как-то получилось так, что извернулся и вот развернулся, и как-то перекинул его через себя, хотя он был старше меня. Упал он, и все засмеялись. А я понял, что беда, надо бежать оттуда. Бегу домой. Мы жили не очень далеко от школы. А он за мной. Я слышу его шаги. Я слышу, что он сейчас, вот его кулаки будут на моей спине. Думаю, сейчас убежище, калитка наша. Думаю, вот один шаг, два, я спасен. Калитка закрыта. Развернулся уже, готов принять, что положено мне. А смотрю, а у него взгляд другой совершенно. Он говорит, пойдем поиграемся. Или там что-то он сказал такое доброе в мой адрес. Думаю, что такое? Что изменило его отношение? Почему агрессивность свою оставил? Когда я посмотрел, отец мой стоит на воротах. И вот так он увидел моего отца и испугался. Отец был рядом. Друзья мои, когда ваш отец рядом, когда ваш отец с вами, вам бояться нечего. Когда Господь рядом с нами, когда мы в Нем и Он в нас, все происходит по-другому. Бог меняет обстоятельства, Бог меняет нас, и все меняется, потому что написано в Слове Божьем. Наш Отец, Он заботится о птичках. Отец наш есть Бог любви, которого мы раньше не знали. По Ветхому Завету мы знали Бога как карателя греха отчасти. Но Бога любви, который менял человеческое сердце, в Новом Завете открывается только. Это ученики Христа, это апостолы, проповедуя. Дух Святой использовал этот прием через их слова. Они говорят: вы распяли начальника жизни. Вы отреклись от святого и праведного. Но, впрочем, братья, вы это сделали по неведению. И вот только после этого они умилились сердцем и сказали, умилились, это заплакали, переживая: Господи, что делать сегодня? Что нам делать, мужи, братья, чтобы спастись? Бог спасает, друзья мои, не тогда, когда мы с розгой стоим над нашими детьми, над человеком давлеет какая-то власть, какая-то сила, какая-то угроза. Бог спасает, это прикосновение Господа, которое так многим сегодня непонятно. Когда Господь подходит к тебе и говорит: я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Когда Иисус говорит сегодня, что если любишь меня, паси овец моих, нежным голосом, и когда мы видим Его глаза, меняется все, друзья мои. Почему написано, что много наставников сегодня, а мало отцов? Бог хочет, чтобы мы были отцами, переживать вместе с учениками, с детьми эти непонятные явления, которые мы замечаем в наших детях. Почему-то я встречаюсь с отцами, многими отцами, и все как один, как будто бы, когда я спрашиваю вот так лично: о чем ты жалеешь? Не понимал эту истину. Я думал, как отец меня воспитывал. Было время, строгость, розга, ремешок. А вот сейчас не работает. И Господь показывает нам, что детям нужно подойти другим путем, переживать в любви, жить с любовью. Один из моих друзей, он ушел в вечность, Иван Ильин, пастор Вениамина Шевченко в Удбурне, когда-то говорил нашей церкви, что когда дети спрашивают что-то, отвечая на их вопрос, но потом, зная, что в это время открывается их сердце для восприятия, он обязательно положит в сердце какое-то зерно любви к Богу, Божьей любви. Все дети верующие сегодня служат Богу, друзья мои, потому что он сеял постоянно вот это. Он сам был близок к Богу, потому что он сам был без отца, сиротой рос всю жизнь и знал, быть может, что такое Отец Небесный. И Божья любовь выражается в том, когда Господь нам открывает в 14 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца обителей много, а если бы не так, я сказал вам, иду приготовить место для вас. Смотрите, а вы же путь знаете». А Фома говорит: «Покажи нам путь». Конечно, Иисус сказал, что есть путь, истина и жизнь, но главное, для чего Иисус пришел, открыть нам путь в небеса, открыть нам характер Отца, любовь Отца. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего», Он говорит. Это так важно, это так скорбно, казалось бы, звучит в устах Иисуса, что «если бы вы знали Меня, то вы знали бы и Отца Моего». Мы не можем знать Отца. Кому Сын хочет открыть, тому открывает. А открывает Он тем, кто жаждет и желает. И после этого, через несколько стихов, мы читаем, к Нему обращается Филипп: «Господи, покажи нам Отца, и с нас довольно». Вы знаете, как часто для людей: «О, ты расскажи, я буду знать». Нет, друзья мои, это процесс. Процесс познания. Познание, когда мы находимся наедине с Иисусом. Потому что Иисус, как Он говорит: «Я и Отец одно». Мы не должны рассматривать и не можем говорить: «О, Иисус там, Отец там, а Дух Святой здесь». Именно «Я пошлю Утешителя». Он пришел успокоить наше сердце. Он пришел нас утешить сегодня. Сделать нас счастливыми, чтобы мы пребывали в Нем. «Покажи нам Отца, и с нас довольно». Нам достаточно. Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца». Посмотрим на свою жизнь. Показываем ли мы сегодня Отца детям своим Небесного Отца? Показываем ли людям сегодня, ближним нашим, Отца, Его характер, Его отношения? Мы отражаем сегодня в наших поступках или искажаем образ Христа и Иисуса. Я бы хотел, чтобы мы переживали больше и больше наедине с Ним, когда мы ищем не руки Его. «Господи, дай! Боже, защити! Боже, спаси!» «Я спасу! Я помогу тебе! Но почему так дешево? Ты только ищешь руки мои! Эти люди ели хлеб, насытились и снова меня ищут! Я им нужен, потому что я их кормил, потому что я их защищал, потому что я отвечал на молитвы их». Друзья мои, не уходите от лица Его. Господь сегодня хочет с вами вместе пойти в ваши дома. И не бойтесь вечности, не бойтесь того, что грядет. В конце я скажу только один сон, который я буквально видел недавно, буквально месяц назад. Видел сон, это была вторая часть. Один сон я видел года два назад, и примерно такого же направления. И вдруг, перед тем, как проснуться, вижу, небо взыграло такими яркими отражениями, такими огнями. И я смотрю, я лечу, земля остается за мной, слышу песнь. «Земли ничуть не жаль, уйду в святую даль Иерусалим». Стало понятно на 100%, что все здесь останется, весь негатив, вся печаль, скорбь, слезы, все останется на земле. Не жалейте ни о чем, привяжитесь к Богу, любите Господа, любите Иисуса, Господь с вами, Он благословит вас, Он сохранит от всякого рода зла. Вы для Него намного дороже, чем птицы, чем цветы, вы для Него дороже, Он умер за вас, поэтому Он любит вас и хочет помочь вам, поэтому написано «отделитесь». И я приму вас. Вы будете называть меня отцем своим. Отделитесь, и я приму вас. Оставьте грех и прилепитесь ко мне.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Момент творения. Загадка слоновьих ушей. Декоративное растение бегония в просторечии называют слоновьи уши из-за очень крупных листьев. Бегония – один из 2500 известных видов растений, которые вырабатывают тепло примерно тем же образом, что и теплокровные животные. Некоторые представители этого вида могут во время цветения нагревать температуру воздуха вокруг своего цветка до температуры человеческого тела. Еще более удивительны взаимоотношения между бегонией и жуком-скарабеем. Лишь недавно выяснилось, что опыление многих бегоний почти полностью зависит от скарабеев. На стебле бегонии появляются цветы трех типов – мужские, женские и пустоцветы. Жуки очень любят поедать пустоцветы и, ползая вокруг стебля, переносят пыльцу с мужских цветков на женские. Кстати, хотя мужские и женские цветы выглядят точно так же, как и бесплодные, скарабеи никогда их не едят. Такая взаимозависимость между абсолютно разными, казалось бы, существами свидетельствует о Творце и о его замысле для всего творения. Если наш Творец так тщательно позаботился обо всем необходимом для этих недолговечных растений, можно не сомневаться, что о нас, обо всем человечестве, он печется еще больше. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. К Ефесянам 5:5-6.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Все встали рано, потому что было слишком холодно, чтобы продолжать спать. После короткой молитвы мы пошли дальше, чувствуя себя отдохнувшими и готовыми идти вперед. Телегу все так же приходилось подталкивать по крутой извилистой тропе, ведущей к тому, что казалось бы вершиной горы. Мы медленно шли вокруг очередного поворота, ожидая, что скоро дорога выровняется и начнется крутой спуск. Панорама гор вокруг поражала своим великолепием и величественной красотой. Очертания гор то громоздились друг на друга и вздымались в высоту, прихотливо извиваясь своими линиями. То вдруг исчезали в синеве горизонта так далеко, насколько мог видеть глаз. Дорога стала шире, и мы уже не встречали глубоких крутых ущелий, мимо которых так было опасно проходить. Вместо того, чтобы толкать телегу, теперь мы старались не отставать от нее. По склону лошадям было легко тянуть тележку. Однако мы столкнулись с другим испытанием. Холодный пустынный ветер пронизывал нас насквозь и бросал песок прямо в наши лица. Мы изо всех сил пытались вглядываться сквозь эту бесконечную песчаную вуаль, затянувшую весь горизонт. Впереди смутно просматривалась пустыня с массивными песчаными дюнами повсюду, чередуясь с небольшими холмами то там, то здесь. Мы из последних сил пробивались сквозь эти, в общем-то, обычные в то зимнее время пустынные явления. Нам стало очень холодно, и мы стали искать любое убежище, чтобы хоть как-то спрятаться от пронизывающего ветра с хлещущим песком. Вдалеке, среди песчаных дюн, сквозь летящий песок, мы смогли разглядеть крошечное черное строение. И, как нам казалось, рядом с ним были и верблюды. Однако это было слишком далеко, чтобы сказать, что это на самом деле были верблюды или другой какой-то скот. К этому строению мы и направились. Когда мы подошли к этому низкому зданию, построенному из соломы, глиняных кирпичей и бревен, это совсем не напоминало нам ресторан. За зданием находилось много верблюдов, которые были загружены различными коробками, мешками и узлами. Многие караваны, которые шли мимо, остановились там, чтобы погонщики могли поесть, поспать и дать отдых своим верблюдам. Это был оазис для путешественников. Большое количество верблюдов вокруг этого строения указывало на то, что внутри здания находится много людей. Мы вошли туда и, стараясь быть как можно более незаметными, прошли в темный угол подальше от большой толпы. Мы сгрудились на деревянных скамьях вокруг небольшого импровизированного стола, построенного из грубых досок. Мы были напуганы и сидели вместе, выглядя как грибы на компостной куче или как брошенная в угол грязная и старая одежда. Лохмотья, которые были на нас, трудно было назвать одеждой. Такими они были грязными и покрытыми пылью. Наши лица были черны, на них ничего нельзя было разобрать, кроме сверкающих белков глаз. Внутри было тепло и довольно уютно. Мы быстро согрелись и начали расслабляться. Аромат еды пронизывал воздух. Он был настолько сильным, что мы чувствовали, что если бы мы могли только дышать этим ароматом, это уже удовлетворило бы наш глубокий голод, который так изнурял нас на протяжении уже многих дней. Когда мы сидели там, отец предложил нам помолиться о том, чтобы Бог нам помог. После молитвы он сказал: «Тава и Тони, сходите на кухню и попросите воду, в которой варили лапшу. Они варят лапшу два или три раза в одной и той же воде.
После отваривания лапши третий раз в этой воде она становится очень густой и похожа на суп. Они выливают эту воду и набирают свежую. Этот отвар от лапши очень питательный. Он поможет нам выжить еще несколько дней. Тава и Тони ушли на кухню. И через короткое время Тони вернулся с одним человеком, который шел за ним и был одет как повар. Он что-то сказал Тони, и тот указал на стол, где мы сидели. Мужчина посмотрел на нас, увидел детей и пошел обратно на кухню. Вскоре после этого Тава и Тони принесли к столу два горшка с горячим отваром от лапши. Повар вышел из кухни, неся 9 деревянных чашек и 9 больших деревянных ложек, и поставил все это на стол, чтобы мы могли это съесть. В это время хорошо одетый мужчина вместе со своим слугой подошел к столу, где мы сидели, и сказал, что он заметил, как мы вошли и сели в этот угол. Обращаясь к отцу, он сказал: «Я посмотрел на вас и на ваших детей и понял, что вашей семье нужна еда и отдых. Мы купили больше хлеба, чем нам нужно. Вы можете взять его для своих детей, а также и для себя. У нас его больше, чем достаточно. И еще, я заплатил за одну комнату на 2 ночи для 2 человек. Но мое дело срочно требует, чтобы мы ушли сегодня. Так что эта комната оплачена еще на 1 ночь. И я бы хотел, чтобы ваша семья сегодня воспользовалась этой комнатой. Оставайтесь там и отдохните». На его лице было явно заметно, с каким состраданием и желанием помочь он смотрел на всех нас, таких измученных, грязных и истощенных. Вдруг он предложил нам: «Послушайте, моя мать живет не очень далеко отсюда. Она будет рада, если ваша семья остановится у нее. Вы сможете отдохнуть там 1 или 2 недели, а потом продолжите свое путешествие». Чуть заметная улыбка тронула лицо моего отца, и, приложив руку к своей груди, он сказал: «Большое вам спасибо за ваш хлеб и за гостеприимство, и за то, что предложили нам дом вашей матери. Но мы не можем оставаться здесь дольше, чем сегодня. Мы должны продолжать наше путешествие». Как будто какая-то невидимая сила призывала его не колебаться, а идти, не задерживаясь, вперед. После того, как мы поели лепешку и выпили отвар от лапши, мы почувствовали себя сытыми. Отец поблагодарил Бога за великодушных людей в этой гостинице, которые дали нам еду, и за господина, который дал нам лепешку и предложил теплую комнату, чтобы мы могли отдохнуть. Отец, Тони и Бенни выпрягли лошадей из повозки, покормили их и проследили за тем, чтобы у них было достаточно воды на ночь. Пока они были заняты лошадьми, мать достала расчески и вернулась в гостиницу. Люди с удовольствием купили эти необычные расчески, и на вырученные за них деньги она купила еды для нашей поездки. Она смогла достать также мешок с кукурузой для лошадей и мешок кукурузной и пшеничной муки для нас. Отец был очень доволен этими покупками и сказал ей: «Да, это то, что нам нужно будет в дороге». Впервые за многие месяцы у нас была очень теплая и спокойная ночь. В комнате была только 1 кровать, поэтому все спали на полу, кроме отца с матерью и ребенком. На рассвете мы были уже готовы продолжить наше путешествие. Отец с 2 старшими мальчиками встал раньше всех, чтобы накормить и запрячь лошадей в повозку. Затем мы погрузили на тележку все наши вещи, помолились и отправились дальше, в неизвестное место в чужой стране. Пройдя некоторое расстояние от гостиницы, отец остановил телегу и сказал: «Мы должны снова помолиться и поблагодарить Бога за спокойную ночь, которую мы провели,
и особенно за того господина, который оплатил нам теплую комнату, чтобы мы могли отдохнуть ночью, и за еду, которую он нам дал. Мы также должны молиться о том, чтобы Бог благословил и хранил его в пути. И действительно, он был человеком, посланный Богом, для того, чтобы помочь нам в нашем путешествии. Будем также молиться и о том, чтобы воля Божья была везде, куда бы он нас ни вел. В то время, когда Тава и Тони были на кухне в гостинице, я сидел рядом с матерью. Я был смущен, несколько недоумевая и боясь всех этих незнакомых людей, находящихся в этой большой комнате. Я прижался к матери, чувствуя ее тепло, в то время как Ники прыгал у нее на коленях. Я чувствовал себя более уверенно рядом с ней, среди всех этих странных людей, сидящих вокруг нас в комнате, заполненной дымом. Немного осмелев, я стал с интересом разглядывать их. У них была странная одежда и шапки. У некоторых были меховые шапки, у других была белая ткань, обернутая вокруг головы, как тюрбан. У третьих вообще не было никаких головных уборов. А еще у многих на головах были только тюбетейки. Все были такими необыкновенными и разными. У каждого из них было свое любимое место в этой столовой. Некоторые стояли, облокотившись о стену. Другие сидели вокруг сырых деревянных столов, сделанных из грубых досок. А некоторые стояли группами, курили, разговаривали со своими попутчиками. В одном углу группа мужчин сидела на полу. Они страстно обсуждали свои проблемы и, попыхивая своими длинными трубками, выпускали клубы сизого дыма. Когда дым выходил из их трубок, он лениво закручивался и поднимался к потолку. Там он смешивался с другими облаками дыма, заполняя помещение густой сизой мглой. Со страстью и живостью они внимательно выслушивали комментарии своих товарищей, с готовностью отвечая на их вопросы. Казалось, они вовсе не замечали комнату, наполненную душным дымом, и продолжали активно общаться друг с другом. Все эти люди были путешественниками и торговцами из разных стран, поэтому они были одеты по-разному, каждый в своей национальной одежде. Тем не менее, все были покрыты той же пустынной пылью, которая набилась в их одежду, лица и руки, когда они путешествовали по пустыне Гоби. После еды и отдыха они продолжали идти по дорогам через Гоби к своим местам назначения. Эта гостиница была одной из многих оазисов на шелковом пути в пустыне Гоби. От этих оазисов шелковый путь разделялся на многие направления, куда путешественники и торговцы везли свои тюки со специями, травами, шелком в чужие земли, такие как Греция, Турция, Рим, а также и в другие места всего мира. Торговля лошадьми и бартер всегда были обычным делом среди путешественников. В конце всех торгов и бартера каждый получал то, что хотел, и был доволен своим обменом. После вечерней торговли лошадьми, торгом различными товарами, а также после сказок о своих поездках по Гоби, они разошлись по своим комнатам и палаткам, чтобы поспать и подготовиться к долгому путешествию через пустыню Гоби. Наутро они пойдут к своим местам в дальние страны мира. Мы продолжили свой путь на восток, по отдаленной части южного района пустыни Гоби. У матери на руках был маленький Ники. Она сидела с ним на двухколесной телеге, запряженной двумя нашими старыми лошадьми. Отец, как и раньше, шел впереди, ведя лошадей под уздцы. Остальные семеро детей следовали за двухколесной тележкой, вереницей друг за другом. Было уже поздно. И путешествуя весь день, мы устали и шли очень медленно.
Я всегда старался идти, положив левую руку на левую ногу, которая была парализована. Я пытался идти в полусогнутом положении. Так идти было трудно и медленно, и я не мог все время передвигаться таким образом. В моей левой руке и колене образовались волдыри, а потом они лопнули и стали очень болезненными. Когда пузыри прорвались, из них начала выделяться прозрачная жидкость, и позже она превратилась в сукровицу, которая выделялась из раны, когда я продолжал опираться на мое колено рукой, чтобы идти. Я не мог так продолжать идти и был совсем измучен. Тогда я встал на свою хорошую ногу, а руками пошел по земле, передвигаясь, как собака. Так идти было быстрее и легче. Не так болело колено, а я не натирал себе волдырей. Я не хотел зависеть от Тавы и Тони, чтобы они несли меня. Когда я доходил до такой степени, что больше уже не мог двигаться дальше, я садился на землю, отдыхал и наблюдал, как моя семья медленно уходит от меня. Если Тава и Тони оглядывались и видели, что я сижу, они быстро бежали, поднимали меня и несли до двухколесной телеги, сажали рядом с матерью. Тава, как правило, была той, которая приходила мне на помощь, когда я был совсем измучен и больше уже не мог передвигаться. Неожиданно отец сказал: «Смотрите, смотрите, что-то там видится впереди. Похоже, это маленькая деревня». Когда мы подошли ближе к селению, люди стали бежать нам со всех сторон. Мы испугались и инстинктивно быстро сбились в кучу. Мы шли очень близко друг к другу и держались за руки, плотно прижимаясь к двухколесной тележке. Тава, опасаясь потерять меня, подняла меня и понесла на спине, пока мы не прошли через всю маленькую деревню. Жители деревни толпились вокруг нас. С любопытством и изумленным выражением на глазах они рассматривали наш странный облик. Мы их боялись. В свою очередь, они сами казались нам очень странными с их прямыми черными волосами, а также своеобразными чертами лица и как-то необычно звучащим для нас незнакомым языком. Отец высокий, со светло-каштановыми волосами, голубыми глазами и белой кожей, был от своих плеч выше всех этих людей, теснившихся вокруг нас. Вся толпа в упор нас рассматривала. Мы были довольно грязные и выглядели непонятной группой детей, шествующей за двухколесной тележкой, самый старший из которых нес на своей спине маленького мальчика. Моя мать была покрыта пылью, как и все мы, и сидела сверху на тележке, крепко прижимая к себе восьмимесячного младенца. Она выглядела очень напуганной, как будто кто-то собирался вырвать ребенка из ее рук. Когда мы продолжали идти к центру деревни, толпа вокруг нас все росла. Мы стали переживать. Отец остановил телегу и жестом поманил нас подойти к переду тележки и поставил Таву, держащую меня на спине, рядом с лошадью, а сам встал по другую сторону Тавы. Все меньшие дети оказались между Тавой и отцом, а Тони и Бенни загородили собой нас от толпы. Таким образом, все дети были в поле зрения матери, Тони, Бенни, Тавы и отца. Мы медленно начали идти снова, а толпа продолжала расти. Они теснили все ближе и ближе, толкаясь и наклоняясь к нашим лицам. Мы уже чувствовали их неприятное дыхание. Они смотрели в наши глаза. Наши глаза не были такими раскосыми и узкими, как у них. И наши волосы не были черными и жесткими, и кожа была намного светлее, чем у них. Они указывали пальцем на рост отца, на его светлые волосы и синие глаза. На тот момент
мы не могли сказать, боимся ли мы их больше, чем они нас. Мы говорили по-русски и по-арабски, но не могли понять их язык, и они не понимали нас. Отец с улыбкой на лице медленно продолжал идти. Спокойный и собранный, он улыбался, кивал головой в знак согласия и продолжал идти. Время от времени он снова оглядывался, чтобы убедиться, что мы с ним рядом. Мать сидела на телеге, крепко прижимая к себе ребенка. Она выглядела очень испуганной. Его тревожили эти бормочущие и странные звуки языка, которые она не понимала. Для нее все это было похоже на то, как будто большая толпа хочет сделать что-то нехорошее с нами. Когда мы прошли середину деревни, отец сказал: «Пойдемте быстрее из этой деревни. Мы здесь небезопасны. Не будем тут останавливаться, как мы планировали. Эти люди выглядят не очень дружелюбно, и мы должны как можно быстрее выбраться отсюда». Когда мы вышли из деревни, толпа рассеялась сама по себе, и мы продолжили путь в огромную открытую пустыню, расстилавшуюся перед нами. Когда мы оставили деревню позади, нам стало легче на душе. Мир и спокойствие — это то, что было нам нужно, чтобы успокоить наши нервы. Мы прошли вперед быстрее, даже не оглядываясь назад, и провели остаток дня, пытаясь как можно больше увеличить расстояние между нами и той деревней до наступления темноты. Когда ночь обняла небо, мы замедлили свой шаг и остановились. Отец сказал: «Теперь, когда мы уже далеко от деревни и от этих странных людей, давайте здесь остановимся и помолимся, а также отдохнем. Наши лошади также нуждаются в отдыхе». Мы сели на землю по кругу, и отец развел небольшой огонь из кусков угля, которые у нас были с собой. Когда огонь разгорелся, мать вскипятила немного воды, засыпала в нее кукурузную и пшеничную муку, сделала мучную пасту. Как только она закончила варить, отец немедленно потушил огонь песком. Когда куски угля остыли, мы сложили их обратно в корзину, чтобы использовать их снова в следующий раз. Огонь погас, и чернота плотно обступила нас со всех сторон. Мы ничего не видели, так как наши глаза еще не привыкли к темноте. Мы начали ворчать, но отец сказал: «Темно, но зато гораздо безопаснее для нас. Давайте успокоимся. Отдохнем несколько часов, а потом продолжим идти». Мы все были очень голодными. В темноте мы все еще могли видеть горшок, сваренный кукурузной мукой. Все мы, дети, сидели, не отрывая глаз от маленького горшочка, ожидая, когда он немного остынет, чтобы мы могли покушать. Варево выглядело как паста. И стоял такой запах, что мы готовы были съесть все сразу и прямо сейчас. Когда мы вот так сидели, Тони, по-видимому, очень проголодался. Он смотрел на горшочек намного пристальнее, чем кто-либо из нас. Вдруг он дотянулся до него, схватил горсть этой пасты и засунул ее в рот. Отец мгновенно схватил большую деревянную ложку и ударил Тони по лбу, сломав при этом ее на две части. О, надо было видеть ошеломленное выражение лица Тони. Его рот был открыт, а еда текла и капала изо рта. Необыкновенное зрелище. Нам всем стало жалко Тони, а он заплакал. И теперь по его лицу текли еще и слезы, и мы все готовы были плакать вместе с ним. Отец сказал: «Мы должны благодарить Бога за то, что хранил нас в пути до этих пор, и особенно за эту еду, которую Он нам предоставил». Он добавил: «Даже мусульмане молятся, прежде чем начать есть». Отец продолжал говорить, что мы всегда должны благодарить Бога за все, что у нас есть, прежде всего за еду и безопасность поездки. Мы остановили все, что делали, сняли шапки, и отец помолился.
Он поблагодарил Бога за безопасность путешествия и за еду, которую Бог послал нам той ночью. В заключении он сказал: «Пусть воля Его будет во всем, что мы делаем. Аминь». Каждый из нас съел крошечную порцию вареной кукурузной муки, которую разделил нам Отец. Из оставшейся пасты он сделал шар, который был размером почти как футбольный мяч. Он осторожно расплющил его, обернул в тряпку и сказал, что это будет наша еда до тех пор, насколько мы сможем ее растянуть. Все мы смотрели на этот большой шар, и кто-то из нас спросил: «Мы будем есть это со всем песком и сорняками, которые приклеились к нему?» Отец, не сказав ни слова, завернул шар из пасты в ткань и положил в корзину. Мы поспали в течение нескольких часов. Когда мы проснулись, в небе сияла яркая луна. Мы поднялись и снова пошли, а луна освещала наш путь так далеко, как только мы могли видеть.

быть светом в этом мире, среди жестокости и зла добро творить, чтобы, идя долиной страданий, мы словно искры устремлялись ввысь, чтобы, познавши силу воскресения, о Божьих возвещали чудесах, и каждый день, и каждое мгновение взор с верой направляли к небесам, а крест тяжел и часто слабнут силы, и враг пытается ущерб нам принести. Не унывай, над нами Божья милость, Он даст нам силу все перенести. Пусть страшно и жестока буря жизни, пусть ветер злобно воет и ревет, настанет день, сравняет Бог кривизны и снимет с сердца непосильный гнет. И потому не бойся, только веруй, ведь Бог за нас, Он с нами впереди. Он не пошлет страданий нам через меру и даст нам силу все перенести. Нам Искупитель обещал охрану. Подними взор с надежды к небесам, пусть даже жизнь нам причиняет скорби раны, их Искупитель перевяжет сам. Пусть Бог пошлет нам мужество и стойкость все пережить, и боль страданий, ураганы и унижения, и судьбы жестокость бурь. Ведь путь смирения — это путь христианина. Пусть нас порой пугает злобный ветер, и враг пытается наш дух смущать, спасемся мы, спасутся наши дети, нам Искупитель это обещал. В нем сомневаться нет нам оснований, нам главное довериться вполне. Ведь все сокровища обетований принадлежат по праву вам и мне. Окажем же в служении Богу верность и преданность и чистоту во всем. Пусть наша жизнь и в буднях серых хвалу и честь Создателю несет, ведь мы призваны быть светом в этом мире, чтоб детям дать тепло, добро творить. Так пусть поможет Бог, и в испытаниях нам словно искры устремляться ввысь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Иоанна 15 глава 26 стих. Свидетельство Святого Духа на земле. Как можно сохранить свидетельство о Христе в мире, который ненавидит Его учеников лютой ненавистью? Христианский круг невелик, а те, кто его составляет, слабы. Господь сравнивает их с малым стадом среди волков. Как же тогда они могут противостоять этому миру и свидетельствовать о нем? Они могут это сделать в силе Святого Духа, Божественной Личности, пришедшей от Отца. Господь хорошо знал характер мира и его жестокую ненависть, буря вражды которого обрушилась на него со всей своей яростью. Он хорошо знал и слабость тех, кто любил его и следовал за ним, и кто в итоге оставил его. А Петр даже отрекся от него. Он знал, что сами по себе они не смогут сохранить свидетельство о нем, когда он покинет их, уйдя в славу. Зная злобу мира и слабость учеников, он сказал, что пошлет утешителя, и добавил: «Он будет свидетельствовать о мне». Какими бы слабыми ни были ученики, какими бы сильными ни был мир, он будет свидетельствовать о мне. Как сильно бы ученики не претерпевали падение, как сильно бы не гнал их мир, он будет свидетельствовать о мне. Он Дух Святой, Он будет свидетельствовать на земле о славе Сына на небе. Мир распнет Его в самом низком месте на земле. Небеса увенчают Его в самом высоком месте в славе. И Святой Дух, придя, будет свидетельствовать о Его славе. Сын пришел от Отца, чтобы свидетельствовать об Отце. Дух Святой пришел от Отца, чтобы свидетельствовать о Сыне.

Во время суровых испытаний у христианина не остается на земле ничего, чему он мог бы доверять. Поэтому он тянется к одному только Богу. Когда его корабль разбивается о скалы, и никто из людей помочь ему не может, ему остается довериться только Божьему провидению и Божьей заботе. Какая счастливая буря, если она бросает человека на такую скалу! Благословен ураган, который приводит душу человека к Богу и только к Нему. Иногда мы забываем искать Божью помощь, если нас окружают друзья, и начинаем думать, что они ответят на все наши нужды, позаботятся обо всех наших недугах. Но когда человек настолько беден, настолько одинок, настолько беспомощен, что ему некуда обратиться, он бежит в объятия своего отца. И только там он находит для себя прибежище. Когда он настолько отягощен своими невзгодами, что не может ими поделиться ни с кем, кроме Бога, он должен быть благодарен за свои невзгоды, потому что в такие минуты он узнает о Господе гораздо больше, чем когда-либо еще. Друг дорогой, страдающий от невзгод, как счастливы те невзгоды, которые приводят тебя к Отцу. Сейчас, когда ты можешь довериться только твоему Богу, ты должен полностью верить в Него. Покажи этому миру, что твой Бог стоит для тебя 10 000 миров. Покажи богачам, насколько ты богат в своей бедности, когда Господь Бог помогает тебе. Покажи силачу, как ты силен в своей слабости, когда чувствуешь поддержку вечно живых рук. Теперь настало время для подвига веры и героических поступков. Будь силен и смел, и Господь Бог твой обязательно прославится в твоей слабости и в своем могуществе именно в минуты твоих невзгод.

Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. К Ефесянам 5:5-6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Ученые подсчитали, что человеческое тело, с точки зрения материалов, из которого оно состоит, стоит очень немного. И этот вывод соответствует Слову Божьему, ибо Бог сотворил человека из праха земного. Кстати, все без исключения элементы, составляющие человеческое тело, встречаются в коре земного шара. Итак, человек сотворен из праха земного. Но это не все. Бог сотворил его по своему образу и подобию. Он вдунул в него дыхание жизни. Он наделил его разумом и душою, и волей, и сердцем, способным поклоняться ему. Мы привыкли смотреть на людей с нашей человеческой точки зрения. Мы судим о человеке по внешним признакам. Но Господь смотрит на человека иначе. Он смотрит в сердце. Мы склонны к обобщению. И для нас очень часто люди — это общество, класс, толпа, массы. Но Бог смотрит иначе. Он видит каждого в отдельности. В каждом человеке Он видит личность, бесценную в Его глазах. Сегодня мы поговорим о том, что представляет из себя человек с точки зрения Бога. Какова ценность отдельной личности? Прежде всего, мы рассмотрим, как Господь в Своей любви принимает нас таковыми, как мы есть. Затем подумаем, как Он действует через отдельных людей. И, наконец, сделаем вывод, какое влияние все это имеет на нашу жизнь. Будем просить Господа, чтобы через эту беседу Он явил бы нам новые откровения, а главное, явил бы Себя. Ибо нашу веру питает не новые сведения, а Божьи откровения. Итак, наше первое утверждение — это то, что для Бога каждая человеческая личность обладает огромной ценностью. Прежде всего, мы видим великую Господню заботу в создании и устройстве каждого человека. Посмотрите в 138-й Псалом, 13 и 14 стихи. «Ибо Ты устроил внутренности мои, — говорит псалмопевец Давид, — и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои». Когда мы думаем о том, что Богом сотворены миллиарды людей, живших раньше и живущих ныне, то нас охватывает благоговейный трепет перед Его величием. Больше того, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы спасти каждого верующего в Него. Он не желает гибели человека. Об этом говорит апостол Петр во втором послании в 3 главе, 9 стихе. «Каждый верующий куплен Господом, и Господу принадлежит. Цена, уплаченная за нас, это драгоценная кровь Иисуса Христа, Сына Божия. Затем Он не только индивидуально сотворил и спас нас, но и сегодня, сейчас Иисус Христос готовит на небесах место для каждого, кто верует в Него. Помните в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, и во 2 и 3 стихах? Тут Христос говорит: «В доме Отца Моего обители много». «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Личное, совершенное место для каждого из нас. Вот что сейчас готовит нам сам Иисус Христос. Кроме того, Господь показывает, как Он ценит человека тем, что непрестанно заботится о каждом из нас уже сейчас. Здесь, на земле. Он даже говорит нам, чтобы мы не заботились о себе, ибо Он Сам о нас позаботится. Иисус сказал: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Да, наш Бог заботится о нас лучше, чем самый любящий отец заботится о своих детях. В 7 главе Евангелия от Матфея, в 11 стихе, Иисус говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Даже для маленьких детей Он назначил ангелов своих заботиться о них. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 18 главе, 10 стихе. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Вот какова забота Господа о каждой человеческой душе. Притом, этот любящий Бог, который все сделал для нас, принимает и любит нас такими, как мы есть. Почему так важно это осознать? Во-первых, потому что это помогает нам беззаветно доверяться Ему, любить Его, верить каждому Его слову. Часто нам кажется, что нам самим нужно справляться в нашей христианской жизни. Когда мы оступаем, ошибаемся, грешим, мы отчаиваемся. Но Господь обещает, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Верим ли мы тому, что Он тут говорит? Кроме того, мы часто забываем, что в каждом верующем, кроме его новой природы, рожденной свыше, осталась и его ветхая натура. Постоянно наше властное «я» нас искушает, но Господь все это знает и понимает. Вы помните, об этом говорит Слово Божие? Откройте первое послание Коринфянам в 10 главе. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Его снисходительность, его понимание позволяет нам доверяться Ему, уповать на Него. Но ведь Бог не терпит греха и никогда не одобрит его в нашей жизни. Да, Бог не терпит греха, но Он снисходителен к нам, грешникам. А мы, сохраняем ли мы доверие к Господу и тогда, когда сталкиваемся с трудностями, с искушениями? Да, на Него мы можем всецело уповать. И когда мы полностью уповаем на Него, тогда мы обнаружим, какого верного и чудного Бога мы имеем. Почему еще нам важно понять, что Бог принимает нас такими, какие мы есть? Вторая причина в том, что это помогает нам понять, осознать самих себя. Что мы из себя представляем? Правильно воспринять самих себя вовсе не значит смириться со своими недостатками. Мол, такой уж я есть, ничего не поделаешь. Нет, речь идет о том, чтобы, осознавая самих себя, мы поняли бы, как много нам дал Господь. Благодарим ли мы Бога за чудесное тело, за бессмертную душу, за все дары, способности, возможности, которые мы имеем? При этом не надо сравнивать свои дары с дарами других людей. Такое сравнение может привести к печальным результатам. Или мы возгордимся, или подадимся чувству обескураживания. Господу не угодно ни то, ни другое. Каждому из нас Он дает свои дары, свои способности, и Он хочет, чтобы мы их развивали. Каждый человек уникален, неповторим. Мы должны принять самих себя, а не пытаться быть кем-то другим. Всех нас, таких разных, Господь принимает и любит, каждого в своей индивидуальности. Нет лучшего доказательства, что человек принят, чем возложить на этого человека ответственность. Бог возложил на нас огромную ответственность, дав нам великое задание проповедовать Евангелие всякой твари, научить все народы. И Христос не просто поручил это группе учеников, нет. Он выбрал каждого из них отдельно, персонально, выучил каждого и только тогда послал их заданием. Заметьте, что Господь работает через отдельные личности. Давайте теперь посмотрим, в чем эта работа заключается. Прежде всего, отметим, что инициатива при этом исходила от Бога, а не от людей. Об этом говорит сам Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 15 главе. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Итак, это Иисус позвал за собой своих учеников. Это было по его инициативе. Далее в том же стихе мы читаем, что Он позвал их для определенной цели, а именно приносить плод. Плод, который бы пребывал. Этот плод Господь ожидает от каждого верующего. Нести народам Божье Слово, приводить людей ко Христу. Господь послал не ангелов, Он послал людей. Каких людей? тех, кто хочет идти за Христом. Помните слова Христа: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Исполнять задание Христа – это одновременно и труд, и честь. Понимаешь ли ты, дорогой брат, дорогая сестра, что эти слова Иисуса «Идите за Мною» относятся лично к тебе? Библия ясно говорит, что каждый последователь Христа может приводить ко Христу других. Что может быть чудеснее, чем быть употребляемым Господом? История дает нам много примеров, как Бог использовал на своем поприще выдающихся людей, проповедников, миссионеров, даже главы правительств, которые приводили души ко Христу. Но Господь главным образом совершает свое дело через простых, незнаменитых людей, которые Его любят. Да, во всем мире у Него есть эти преданные свидетели. Я прочту два чудных обетования, которые дает нам Библия, а вы постарайтесь их записать. Это пригодится вам для внимательного изучения и для молитвы. Первое, Исаия, 60 глава, 22 стих. «От малого произойдет тысячи, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». Заметьте, не от великого, а от малого. От человека, который сам по себе мал и слаб, но в котором Христос стал великим. От такого человека произойдет тысячи. Они будут сильным народом. Другой стих из той же книги пророка Исаии, 43 глава, 4 стих. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Насколько ценен для Бога каждый человек, который, умирая, может сказать: «Вот этих людей, мною приведенных ко Христу, я оставляю вместо себя. Они будут продолжать приобретать людей для Христа». Какую цель поставил ты для своей жизни? Производить плод в жизни других людей? В самом деле, что может быть величественнее этой задачи – нести людям свет Евангелия? Да, стих этот говорит о людях, не только об одном человеке или двух. Конечно, оно начинается с одного или с двух. Но Бог их умножит и даст нам целый народ, множество людей. Почему Он это делает? Заметьте, первый стих нам говорит: «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя». Вот причина почему. Бог не хочет, чтобы Его драгоценные жили для чего-то незначительное. Он хочет использовать их для своего великого труда. Какое отношение наше к этому призыву? Как ответим мы на него? Думаю, что хорошим примером в этом нам послужит жизнь Авраама. Господь избрал его, отозвал из благоустроенного города, обещал многочисленное потомство. И все это в возрасте 75 лет, когда люди уже спокойно отдыхают на пенсии, не помышляя о таких приключениях. Размышляя о том, как Господь призывает, ведет и использует людей, я вижу в жизни Авраама три момента, показывающие благоговейность Авраама к призыву Божьему. Во-первых, он повиновался. В послании к евреям в 11 главе 8 стихе сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Как видим, он не вступил с Богом в дискуссии, как, что, почему. Он просто пошел. Многие христиане обладают этим благословенным свойством. Слыша призыв Господа, они немедленно откликаются на него делом. Во-вторых, Авраам поверил. Апостол Павел так говорит о нем. В послании к римлянам, в 4 главе, в 20 и 21 стихах. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное». Библия учит нас, что наша вера радует Бога. Возможно, вы подумаете: «Но моя вера не так сильна, я не уверен, что Господь хочет использовать именно меня». Откройте Евангелие от Луки. Прочтем слова Иисуса Христа в 17 главе, в 6 стихе. «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас». Помните про малого и слабого, от которого произойдет сильный народ в нашем тексте? Такова и вера. Она начинается с малого, а производит великое. В-третьих, Авраам был терпелив. Он мог ждать. Павел в 6 главе послания к евреям призывает нас подражать тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. А вот в 15 стихе сказано: «Итак Авраам, долготерпев, получил обещанное». 25 лет ждал Авраам после Господня обещания послать ему первенца. 100 лет ему было, когда Господь наконец послал ему сына. Но почему тут «наконец»? Ведь у Бога 1000 лет, как один день. Все эти годы Бог учил Авраама терпению и вере. Что скажем относительно Авраама? Что же делал он эти годы? Он верил Богу и ждал. Он молился, повиновался и верил. Только однажды у него не хватало терпения. И он поступил по своему рассуждению тогда, и одна из его служанок родила ему сына Измаила. Последствия этой поспешности мы видим вплоть до наших дней. Сегодня на Ближнем Востоке, например, воюют между собою кто? Потомки Исаака и Измаила. Да, время, назначенное Богом, это самое лучшее время. Мы прочли у пророка Исаии слова: «Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». В свое время, вы заметили? Когда я думаю о том, как высоко Господь ценит нас, какие чудные возможности и обетования Он нам дает, я всегда помню о том, что Он свои обещания исполняет. Может быть, нам кажется поздно, но в свое время. Как же нам не любить Его, отвечающего на наши молитвы, верного своему слову? Еще одно я хочу, чтобы вы отметили в жизни Авраама. Вы помните, что Господь обещал Аврааму произвести от него великий народ? Столько потомков, сколько звезд на небе. Но ведь, по сути дела, Авраам получил только одного сына, Исаака. В чем же дело? Дело в том, что Авраам стал родоначальником великой нации через одного Исаака. Вот что значит не человеческая, а Божья точка зрения. Мы часто не видим дальше собственного носа. Для Бога же не скрыто ничего, и Он видит ценность отдельной личности, через эту личность предвидит и творит исторические события. Поэтому планы, намеченные Богом, и время, назначенное им, неизмеримо совершеннее того, что может придумать человек. То же самое мы видим и в деятельности, и в служении Иисуса Христа. Сколько времени Он затратил, чтобы подготовить всего 12 учеников? Он почти не выходил за пределы земли Ханаанской. Почему? Неужели Он не хотел распространить свое учение по всему миру? Безусловно, Он этого хотел. И именно поэтому Он столько времени и усилий затратил на 12 человек. Он знал цену каждого из этих 12 личностей. Он знал, что наученные им они смогут пойти по всему свету и учить других, ибо Он послал их так же, как послан был Сам Отцом. Теперь подведем итог. Мы говорили сегодня о том, как Бог принимает нас такими, как мы есть, и какую ценность мы представляем в Его глазах. Мы видели, как Он может использовать нас, и на примере Авраама мы рассмотрели, как мы должны отвечать на Божий призыв. Теперь возникает вопрос: как все это может повлиять на жизнь каждого из нас? Могу ли лично я хоть сколько-нибудь воздействовать на этот мир? Многие борются с этим вопросом. Они напоминают мне апостола Петра, идущего по воде. Помните этот случай? Если мы смотрим на себя, мы начинаем тонуть. Но когда наш взор устремлен на Христа, мы видим воочию силу, громадные возможности, которые мы имеем во Христе Иисусе. В послании Филиппийцам, в 4 главе, Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он дал нам новую натуру, Он дал нам Духа Своего Святого, причем Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. С Богом мы можем ожидать великое и человеку недоступное. Помните слова Давида: «С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». И сейчас в заключение несколько практических советов. Как мы можем это пережить на деле? Во-первых, возблагодарим Господа за то, что Он сотворил нас такими, как мы есть, за дары, которыми Он нас наделил, за наш характер и нашу личность, за все, что мы имеем. Попросим Господа помочь нам не сравнивать себя с другими, помочь нам понять, что этим мы грешим. Во-вторых, давайте заучим наизусть стих из пророка Исаии 43:4, который мы сегодня читали. Углубляясь в понимание его, попробуем прочесть его в применение к своему собственному имени. Предположим, тебя, дорогой радиослушатель, зовут Александр. Тогда этот стих будет звучать так. «Так как Александр дорог в очах Господа и многоценен, и Господь возлюбил Александра, то отдаст других людей за него и народы за душу Александра». Такая подстановка поможет нам лучше прочувствовать уверенность в Божьей любви и силе к нам лично. В-третьих, мы Господу не угождаем, если просто пребываем в мечтах о далеком будущем. Он поставил нас в мир, где миллионы людей еще не знают Его. Мы живем окруженные такими людьми. Задумайтесь, с чего начать? Припомните имя одного человека, запишите его, чтобы молиться о нем или о ней, чтобы потом рассказать им о приготовленном для них спасении. Молите, чтобы Господь их спас. Возможно, это будет ваш друг, или родственник, или сослуживец. Да, Господь может использовать тебя, дорогой брат, дорогая сестра, чтобы привести этого человека и других людей ко Христу через тебя. Именно тебя Он хочет сделать родоначальником нового, многочисленного духовного поколения. Я знаю человека, который смотрит на каждую душу как потенциал для Царствия Божия. А мы, когда встречаем людей на работе, в компании друзей, где угодно, думаем ли мы о них как о возможностях для Иисуса? Думаем ли мы, глядя на человека, что вот он или она может стать предметом моей молитвы, слушателем моего свидетельства? Молитесь об этом, и мы будем молиться с вами. Подумайте, дорогие друзья, какое чудесное наше будущее! Ведь Господь избрал нас индивидуально, чтобы использовать нас для своих целей. Это Его воля, Его план, Его обетование. Он только ждет нашего отзыва. Как ответишь ты Ему, дорогой радиослушатель? Позволь мне на прощание сказать тебе: с Господом будь всегда готов к чудесам.

Дорогие друзья, Бог заботится о каждом человеке и каждого ведет по-своему. Господь наш руководит, Он ведет, Он учит и одаривает, и все делает так, чтобы познанное мы смогли воплотить в жизнь. Я вправе ожидать от Него любую помощь, силу для всякого дела, спасение от любой опасности. «Ибо Ты — Бог спасения моего», написано в Псалмах. Оглядываясь на прошлое, Давид отмечает: «Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его». Стоит нам решиться следовать Его откровениям, и все пути Господни будут нам во благо и истину. Тогда может случиться, что путь, по которому меня ведет Бог, окажется самым трудным, но Он будет для меня единственно верным. Все события в жизни оцениваются в зависимости от того, какой урок я из них извлекаю. Кого-то трудный путь приведет ко греху. Он будет падать, пытаться уклониться, попробует найти другой, неверный, но более легкий путь. А иной человек извлечет из трудностей огромную пользу и, подчиняясь столь неведомому для него промыслу, ступая по столь непостижимому пути, станет тем, кем его пожелал сделать Бог. Не повторим ли мы за Давидом сказанное: «Все пути Господни — милость и истина»? Запомним этот стих, ибо очень много зависит от того, как и во что мы обратим посылаемые нам трудности, и особенно, как мы воспользуемся отношениями с людьми, которые Господь установил в нашей жизни. Если мы примем все это из Его любящих верных рук,

объятия миру растворив. На двух гвоздях держали тело, насмешкам, шуткам нет конца, жестоким пыткам нет предела, струится пот с его лица. Святая кровь из-под венца из ран потоками стекает, а он, кого так близко знает,

делать чудеса? Ужель не властен над толпою? Ведь мог бы муками томим свершить знамение такое, чтоб ахнул удивленный мир, чтоб оступил изумленный, увидел, что пред ним сам Бог, сиянием славы окруженный. Он мог, он все, конечно, мог, но не затем сошел на землю, чтоб славу вышнюю небес перед неверием надменным здесь разменять на звон чудес. Он не искал ни скромной славы, и зло терпел от злых сердец. Он их любил, страдая, знал он, зачем послал его отец. Он видел мир в глазах заблудших, как стонут люди на пути, как рвутся, ищут жизни лучшей, не зная, где ее найти. Досадной завистью пылают, жестоким мстят, бессильных бьют, от недоверия страдают и все равно друг другу лгут. Он видел все и сердцем нежным, безмерно, каждого любя, за этот мир заблудший грешный он жертву предложил себя. И смерть приняв в конце страданий, на третий день, как говорил, до наступления зари воскрес и людям подарил для вечной жизни оправдание. Он мучим был,

Голиафской битвы мог во Христе живой веры иметь надежду жизни вечной. Слава.

«Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». К Ефесянам 5:5-6.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов — повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов — чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов — проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов — повторение чтения книги. И в 10 часов — проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю книгу «Евангелие от Матфея». Первая глава. В первых стихах содержится очень много перечисления имен. Но ввиду того, что мы считаем, что это Слово Божие, данное людям, я буду это также читать подряд, хотя для постороннего слушателя, может быть, это окажется и немного утомительным. Итак, я читаю Евангелие от Матфея, первую главу. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урией, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Вторая глава Евангелия от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, другим путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и мать его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, очень разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех его пределах, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «Голос в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». После смерти же Ирода ангел Господень во сне снова является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву. Умерли искавшие души младенца». Иосиф встал, взял младенца и мать его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется сказанное через пророка, что он Назареем наречется. Третья глава из Евангелия от Матфея. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допустил его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот открылись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 4 глава Евангелия от Матфея. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и ставит его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на очень высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Невфалимовых. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Невфалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, пошли за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку, и отца своего последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятигратия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.

богат и разнообразен окружающий нас мир. Если только скользить взглядом по холмам, наряженным в зеленую одежду кустов, по рекам, по голубым заливам, по этим бескрайним небесам, все как будто просто, нет ничего примечательного. Все старо, все это мы уже видели и не один раз. Но стоит только присмотреться к этому белесому, как лебедь, облачку, плавающему в бескрайнем океане неба, к этому старому, одинокому дереву, дремлющему у обрыва, к этому маленькому озерцу, затерявшемуся среди зеленых лугов, к этой маленькой печушке, порхающей по кустам, и начинаешь понимать всю сложность и многообразие этого мира, удивительную соразмерность в природе. Во всем видна мудрость Творца. Земля поет и радуется. Она рада служить человеку, и она служит ему, одевает его и кормит. А если после этого присмотреться к человеку, хочется плакать. У каждого человека свой мирок. Странствуя и мучаясь, человек не нашел свое место в этой жизни, не понял своего назначения, своего истинного призвания. Он топчется вокруг своего «я», как конь на привязи, ходит по кругу. Работа, еда, сон. Родился и умер. В красотах природы он не замечает руки Творца, не знает, что его земное существование — это школа, в которой он должен себя приготовить к встрече с жизнедавцем. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь, писал псалмопевец. Как мало на земле людей, внимающих этой проповеди!

от Него, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, справедливостью и освящением, и искуплением, что было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Не хвастайтесь, что Богу вы послушны, что верите словам Христа всегда, что за Него отдать готовы душу, что вам любая не страшна беда. Не хвастайтесь, что вы умнее многих, что молоды и трепетны душой, что сам Господь вам омывает ноги, что в сердце вашем радость и покой. Не хвастайтесь, что в белом вы наряде, что в лужу вы не падали лицом, что не для вас волос седые пряди, что будете стоять вы под венцом. Не хвастайтесь, не презирайте грешных, среди которых жили столько лет. Простите, я тревожу вас, конечно, но вы давали Господу обет. Он и Иисус все доброе соделал, не по заслугам дал вам благодать, а без Христа была б одежда белой. За белый цвет Иисус пошел страдать. Не хвастайтесь о святости Господней, что пожелать вам? Только одного: пусть не вчера, не завтра, но сегодня не на себя смотрите, на Него.

Момент творения. Загадка слоновьих ушей. Декоративное растение бегония в просторечии называют слоновьи уши из-за очень крупных листьев. Бегония – один из 2500 известных видов растений, которые вырабатывают тепло примерно тем же образом, что и теплокровные животные. Некоторые представители этого вида могут во время цветения нагревать температуру воздуха вокруг своего цветка до температуры человеческого тела. Еще более удивительны взаимоотношения между бегонией и жуком-скарабеем. Лишь недавно выяснилось, что опыление многих бегоний почти полностью зависит от скарабеев. На стебле бегонии появляются цветы трех типов – мужские, женские и пустоцветы. Жуки очень любят поедать пустоцветы и, ползая вокруг стебля, переносят пыльцу с мужских цветков на женские. Кстати, хотя мужские и женские цветы выглядят точно так же, как и бесплодные, скарабеи никогда их не едят. Такая взаимозависимость между абсолютно разными, казалось бы, существами свидетельствует о Творце и о его замысле для всего творения. Если наш Творец так тщательно позаботился обо всем необходимом для этих недолговечных растений, можно не сомневаться, что о нас, обо всем человечестве, он печется еще больше. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. К Ефесянам 5:5-6.

Передача «Это интересно». Знаменитая мелодия, которая использовалась в качестве заставки к программе «В мире животных», повествует о рождении Христа. Эта музыка в исполнении оркестра Пола Мория в действительности является переработкой 10-й части кантаты «Наше Рождество», написанной аргентинским композитором Ариэлем Рамиресом. Более того, сам Рамирес заимствовал эту мелодию из народных религиозных гимнов, рассказал игумен Филипп, представитель при Совете Европы. Эта часть называется «Паломничество». В ней поется о путешествии Марии и Иосифа в Вифлеем. Так что все советские атеистические годы, слушая заставку знаменитой передачи, мы, не зная того, слушали музыку, посвященную Рождеству Христову. Сегодня Николай Дроздов, который использовал эту музыку в этой передаче, не скрывает своей веры, говорит о готовности уйти в монахи, сотворении мира Богом, и призывает читать Библию на телевидении. Считаю, что нужно читать Библию на радио и телевидении. Есть экология планеты, есть экология воды, но нужно говорить и об экологии души, заявил Дроздов в ходе конференции, посвященной 140-летию синодального перевода Библии в Общественной палате России. Ученые имеют гораздо больше оснований верить в Бога сегодня, нежели это было 50 лет тому назад, потому что теперь наука увидела свои границы. Христиане, жившие под властью римлян, часто не могли открыто собираться для богослужений. В периоды гонений они собирались тайно или в ночное время, стремясь укрыться от римских солдат, рыскавших в поисках христиан по городам и селам. Земля, на которой расположен Рим, очень мягкая, так как богата известью. Такая порода называется известковым туфом. На раннем этапе своей истории римляне хоронили близких в подземных гробницах. Так как подземные гробницы в пределах Рима были запрещены, жители города выкапывали много таких гробниц за пределами города. Так возникли катакомбы. Эти узкие подземные тоннели разветвлены настолько, что создают лабиринты. Общая протяженность катакомб Рима составляет приблизительно 800 километров. Для захоронения своих умерших христиане вырубали в стенах галереи ниши. Считается, что христиане города Рима иногда скрывались от преследователей в подземных ходах катакомб. Римляне считали места захоронения святой землей, поэтому христиане в катакомбах обычно не преследовались. Суеверные римляне так боялись духов умерших, что входили в катакомбы только во время похорон своих близких. Одна из остановок сынов Израиля в скитаниях по пустыне после исхода из Египта случилась в оазисе Эйлим. Там они нашли 12 источников воды и 70 финиковых пальм. Можно только представить, какой это был для них праздник. Сегодня ученые считают, что человек может на протяжении нескольких лет жить, питаясь лишь финиками и водой. Некоторые диетологи и вовсе утверждают, что одного финика в день достаточно для обеспечения минимальной потребности человека в питательных веществах, поскольку финики содержат более 10 элементов, необходимых для здоровья и мыслительной деятельности.

«Разве не знаете, что вы храм Божий?» Интересно, что в древности храмы возводились согласно пропорциям человеческого тела. Храм для древних христиан был образом человека. Система мер, употреблявшихся при строительстве, была основана на размерах частей тела. Расстояние измеряли локтями, а также пальцами, ладонями, шагами, саженями, расстоянием между концом среднего пальца левой руки и концом среднего пальца правой руки при разведенных руках. Знаменитая золотая пропорция, которой древние строители удивили мир, опять же связана с человеческим телом. Например, соотношение между средним пальцем и ладонью, ладонью и кистью руки и локтевого сустава и так далее. Человек был камертоном средневекового храмоиздательства.

«Мир вам, народ Божий! Хочу рассказать о том, что сотворил со мной Господь и каким путем провел меня, чтобы я взыскал Его. В России сегодня пьют много. К примеру, в нашем городке из 40 тысяч жителей ежедневно кого-нибудь хоронят. Когда спрашиваешь, от чего умер, отвечают – от пьянства. Пьют все – и старый млад, и мужчины, и женщины, и подростки. В нашей стране прогнозируют убыль населения, и как ей не быть? Атеизм сделал свое пагубное дело. Кто-то сказал, что водка – это самый хитрый капкан, который когда-либо изобрел сатана. Спрашиваю: «Господи, доколе Ты, Боже, не придешь в нашу страну? Доколе нам гибнуть от алкоголя? Знаю, Боже, правители наши выгнали Тебя отовсюду, из школ, из училищ, из институтов и академий, и сказали: партия – свет наш. Уже, увы, ничего святого мне не осталось. На первом этаже женщина гонит самогон. Я таксист. Она подходит ко мне и просит привести ей православного священника, потому что дома у нее происходит что-то нечистое. А я ей говорю: выбрось из дома все свои аппараты самогонные, покайся, и сатана убежит. Жена потом рассказывала, что приезжал поп и дымил кадилом. Наверное, выгнал беса. Теперь можно гнать самогон до следующего раза. Кстати, тот священник купил себе новый Митсубиси и спрашивается, зачем ему обличать народ в грехах, если от этих грехов зависит его прибыток. Вот так мы и живем с мольбой к Богу, чтобы Он ступил на нашу землю и пробудил пьяных ефремлян. Пророк Исаия как будто про нас написал. О Боге я не знал. Никто не говорил мне, кто Он. Отец мой – директор школы. Он был коммунистом, мать – учителем. Они постоянно твердили, что Бога нет. Поэтому я рос безбожником. После окончания школы я поступил в педагогический институт. Там, в общежитии, я познакомился со старшеклассниками и стал с ними немного выпивать. Потом втянулся и перестал посещать вуз. И со второго курса меня отчислили. Было стыдно перед родителями, и я ушел на 2 года в армию. Пришел и через полгода женился. Устроился на работу грузчиком. В России, как я уже говорил, многие пьют, и только некоторые в меру. Большинство же никакой меры не знают. И я был один из тех, кто этой меры не знал и не желал знать. Пил пока, как в России говорят, не упрусь рогом в землю. Постепенно водка и пиво стали занимать передовые позиции в моей жизни. Не буду задерживаться на личной жизни. Скажу лишь одно, что она, личная жизнь, становилась все более и более отвратительной. Новый день начинался с мысли, где бы взять и вмазать. Работать уже не хотелось. Думал лишь о том, чтобы найти где-нибудь себе подобных и провести сознательное время за бутылкой. Когда просыпался, опять искал того же. Такова была моя жизнь. Еще я увлекался инопланетянами, искал с ними контакта, читал про них все, что попадалось под руку, и, как это ни странно, нашел их. Вы слышали про белую горячку? Я никогда не думал, что она ко мне придет. С кем угодно это случится, считал я, но только не со мной. Увы, и меня эта участь не миновала. Тогда мне было 25 лет. Однажды я пил 3 дня подряд, после чего обычно наступал перерыв на 3-4 дня, а потом снова 3-дневный запой. После той пьянки я 3 суток не спал. До того времени я никогда не думал, что дьявол реально существует. Не думал, что и демоны реальны и господствуют в воздухе, как написано в Ефесянам 2:2. Они-то и атакуют нас, чтобы погубить нас духовно и физически. И вот я сижу и читаю какой-то детектив. Боковым зрением я вижу, как из-под стола высунулась какая-то рука и скребет по полу. Я посмотрел более пристально. Ничего нет. Затем вылез человек из-под пола, как бы мой собутыльник, и пошел по комнате. Я сказал жене, что вижу каких-то глюков, а она мне в ответ:
Это горячка. Не может быть, говорю. У меня... Друзья, вы верующие и знаете, что дьявол — это реальность. И я также скажу, что то, что я видел, было реально. Впоследствии врачи говорили, конечно, реально, но галлюцинации. Бог говорит в Слове Своем, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И это было началом Божьего наказания за мои грехи. Я очень благодарен Господу за Его милость ко мне, что Он наказывал меня, чтобы я вконец не спился и не погиб. Шестеро моих друзей покончили жизнь самоубийством. Извращенец сатана завладел ими и убил их. Это сущая правда. Трое из них повесились, один ушел в поле зимой и замерз. Один из них сам перерезал себе горло и истек кровью. Шестой же приставил отвертку к виску и захлопнул дверь. Остались дети, а мать тоже пьет. Дорогие, помогайте молитвой, у нас творится что-то ужасное. Я тоже не раз был в петле. Бесы измывались надо мной всю ночь. Сначала, когда я понял, что со мной происходит что-то странное и не проходит, я испугался, и мы с женой поехали к отцу в село. В голове стали звучать голоса. Они пели в моей голове непристойные песни, орали, стучали, говорили всякую мерзость и уверяли, что мне пришел конец. Они получали от этого удовольствие, видя, как я пытаюсь что-то сделать, чтобы от них избавиться. Но как можно избавиться от духов? Я видел, как они подходят сквозь стены и крышу, видел, как они летают. Я накрывался с головой, но от них нельзя было укрыться. Я закладывал уши подушками, но они смеялись в моей голове и говорили: «Что ты сделаешь?» Есть одно лишь от них спасение — это кровь Иисуса Христа. Но в то время я был один на один с адом, хотя и не терял мысли, что Иисус где-то недалеко. Да, хорошо и легко писать о том, что пережито и окончилось благополучно. Я не хвалюсь собою, что Бог меня спас. И я не знаю, почему Он друзей не спас, а меня. Но я обязан вам сказать и говорю это всем. Если кто попадет в ад, бесы будут вечно глумиться над ним, и не будет от них никакого избавления. Пришел в отчаяние. Что же мне делать? Кто избавит меня? Демоны продолжали издеваться. Самое страшное было видеть и слышать их. Среди ночи они стали что-то пихать мне в горло и говорили: «Глотай!» Я не хотел и отхаркивался, как мог. Тем не менее, то, чем они пичкали меня, оставалось во рту, и я волей-неволей глотал. Потом я понял, что это было. По мере того, как я проглатывал их месиво, у меня проходил страх перед ними. И вот я уже стал с ними как друг. Говорю, общаюсь с ними, потом даже анекдоты друг другу рассказываем. Но, увы, у этих друзей одна цель — украсть, убить и погубить. Вижу моих друзей-собутыльников и говорю: «Как это вы проходите сквозь стены?» А они мне в ответ: «Повесься, и ты будешь как мы». «Нет, не хочу, жить хочу, дочка у меня красавица». А они говорят: «Все равно заставим». О, милосердный Отец, если бы не Ты, так и случилось бы. Они измотали меня в конец. В моей голове ревели быки, стоял демонический визг, хохот, ругательства и дикие крики. Я просто изнемог. Утром отец сказал, что отвезет меня к врачу, но сначала ему нужно было куда-то съездить. Он уехал, а я вышел на улицу. Всходило солнце. В тот же момент дьявол опять стал заставлять меня повеситься. Я сопротивлялся, как мог, но сатана сильнее человека, и он подавил мою волю. В отчаянии я взял веревку, перекинул ее через перекладину в гараже, сделал петлю, одел на шею и стал поднимать себя. Помню, я уже стал терять сознание, как вдруг по руке, которой я поднял себя, кто-то стал стучать. Я пришел в себя и увидел жену, которая плакала и говорила:
«Ты что делаешь? Зачем хочешь нас оставить?» Я ей говорю: «Не могу больше, дурно мне. Всю душу мою они вымотали. Куда деваться? Если бы Господь вовремя не послал ко мне жену, то я навсегда соединился бы со своими истязателями». Приехал отец и, увидев рану на шее, увез меня в больницу. Мне сделали укол, и я уснул. Когда проснулся, в голове была тишина. Рядом сидела жена. «Что это было?» — вспоминал я. «Сон?» Прошел год. Из головы не выходил вопрос, что со мной было и что это за существа. И при всем этом что-то мне подсказывало, или, вернее, кто-то подсказывал, что все это неспроста, и что я ввязался в нечто крайне неприятное и опасное. Я боялся один спать. Мне казалось, что кто-то находится в комнате и стоит у изголовья. Но все это были цветочки по сравнению с тем, что ожидало меня впереди. «Дорогие, вы скажете, зачем ты нам все это рассказываешь?» «Рассказываю, чтобы вы не спали, ибо сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если вы скажете, что все это бредни пропойцы, я вас пойму и не обижусь. Мне так и говорили, мы все такие разные. Но я говорю то, что знаю и видел, и уверен, что это были не галлюцинации, но духовные реалии. Я служу моему Господу и верю, что если Бог даст вам возможность прочитать это свидетельство, вам будет над чем задуматься». Другой подобный случай произошел в Дмитровском районе Подмосковья, в поселке Орево, где мы работали. Первый месяц работы я еще воздерживался от выпивки, и следует отметить, что я не был совершенно безразличен к вопросу о Боге. Всегда взирая на небо, я мысленно говорил: «Кто же все-таки создал это все? Ведь есть же Бог!» Знал я и об Иисусе, что жил такой Сын Божий, который ходил и исцелял людей. После первого месяца приехал домой. Мне очень захотелось посмотреть фильм «Иисус». Помню, смотря его, я плакал и мысленно говорил: «Какой был добрый человек! Мне таким никогда не стать! Я пьяница, у меня были приступы белой горячки». Мы работали вчетвером, я, мой старший брат и два наших друга, из которых один, Алексей, как я упоминал раньше, замерз. Другой друг, Валера, купил музыкальный центр. Но в комнате общежития работала лишь одна розетка, и мы протянули под кроватями удлинитель, который мы сами смастерили из автомобильной проводки. И вот однажды ночью под люстрой в комнате что-то как будто взорвалось. Яркая вспышка и хлопок. Мы испугались, а я подумал: опять проявляется эта нечисть. Утром оказалось, что провод удлинителя перегорел. Мы его скрутили и заизолировали. Но перед нами стоял вопрос: при чем здесь люстра? Почему под ней что-то взорвалось? Ответ на этот вопрос я получу, когда уже стану верующим. Второй месяц я работал с отчимом Валеры. Валера забрал свой центр, и все они уехали в Москву. А меня оставили со Степанычем, так его звали. Этот Степаныч был любителем спиртного, и мы с ним там пьянствовали. Не знаю, сколько это длилось, помню только, что давление у меня было высокое, так что из носа пошла кровь. Тогда я сказал себе: «Хватит пить», и словно в ответ прозвучало в сознании: «Жди второго». Долго ждать не пришлось. На другую ночь слышу голос: «Прыгай к нам», а мы жили на четвертом этаже. Мое сердце ушло в пятки. То, чего я боялся, опять меня постигло. В этот раз бесов было больше. Один был в образе моей жены и говорил ее голосом, что ее сбила машина, и она теперь здесь, и что мне тоже неплохо было бы присоединиться к ним. Я позвонил домой и узнал, что моя жена жива и здорова. Дело в том, что в контактах с бесовским миром все принимаешь за реальность и в то же время понимаешь их обман, потому что дьявол — лжец и отец лжи, как сказал о нем наш Господь. Я переживал сильный страх, но этот страх был умалён безнадежностью. Я понял свою обреченность.
Обычно люди боятся, когда беда на пути к ним, а когда она пришла, то чего бояться? С самого утра бесы измывались надо мной. Опять в голове стоял вой, крик и визг. Помню, я проходила около грузовых машин и заметила, что там кто-то сидит. Это было то ужасное существо. Оно плевало в меня, и эти плевки оседали в самую глубину моей души, как бы ложась на дно. От отчаяния я завыл, и я был в их лапах, как подопытный кролик. Опустив голову, я пошел прочь оттуда, и вдруг что-то ударило меня по ногам. Я посмотрел назад и увидел сзади у себя хвост. «Да, дорогие, ужасно осознавать, что ты стал вместилищем чертей». И я был таковым. Тот, кто попадает к ним вне тела, беда тому. Христиане, не грешите, эти монстры не знают пощады. От них исходит ужас, внутренность их — сущее зло. О Боже, не дай кому-либо там очутиться. Не буду описывать все подробно, да и ни к чему оно. Вы и так поняли все. Скажу лишь, что под вечер я вконец попрощался с разумом. Сатана полностью завладел мною. Я стал как один из них. Бесы и черти стали моими друзьями. Что они говорили, я слушал и подчинялся им. Даже пророчествовал от их имени. Странно, но я все это помню. Впоследствии врачи с удивлением спрашивали: «Как у тебя память сохранилась после того, что было с тобой?» Мне уже самому хотелось поскорее перейти к ним. Нахвалили они мне свое царство и говорят: «Пошли вешаться». И я согласился. В шкафу я нашел провод. Он-то не подведет. На берегу канала имени Москвы я сделал петлю. Перебросил один конец через сук на дереве и завязал его. Затем накинул петлю на шею и, поджав колени, стал садиться. Специально давил себя к низу, чтобы скорее удавиться. Так уж все надоело. Отчаяние, безысходность, потеря надежды. Никто из людей не помог бы мне. Но невозможное людям возможно Богу. Провод лопнул. Я сказал: «Даже умереть не получается. Помогите же мне!» — прокричал я бесам. Голоса закричали: «Под фуру давай, под фуру!» «Нет, — говорю, — пошли бы вы все подальше, хватит меня обманывать!» Люди увидели, что с головой у меня не в порядке, и вызвали скорую. Меня увезли в наркологию, сделали укол, поставили капельницу. Видения продолжались около 4 дней. Один случай при этом стоит упомянуть. Я лежал привязанный к кровати, и бесы стали вынуждать меня сказать слово «Отец». Я не соглашался, но они беспрерывно орали в моей голове: «Скажи, Отец! Скажи, Отец!» И я сказал. После этого на потолке стали сгущаться краски, и появилась мерзкая рожа с 2 перекрещенными носами. От нее стали тянуться ко мне руки. Я как мог сопротивлялся, чтобы они не ухватили меня. От этой фигуры исходила похоть. Сегодня эта мерзкая тварь распространяет похоть везде и повсюду. Нагота, обольщение, разврат. Дьявол делает все, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Сегодня не всегда разберешь, кто перед тобою — сестра-христианка или девочка с панели. Грехом наготы сатана поражает многих. Будем бодрствовать, дорогие друзья. Когда все закончилось, голоса пропали, видения прошли, и я уехал домой в Каменку. Но теперь вместо голосов стали приходить навязчивые мысли: «Убей жену», «Убей дочь», «Повесься». Для меня снова наступили мрачные дни. Дьявол хотел, чтобы я и в трезвом состоянии был под его влиянием. На стенах стали появляться разные лица. «А зачем ты туда смотришь? Зачем рассматриваешь их?» — говорили мне. Но у меня не было силы, чтобы на них не смотреть. Я был рабом. Спать я не мог один и без таблеток. Только 2 таблетки азалептина приносили сон. Я не хотел просыпаться, и утро было для меня нежеланным. Хотел исцеления, искал, кто бы помог.
обошел в нашей округе всех колдунов и бабок. Кто только не снимал с меня порчу, только вот никто не мог. Ездил к монахам, ходил в православную церковь. После всего лег в психиатрическую больницу. Мой последний шанс. Я не верил, что врачи мне помогут, потому что они еще не придумали лекарства, чтобы души лечить. У меня же был рак души. Но все же решил попробовать. Увы, там я снова увидел бесов и услышал их голоса. Попросился домой. Дома хоть не видишь этих душевно больных, вид которых еще больше усугубляет положение. Решил жить без водки, потому что знал, что стоит мне только выпить, как понесут меня вперед ногами. Жене я сказал, что никто мне не может помочь, кроме одного Бога. Но был вопрос, где найти его? Мама научила меня молитве «Отче наш». Вроде помогала. Стал обращаться к Богу своими словами, говоря: «Боже, я не хочу в ад, к этим чертям. Помоги мне, спаси меня. Я столько нагрешил, но смилуйся. Господи, сделай в раю клетку и посади меня туда. Я готов там вечно сидеть. Только не отправляй меня к этим чудовищам. Пожалуйста, не отправляй». Лишь только одно тело отделяло меня от ада. Да и всех нас оно отделяет от вечности. Живя в теле, мы имеем искупление, возможность покаяться, исправиться. Дорожите временем, возлюбленные. Я смирился с судьбой. Устроился на работу в деревообрабатывающий цех. Мы работали во вторую смену с 6 вечера до 2 часов ночи. Со мной работал парень. Когда наступала ночь, меня одолевал страх. Все казалось, что кто-то сидит в темноте среди досок. А этот парень, который работал со мной, был всегда весел и свободен. Как я ему завидовал! Месяц мы проработали вместе. Я не хотел, чтобы кто-либо знал мое прошлое и ничего ему не говорил о себе. Но однажды за чаем я решил поделиться с ним своей печалью и рассказал ему о себе, как я пил и во что теперь превратилась моя жизнь. Я всегда хотел жить вечно, но узнав о существовании ада, я считал счастьем, если бы со смертью человек исчезал навсегда. Однажды я сказал: «О, если бы у меня была возможность еще раз прожить свою жизнь! Я никогда бы не пил, не курил, не убивал бы в детстве грачат. А теперь вот во что превратилась моя жизнь? Я стал каким-то зомби. Душа моя горько сожалела о прожитой жизни в грехах. Я считал, что двери рая для меня навсегда закрыты, что мои грехи Бог никогда не простит. Мне было совершенно невдомёк, что в эту ночь ко мне придет сам Иисус Христос. Придя с работы, я лег в постель, и вдруг меня что-то объяло. Сквозь меня через все мое существо дважды прошла рука Божья. Каждая молекула и каждая клеточка моего тела словно вывернулась наизнанку, и Господь сказал: «Ты чист, и жилище твое чисто». В это время все мгновенно ушло. Страх, боль, обреченность, беспомощность, тревога. Я словно растворился в Боге. Я был в Его присутствии. Это было блаженство. Наверное, так чувствовал себя Адам, не согрешивший. Христос меня освободил, и я начал Его славить. Он сотворил во мне свою обитель, изгнал из меня бесов и преобразил мою жизнь. Я сказал: «Боже, почему Ты так долго не приходил? Я так устал! Я столько настрадался! Боже, прости меня по великой милости Твоей! Твоя рука всегда была надо мной, и если бы не Ты, то навеки вечные я был бы разлучен с Тобою. Радость моя и спасение мое! И черви постилались бы подо мною и покрывали бы меня, и я вечно скрежетал бы зубами, истязуемый бесами». Вот из какого гибельного рва извлек меня Господь Иисус. Теперь я сплю спокойно, так как Бог всегда рядом. 4 декабря — это мой день рождения.
исполнилось 5 лет моей новой жизни. Я проповедую в церкви. Друзья, если мы будем искать Его, Он даст нам найти себя. Он всегда рядом, и я счастлив. Совсем забыл сказать, что мои новые друзья ходили смотреть то место, где я вешался, и сказали, что провод оборвался в том месте, где мы его скрутили, когда он перегорел. Я же им ответил, что это ангел Божий перемкнул удлинитель, чтобы он порвался, и я не погиб. А взрыв послужил знамением, что все это сделала Божья рука. Аллилуйя ему!

Я чудесную осень так сильно люблю, даже точно не знаю сама почему, за ее золотисто-чудесный наряд, что так дышит покоем и радует взгляд. Я в свой сад погулять иногда выхожу, и покой для души своей я нахожу. Потихоньку деревья теряют листву, с ними мысленно я разговор завожу. Вы трудились так много, деревья мои, и отдали плодам вы все силы свои. А теперь поредевшая ваша листва говорит, что уж скоро наступит зима. И я думаю так, что порой вы грустны, и что снятся вам ночью печальные сны. Ведь не молоды вы и не так уж свежи, и боитесь, наверное, лютой зимы. И ответ был такой: мы совсем не грустим, мы устали и силы набраться хотим. Ведь немало трудились мы нынешним летом, провожали зарю и встречали рассветы, и живительным соком плоды мы поили, защищали от ветра, от бури хранили, закрывали плоды от палящего зноя, днем и ночью не спали, не знали покоя. Теперь же, свободны от наших плодов, мы хотим отдохнуть, наконец, от трудов. Мы верим, что снова весной расцветем, а летом обильно плоды принесем. И стало мне ясно теперь, почему я так осень чудесную сильно люблю. Та же осень, да только без голых ветвей, ведь присутствует в жизни твоей и моей. Мы также когда-то на зиму уснем и от наших трудов наконец отдохнем. А после, как будто деревья весной, восстанем для вечности в жизни иной. И знаю я точно, что нет там печали, которую часто так в жизни встречали. Я много не знаю о вечной той жизни, но знаю я точно, моя там отчизна. И там мои братья и сестры, друзья, спасенная Богом большая семья. Но это все будет потом, а сейчас и боли, и скорби преследуют нас. Без звука деревья теряют листву, я в этом пример для себя нахожу. Без ропота следует скорби терпеть, чтоб песни победные в вечности петь.

Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. К Ефесянам 5:5-6.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Моя сегодняшняя тема, а также тема радиобесед двух недель, имеет отношение к единичным, наиболее важным событиям, которые когда-либо имели место в человеческой истории. Воскресение проложило дорогу ко второму величайшему событию человеческой истории. Итак, событие, о котором мы будем говорить сегодня – воскресение. Я желаю начать с того, что Евангелие Господа Иисуса Христа состоит из трех простых исторических фактов. Многие люди имеют довольно туманные впечатления и понятия на тему того, что представляет собой Евангелие. Они связывают его с чем-то первоначально эмоциональным, чем-то субъективным, и многие так называемые проповеди Евангелия имеют своим фокусом эмоциональные и субъективные. Но это неверно. Евангелие основывается не на чем-то субъективном или эмоциональном, но на простых жизненных исторических фактах, то есть на событиях, которые действительно имели место в человеческой истории и подтверждены многими достоверными свидетелями. Вот что говорит апостол Павел в великой главе в первом послании к Коринфянам, тема которой «Воскресение». Итак, первое послание к Коринфянам, 15 глава, стихи от 1 до 8. Эти стихи дадут нам фундамент моего учения на две последующие недели. Вот что пишет здесь апостол Павел о Евангелии во взаимоотношении с историей. Читаю. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьей в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Как мы видим, апостол Павел излагает Евангелие, которое он проповедовал. Евангелие, основой которого есть спасение через веру, и сосредотачивает ее, прежде всего, на личности Господа Иисуса Христа. Во-вторых, оно, то есть Евангелие, сосредоточено в трех великих исторических фактах, относящихся к Иисусу Христу. Без Христа нет Евангелия. Евангелие не является перечнем человеческих мнений. Это не теологическая система или философия. Она набор исторических фактов. Это очень важно. Важно, чтобы мы это помнили, что Евангелие коренится в истории. Что же это за три центральные факта, касающиеся Иисуса Христа, которые создают Евангелие? Вот они. Первый факт – Христос умер. Второй – Он был похоронен или погребен. И третий факт – Он восстал из мертвых третьего дня, то есть воскреснул к жизни. Я желаю повторить эти факты еще раз. Я желаю, чтобы они запечатлились в вашем уме и сердце, чтобы вы никогда не смогли забыть их, потому что апостол Павел в послании к коринфским христианам говорит: «Это те факты, которыми вы спасены, если только не тщетно уверовали». Смысл этого в том, что если когда-либо они уклонились бы от этих фундаментальных фактов и указались в сфере религиозных теорий, фантазий или субъективного опыта, практики, то они уверовали тщетно. Поэтому и я желаю запечатлеть в вашей душе силой Святого Духа эти три центральные факты, которые творят Евангелие. Прежде всего, Христос умер. Во-вторых, Он был похоронен, и в-третьих, Он воскрес в третий день. Дальше апостол Павел предлагает подтверждение этих исторических фактов. Прежде всего,
они подтверждаются пророчествами Священного Писания Ветхого Завета. Второе, они подтверждаются свидетельством многих достоверных свидетелей. Очень важно, чтобы мы понимали, что первое подтверждение этих фактов не является свидетельством людских свидетелей, хотя и последние очень важны. Но первичным подтверждением являются пророчества Ветхого Завета, так как целый Новый Завет постоянно поддерживает, что ветхозаветные пророчества Священного Писания должны были быть исполнены, что ни одно из них не будет неисполненным. Об этом говорил Иисус Христос, об этом говорили Его ученики, и то же самое мы можем найти во всем Священном Писании, как в жизни самого Иисуса Христа, так и в последующих действиях Его апостолов, и затем ранней Церкви. Опять и опять одна и та же фраза звучит, как припев: «Чтобы могло исполниться то, что предвозвещали пророки». Таким образом, первичным подтверждением истины воскресения есть то, что она была очень ясно предвидена в Ветхом Завете, и что в Новом Завете мы встречаемся не с чем-то новым или непредвиденным. Для всех тех, которые знают Ветхий Завет, воскресение Христа является предсказанным фактом. Оно было предсказано тогда, то есть во времена Ветхого Завета, но и сам Иисус Христос очень ясно предсказал свое воскресение до того, как оно совершилось, потому что Он был знаком с пророчествами Ветхого Завета. Вторым источником подтверждения есть свидетельство многих достоверных свидетелей. Итак, у нас есть три факта. Христос умер, Он был погребен, и Он воскрес. А вот два источника подтверждения. Первый – пророчество Ветхого Завета, и второй – многие достоверные свидетельства. А теперь, в связи с тем, я хочу указать на то, что говорит апостол Павел об этих трех фактах Евангелия, на которых основывается все христианство, отличаясь от всех других больших религий мира. Первым отличием христианства есть то, что христианство всецело сконцентрировано в одной личности. Это личность Иисус из Назарета. Дело не только в том, что Он дал человечеству истину Евангелия, но что в Его жизни, смерти и воскресении сконцентрировано все Евангелие. Вы не можете без Иисуса иметь Евангелие. Без Иисуса Христа не может быть Нового Завета. Чего-то подобного нет в других религиях. Вы можете взять любого Магомета и заменить его кем-либо другим, кто предложил подобные теории, потому что магометанство базируется на теориях. Оно не базируется на исторических фактах. Есть исторические факты, с которыми оно связано, но они, то есть эти факты, не являются существенными для его истины. А вот в случае с христианством эти исторические факты об Иисусе Христе являются центральными для истины христианства. Если бы эти факты, эти события не произошли, Евангелие никогда не было бы представлено человечеству. Второе. Отличительным фактом христианства, о котором я уже упомянул, есть то, что оно коренится в истории. Христианство не является чем-то субъективным, чем-то теоретическим. Оно не плавает в каком-то туманном царстве субъективной истины, какой-либо теории, теологии или философии. Оно помещено прямо в центре человеческой истории. Если события, на которых оно базируется, достоверны, значит и христианство достоверно. Если же они недостоверны, тогда и христианство недостоверно. Нет в этом вопросе ничего промежуточного. Христианство – это полная связь с определенными фактами истории. И третье различие. Христианство утверждает, что оно может быть проверено в личном опыте тех, которые верят этим трем жизненно важным фактам. Христос умер, Его похоронили, Он воскрес. Вера в Иисуса Христа – и в эти факты об Иисусе Христе будет осуществлять великое общее сверхъестественное преображение, преобразование в жизни каждого, кто верит. И опять,
Христианство укоренено в человеческом опыте. Оно укоренено в личной истории каждого верующего, то есть принявшего Христа. Христианство находится вне царства теории. Я произношу это с ударением, потому что множество людей наших дней видят в христианстве просто одну из многих религий, набор теорий или систему моральных принципов. Это неверно. Христианство отлично от всех других религий, которые являются теориями или моральными принципами, потому что оно основано в человеческой истории и в человеческом опыте. Оно является исторической истиной и истиной человеческого опыта. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Слово «напряжение» сегодня стало очень употребительным. Мы слышим его на всех языках. Оно не сходит со страниц газет и журналов. Напряжение во взаимоотношениях между странами, между людьми и так далее. Часто это напряжение переходит в кровопролитие. Люди следят за развитием событий. Иногда радуются международной разрядке, а потом опять возрастает напряжение. Это положение напоминает натягивание лука, чтобы пустить стрелу. Но иногда стрелок перетягивает тетиву, и стрела беспомощно падает на землю. Должен ли я страшиться и ужасаться будущего? Нисколько. Я знаю того, кого уверовал. Он держит под контролем все мировые события. Намерений Господних не знает никто. Даже ангелы не знают. Но мысль, что наша участь не предоставлена слепому случаю, это лучшее утешение для христианина, верящего Писанию.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Иоанна 15 глава 26 стих. Свидетельство Святого Духа на земле. Как можно сохранить свидетельство о Христе в мире, который ненавидит Его учеников лютой ненавистью? Христианский круг невелик, а те, кто его составляет, слабы. Господь сравнивает их с малым стадом среди волков. Как же тогда они могут противостоять этому миру и свидетельствовать о нем? Они могут это сделать в силе Святого Духа, Божественной Личности, пришедшей от Отца. Господь хорошо знал характер мира и его жестокую ненависть, буря вражды которого обрушилась на него со всей своей яростью. Он хорошо знал и слабость тех, кто любил его и следовал за ним, и кто в итоге оставил его. А Петр даже отрекся от него. Он знал, что сами по себе они не смогут сохранить свидетельство о нем, когда он покинет их, уйдя в славу. Зная злобу мира и слабость учеников, он сказал, что пошлет утешителя, и добавил: «Он будет свидетельствовать о мне». Какими бы слабыми ни были ученики, какими бы сильными ни был мир, он будет свидетельствовать о мне. Как сильно бы ученики не претерпевали падение, как сильно бы ни гнал их мир, он будет свидетельствовать о мне. Он, Дух Святой, Он будет свидетельствовать на земле о славе Сына на небе. Мир распнет Его в самом низком месте на земле. Небеса увенчают Его в самом высоком месте в славе. И Святой Дух, придя, будет свидетельствовать о Его славе. Сын пришел от Отца, чтобы свидетельствовать об Отце. Дух Святой пришел от Отца, чтобы свидетельствовать о Сыне.

Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. К Ефесянам 5:5-6.

Все встали рано, потому что было слишком холодно, чтобы продолжать спать. После короткой молитвы мы пошли дальше, чувствуя себя отдохнувшими и готовыми идти вперед. Телегу все так же приходилось подталкивать по крутой извилистой тропе, ведущей к тому, что казалось бы вершиной горы. Мы медленно шли вокруг очередного поворота, ожидая, что скоро дорога выровняется и начнется крутой спуск. Панорама гор вокруг поражала своим великолепием и величественной красотой. Очертания гор то громоздились друг на друга и вздымались в высоту, прихотливо извиваясь своими линиями. То вдруг исчезали в синеве горизонта так далеко, насколько мог видеть глаз. Дорога стала шире, и мы уже не встречали глубоких крутых ущелий, мимо которых так было опасно проходить. Вместо того, чтобы толкать телегу, теперь мы старались не отставать от нее. По склону лошадям было легко тянуть тележку. Однако мы столкнулись с другим испытанием. Холодный пустынный ветер пронизывал нас насквозь и бросал песок прямо в наши лица. Мы изо всех сил пытались вглядываться сквозь эту бесконечную песчаную вуаль, затянувшую весь горизонт. Впереди смутно просматривалась пустыня с массивными песчаными дюнами повсюду, чередуясь с небольшими холмами то там, то здесь. Мы из последних сил пробивались сквозь эти, в общем-то, обычные в то зимнее время пустынные явления. Нам стало очень холодно, и мы стали искать любое убежище, чтобы хоть как-то спрятаться от пронизывающего ветра с хлещущим песком. Вдалеке, среди песчаных дюн, сквозь летящий песок, мы смогли разглядеть крошечное черное строение. И, как нам казалось, рядом с ним были и верблюды. Однако это было слишком далеко, чтобы сказать, что это на самом деле были верблюды или другой какой-то скот. К этому строению мы и направились. Когда мы подошли к этому низкому зданию, построенному из соломы, глиняных кирпичей и бревен, это совсем не напоминало нам ресторан. За зданием находилось много верблюдов, которые были загружены различными коробками, мешками и узлами. Многие караваны, которые шли мимо, остановились там, чтобы погонщики могли поесть, поспать и дать отдых своим верблюдам. Это был оазис для путешественников. Большое количество верблюдов вокруг этого строения указывало на то, что внутри здания находится много людей. Мы вошли туда и, стараясь быть как можно более незаметными, прошли в темный угол подальше от большой толпы. Мы сгрудились на деревянных скамьях вокруг небольшого импровизированного стола, построенного из грубых досок. Мы были напуганы и сидели вместе, выглядя как грибы на компостной куче или как брошенная в угол грязная и старая одежда. Лохмотья, которые были на нас, трудно было назвать одеждой. Такими они были грязными и покрытыми пылью. Наши лица были черны, на них ничего нельзя было разобрать, кроме сверкающих белков глаз. Внутри было тепло и довольно уютно. Мы быстро согрелись и начали расслабляться. Аромат еды пронизывал воздух. Он был настолько сильным, что мы чувствовали, что если бы мы могли только дышать этим ароматом, это уже удовлетворило бы наш глубокий голод, который так изнурял нас на протяжении уже многих дней. Когда мы сидели там, отец предложил нам помолиться о том, чтобы Бог нам помог. После молитвы он сказал: «Тава и Тони, сходите на кухню и попросите воду, в которой варили лапшу. Они варят лапшу два или три раза в одной и той же воде.
После отваривания лапши третий раз в этой воде она становится очень густой и похожа на суп. Они выливают эту воду и набирают свежую. Этот отвар от лапши очень питательный. Он поможет нам выжить еще несколько дней. Тава и Тони ушли на кухню. И через короткое время Тони вернулся с одним человеком, который шел за ним и был одет как повар. Он что-то сказал Тони, и тот указал на стол, где мы сидели. Мужчина посмотрел на нас, увидел детей и пошел обратно на кухню. Вскоре после этого Тава и Тони принесли к столу два горшка с горячим отваром от лапши. Повар вышел из кухни, неся 9 деревянных чашек и 9 больших деревянных ложек, и поставил все это на стол, чтобы мы могли это съесть. В это время хорошо одетый мужчина вместе со своим слугой подошел к столу, где мы сидели, и сказал, что он заметил, как мы вошли и сели в этот угол. Обращаясь к отцу, он сказал: «Я посмотрел на вас и на ваших детей и понял, что вашей семье нужна еда и отдых. Мы купили больше хлеба, чем нам нужно. Вы можете взять его для своих детей, а также и для себя. У нас его больше, чем достаточно. И еще, я заплатил за одну комнату на 2 ночи для 2 человек. Но мое дело срочно требует, чтобы мы ушли сегодня. Так что эта комната оплачена еще на 1 ночь. И я бы хотел, чтобы ваша семья сегодня воспользовалась этой комнатой. Оставайтесь там и отдохните». На его лице было явно заметно, с каким состраданием и желанием помочь он смотрел на всех нас, таких измученных, грязных и истощенных. Вдруг он предложил нам: «Послушайте, моя мать живет не очень далеко отсюда. Она будет рада, если ваша семья остановится у нее. Вы сможете отдохнуть там 1 или 2 недели, а потом продолжите свое путешествие». Чуть заметная улыбка тронула лицо моего отца, и, приложив руку к своей груди, он сказал: «Большое вам спасибо за ваш хлеб и за гостеприимство, и за то, что предложили нам дом вашей матери. Но мы не можем оставаться здесь дольше, чем сегодня. Мы должны продолжать наше путешествие». Как будто какая-то невидимая сила призывала его не колебаться, а идти, не задерживаясь, вперед. После того, как мы поели лепешку и выпили отвар от лапши, мы почувствовали себя сытыми. Отец поблагодарил Бога за великодушных людей в этой гостинице, которые дали нам еду, и за господина, который дал нам лепешку и предложил теплую комнату, чтобы мы могли отдохнуть. Отец, Тони и Бенни выпрягли лошадей из повозки, покормили их и проследили за тем, чтобы у них было достаточно воды на ночь. Пока они были заняты лошадьми, мать достала расчески и вернулась в гостиницу. Люди с удовольствием купили эти необычные расчески, и на вырученные за них деньги она купила еды для нашей поездки. Она смогла достать также мешок с кукурузой для лошадей и мешок кукурузной и пшеничной муки для нас. Отец был очень доволен этими покупками и сказал ей: «Да, это то, что нам нужно будет в дороге». Впервые за многие месяцы у нас была очень теплая и спокойная ночь. В комнате была только 1 кровать, поэтому все спали на полу, кроме отца с матерью и ребенком. На рассвете мы были уже готовы продолжить наше путешествие. Отец с 2 старшими мальчиками встал раньше всех, чтобы накормить и запрячь лошадей в повозку. Затем мы погрузили на тележку все наши вещи, помолились и отправились дальше, в неизвестное место в чужой стране. Пройдя некоторое расстояние от гостиницы, отец остановил телегу и сказал: «Мы должны снова помолиться и поблагодарить Бога за спокойную ночь, которую мы провели,
и особенно за того господина, который оплатил нам теплую комнату, чтобы мы могли отдохнуть ночью, и за еду, которую он нам дал. Мы также должны молиться о том, чтобы Бог благословил и хранил его в пути. И действительно, он был человеком, посланный Богом, для того, чтобы помочь нам в нашем путешествии. Будем также молиться и о том, чтобы воля Божья была везде, куда бы он нас ни вел. В то время, когда Тава и Тони были на кухне в гостинице, я сидел рядом с матерью. Я был смущен, несколько недоумевая и боясь всех этих незнакомых людей, находящихся в этой большой комнате. Я прижался к матери, чувствуя ее тепло, в то время как Ники прыгал у нее на коленях. Я чувствовал себя более уверенно рядом с ней, среди всех этих странных людей, сидящих вокруг нас в комнате, заполненной дымом. Немного осмелев, я стал с интересом разглядывать их. У них была странная одежда и шапки. У некоторых были меховые шапки, у других была белая ткань, обернутая вокруг головы, как тюрбан. У третьих вообще не было никаких головных уборов. А еще у многих на головах были только тюбетейки. Все были такими необыкновенными и разными. У каждого из них было свое любимое место в этой столовой. Некоторые стояли, облокотившись о стену. Другие сидели вокруг сырых деревянных столов, сделанных из грубых досок. А некоторые стояли группами, курили, разговаривали со своими попутчиками. В одном углу группа мужчин сидела на полу. Они страстно обсуждали свои проблемы и, попыхивая своими длинными трубками, выпускали клубы сизого дыма. Когда дым выходил из их трубок, он лениво закручивался и поднимался к потолку. Там он смешивался с другими облаками дыма, заполняя помещение густой сизой мглой. Со страстью и живостью они внимательно выслушивали комментарии своих товарищей, с готовностью отвечая на их вопросы. Казалось, они вовсе не замечали комнату, наполненную душным дымом, и продолжали активно общаться друг с другом. Все эти люди были путешественниками и торговцами из разных стран, поэтому они были одеты по-разному, каждый в своей национальной одежде. Тем не менее, все были покрыты той же пустынной пылью, которая набилась в их одежду, лица и руки, когда они путешествовали по пустыне Гоби. После еды и отдыха они продолжали идти по дорогам через Гоби к своим местам назначения. Эта гостиница была одной из многих оазисов на шелковом пути в пустыне Гоби. От этих оазисов шелковый путь разделялся на многие направления, куда путешественники и торговцы везли свои тюки со специями, травами, шелком в чужие земли, такие как Греция, Турция, Рим, а также и в другие места всего мира. Торговля лошадьми и бартер всегда были обычным делом среди путешественников. В конце всех торгов и бартера каждый получал то, что хотел, и был доволен своим обменом. После вечерней торговли лошадьми, торгом различными товарами, а также после сказок о своих поездках по Гоби, они разошлись по своим комнатам и палаткам, чтобы поспать и подготовиться к долгому путешествию через пустыню Гоби. На утро они пойдут к своим местам в дальние страны мира. Мы продолжили свой путь на восток, по отдаленной части южного района пустыни Гоби. У матери на руках был маленький Ники. Она сидела с ним на двухколесной телеге, запряженной двумя нашими старыми лошадьми. Отец, как и раньше, шел впереди, ведя лошадей под уздцы. Остальные семеро детей следовали за двухколесной тележкой, вереницей друг за другом. Было уже поздно. И путешествуя весь день, мы устали и шли очень медленно.
Я всегда старался идти, положив левую руку на левую ногу, которая была парализована. Я пытался идти в полусогнутом положении. Так идти было трудно и медленно, и я не мог все время передвигаться таким образом. В моей левой руке и колене образовались волдыри, а потом они лопнули и стали очень болезненными. Когда пузыри прорвались, из них начала выделяться прозрачная жидкость, и позже она превратилась в сукровицу, которая выделялась из раны, когда я продолжал опираться на мое колено рукой, чтобы идти. Я не мог так продолжать идти и был совсем измучен. Тогда я встал на свою хорошую ногу, а руками пошел по земле, передвигаясь, как собака. Так идти было быстрее и легче. Не так болело колено, а я не натирал себе волдырей. Я не хотел зависеть от Тавы и Тони, чтобы они несли меня. Когда я доходил до такой степени, что больше уже не мог двигаться дальше, я садился на землю, отдыхал и наблюдал, как моя семья медленно уходит от меня. Если Тава и Тони оглядывались и видели, что я сижу, они быстро бежали, поднимали меня и несли до двухколесной телеги, сажали рядом с матерью. Тава, как правило, была той, которая приходила мне на помощь, когда я был совсем измучен и больше уже не мог передвигаться. Неожиданно отец сказал: «Смотрите, смотрите, что-то там видится впереди. Похоже, это маленькая деревня». Когда мы подошли ближе к селению, люди стали бежать нам со всех сторон. Мы испугались и инстинктивно быстро сбились в кучу. Мы шли очень близко друг к другу и держались за руки, плотно прижимаясь к двухколесной тележке. Тава, опасаясь потерять меня, подняла меня и понесла на спине, пока мы не прошли через всю маленькую деревню. Жители деревни толпились вокруг нас. С любопытством и изумленным выражением на глазах они рассматривали наш странный облик. Мы их боялись. В свою очередь, они сами казались нам очень странными с их прямыми черными волосами, а также своеобразными чертами лица и как-то необычно звучащим для нас незнакомым языком. Отец, высокий, со светло-каштановыми волосами, голубыми глазами и белой кожей, был от своих плеч выше всех этих людей, теснившихся вокруг нас. Вся толпа в упор нас рассматривала. Мы были довольно грязные и выглядели непонятной группой детей, шествующей за двухколесной тележкой, самый старший из которых нес на своей спине маленького мальчика. Моя мать была покрыта пылью, как и все мы, и сидела сверху на тележке, крепко прижимая к себе восьмимесячного младенца. Она выглядела очень напуганной, как будто кто-то собирался вырвать ребенка из ее рук. Когда мы продолжали идти к центру деревни, толпа вокруг нас все росла. Мы стали переживать. Отец остановил телегу и жестом поманил нас подойти к переду тележки и поставил Таву, держащую меня на спине, рядом с лошадью, а сам встал по другую сторону Тавы. Все меньшие дети оказались между Тавой и отцом, а Тони и Бенни загородили собой нас от толпы. Таким образом, все дети были в поле зрения матери, Тони, Бенни, Тавы и отца. Мы медленно начали идти снова, а толпа продолжала расти. Они теснили все ближе и ближе, толкаясь и наклоняясь к нашим лицам. Мы уже чувствовали их неприятное дыхание. Они смотрели в наши глаза. Наши глаза не были такими раскосыми и узкими, как у них. И наши волосы не были черными и жесткими, и кожа была намного светлее, чем у них. Они указывали пальцем на рост отца, на его светлые волосы и синие глаза. На тот момент
Мы не могли сказать, боимся ли мы их больше, чем они нас. Мы говорили по-русски и по-арабски, но не могли понять их язык, и они не понимали нас. Отец с улыбкой на лице медленно продолжал идти. Спокойный и собранный, он улыбался, кивал головой в знак согласия и продолжал идти. Время от времени он снова оглядывался, чтобы убедиться, что мы с ним рядом. Мать сидела на телеге, крепко прижимая к себе ребенка. Она выглядела очень испуганной. Его тревожили эти бормочущие и странные звуки языка, которые она не понимала. Для нее все это было похоже на то, как будто большая толпа хочет сделать что-то нехорошее с нами. Когда мы прошли середину деревни, отец сказал: «Пойдемте быстрее из этой деревни. Мы здесь небезопасны. Не будем тут останавливаться, как мы планировали. Эти люди выглядят не очень дружелюбно, и мы должны как можно быстрее выбраться отсюда». Когда мы вышли из деревни, толпа рассеялась сама по себе, и мы продолжили путь в огромную открытую пустыню, расстилавшуюся перед нами. Когда мы оставили деревню позади, нам стало легче на душе. Мир и спокойствие — это то, что было нам нужно, чтобы успокоить наши нервы. Мы прошли вперед быстрее, даже не оглядываясь назад, и провели остаток дня, пытаясь как можно больше увеличить расстояние между нами и той деревней до наступления темноты. Когда ночь обняла небо, мы замедлили свой шаг и остановились. Отец сказал: «Теперь, когда мы уже далеко от деревни и от этих странных людей, давайте здесь остановимся и помолимся, а также отдохнем. Наши лошади также нуждаются в отдыхе». Мы сели на землю по кругу, и отец развел небольшой огонь из кусков угля, которые у нас были с собой. Когда огонь разгорелся, мать вскипятила немного воды, засыпала в нее кукурузную и пшеничную муку, сделала мучную пасту. Как только она закончила варить, отец немедленно потушил огонь песком. Когда куски угля остыли, мы сложили их обратно в корзину, чтобы использовать их снова в следующий раз. Огонь погас, и чернота плотно обступила нас со всех сторон. Мы ничего не видели, так как наши глаза еще не привыкли к темноте. Мы начали ворчать, но отец сказал: «Темно, но зато гораздо безопаснее для нас. Давайте успокоимся, отдохнем несколько часов, а потом продолжим идти». Мы все были очень голодными. В темноте мы все еще могли видеть горшок, сваренный кукурузной мукой. Все мы, дети, сидели, не отрывая глаз от маленького горшочка, ожидая, когда он немного остынет, чтобы мы могли покушать. Варево выглядело как паста, и стоял такой запах, что мы готовы были съесть все сразу и прямо сейчас. Когда мы вот так сидели, Тони, по-видимому, очень проголодался. Он смотрел на горшочек намного пристальнее, чем кто-либо из нас. Вдруг он дотянулся до него, схватил горсть этой пасты и засунул ее в рот. Отец мгновенно схватил большую деревянную ложку и ударил Тони по лбу, сломав при этом ее на две части. О, надо было видеть ошеломленное выражение лица Тони. Его рот был открыт, а еда текла и капала изо рта. Необыкновенное зрелище. Нам всем стало жалко Тони, а он заплакал. И теперь по его лицу текли еще и слезы, и мы все готовы были плакать вместе с ним. Отец сказал: «Мы должны благодарить Бога за то, что хранил нас в пути до этих пор, и особенно за эту еду, которую Он нам предоставил». Он добавил: «Даже мусульмане молятся, прежде чем начать есть». Отец продолжал говорить, что мы всегда должны благодарить Бога за все, что у нас есть, прежде всего за еду и безопасность поездки. Мы остановили все, что делали, сняли шапки, и отец помолился.
Он поблагодарил Бога за безопасность путешествия и за еду, которую Бог послал нам той ночью. В заключении он сказал: «Пусть воля Его будет во всем, что мы делаем. Аминь». Каждый из нас съел крошечную порцию вареной кукурузной муки, которую разделил нам Отец. Из оставшейся пасты он сделал шар, который был размером почти как футбольный мяч. Он осторожно расплющил его, обернул в тряпку и сказал, что это будет наша еда до тех пор, насколько мы сможем ее растянуть. Все мы смотрели на этот большой шар, и кто-то из нас спросил: «Мы будем есть это со всем песком и сорняками, которые приклеились к нему?» Отец, не сказав ни слова, завернул шар из пасты в ткань и положил в корзину. Мы поспали в течение нескольких часов. Когда мы проснулись, в небе сияла яркая луна. Мы поднялись и снова пошли, а луна освещала наш путь так далеко, как только мы могли видеть».

Все ли люди знают, что это значит быть наедине с собой? Способность трезво оценивать свои слова и поступки — замечательное свойство человеческой натуры, в которой еще не парализована совесть. Голос совести может взывать только к человеку, а затаить обиду способен и зверь. Как часто пользуется этим даром человек — быть наедине со своей совестью? Мы живем в такое время, когда для большинства людей это большая редкость. Поступая против своей совести, люди остаются спокойными и равнодушными. Быть наедине со своей совестью — то же, что быть наедине с Богом. Как это важно для верующего! Мы очень много теряем, не воспитывая в себе способность к самоанализу. Наша жизнь проходит в спешке, но даже в такой обстановке человек должен найти время побыть наедине со своей совестью, проверить свои мысли и свои поступки. Самоанализ помогает самопознанию. Вникая в себя, мы проникаемся с сочувствием к другим. Когда-то Апухтин написал: «Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю животных». Но ведь автор этих строк был человеком. Когда смотришь только на людей, на их недостатки, то верно, жить на земле не хочется. А заглянешь внутрь себя повнимательнее, прислушаешься к голосу совести и поймешь, что и я-то не лучше других. И осознание этого ведет нас к ногам Господа.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Не жалейте сердца, не таите доброты и нежности своей, ни своих признаний, ни открытий не держите в тайне от людей. Жизнь, она всегда большая трата, но дорога лишь одна у вас. Щедрый на любовь живет богато, до могилы бедствует скупой. Не жалейте сердца, пусть неделю бьется беспокойное оно, все ж от своего земного долга сердце отступиться не должно. От тревог за тех, кто рядом дышит, и от дум, что прогоняет ночь, и от слуха вдруг да не услышит чью-то просьбу тихую помочь. Торопитесь все отдать при жизни, чтобы, идя к небытию во власть, теплым дождиком, смехом ли пушистым, снова к сердцу милому.

«Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». К Ефесянам.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! От всего сердца приветствую каждого из вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Очень рада новой встрече с вами и благодарю Господа за возможность вновь провести этот час вместе с вами. Где бы вы сейчас ни находились, дома, в дороге, на работе или в кругу семьи, пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваши сердца своим миром. Наша программа – это возможность сказать самые важные слова тем, кто дорог вашему сердцу. Поздравьте родных с днем рождения, юбилеем, передайте теплый привет друзьям, поблагодарите близких или подарите им христианскую любимую песню. Особенно если вы знаете, что ваши родные, друзья сейчас слушают Радио МВИ, для них это станет приятной неожиданностью и благословением. Я напомню наши контакты, как вы можете оставить свою заявку, вы можете позвонить, написать смс-сообщение или же отправить сообщение в чате WhatsApp по номеру 425-296-78-29, 425-296-78-29. Также можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки на нашем веб-сайт radiomv.com. Также можно написать в чате под прямой трансляцией на YouTube или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Мы прочитаем ваши поздравления в прямом эфире, передадим приветы и исполним ваши музыкальные пожелания. А в начале часа хотелось бы оставить небольшое размышление для каждого из нас. Прочту из Евангелия от Матфея, 13 глава, 25 стих. «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел». Друзья, этот стих напоминает нам о важности духовного бодрствования. Враг старается действовать именно тогда, когда человек ослабевает в молитве, становится невнимательным к своему духовному состоянию и перестает хранить свое сердце. Именно тогда легче всего появляются ссоры, недоразумения, ложные мысли и все то, что может отдалить нас от Господа. Но там, где человек бодрствует, пребывает в молитве и держится Божьего Слова, истина укрепляется и приносит добрый плод. Пусть сегодняшний день станет для нас еще одной возможностью быть ближе к Богу, хранить мир в сердце и оставаться духовно бодрствующими. Благословенного дня каждому, а прямо сейчас давайте вместе прослушаем песню «Вперед, вперед, Господь зовет» в исполнении группы «Живой поток».

дорогие радиослушатели. Напоминаю, что вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей» на волнах Радио МВ. Только что у нас в эфире прозвучала песня «Вперед, вперед, Господь зовет». А если вы только присоединились к нашему эфиру и желаете поздравить своих родных, близких, передать сердечный привет или же заказать любимую христианскую песню, мы будем очень рады вашим звонкам и сообщениям. Оставить свою заявку вы можете, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. Объявляю еще раз, 425-296-78-29. Или же отправить только смс-сообщение вы можете на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Пишите в чате по трансляции на YouTube или же оставляйте заявки через наш веб-сайт radiomv.com. Также можно отправить сообщение и сделать звонок через приложение Radio MV. С удовольствием озвучим ваши поздравления в прямом эфире, передадим ваши теплые пожелания и вместе подарим вашим родным, друзьям и всем слушателям немного христианской любви, добрых слов и прекрасных христианских песен. Ну а переходя к первой заявке сегодняшнего эфира, озвучу это сообщение. «Привет! Можете поставить песню «Открой сердце свое» в исполнении семьи Папирников, если будет возможность. Благодарим!» Благодарим за вашу заявку и с удовольствием ставлю эту песню, и пусть она станет благословением для каждого слушателя. Слушаем эту песню «Открой сердце свое».

дорогие друзья! Напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей». И только что по просьбе радиослушателей у нас в эфире звучала песня «Открой сердце свое» в исполнении семьи Папирников. А продолжая программу, озвучу следующую заявку, и это у нас поздравление. Молитвенная группа сестер Церкви «Благодать» сердечно поздравляет с днем рождения сестру Милю Горобец, сестру Марию Яйцук и сестру Любовь Биндас. Дорогие сестры, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Благодарим Господа за ваши жизни, за ваше посвящение, молитвы, добрые сердца и верность Господу. Желаем, чтобы Господь и дальше укреплял вас духовно и физически, даровал крепкое здоровье, мир, радость и обильное Божье благословение. Пусть Он хранит ваши семьи, направляет каждый ваш шаг, восполняет всякую нужду и наполняет сердца своей любовью и благодарностью. На память для вас оставляем слова из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 стих. «Благословенный человек, который надеется на Господа и которого упование – Господь». И еще второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 16 стих. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Дорогие сестры, пусть ваша вера с каждым днем становится все крепче, сердца будут наполнены благодарностью, а Господь обильно благословляет ваш труд, ваше служение и каждый новый день вашей жизни. С любовью и молитвами поздравляет вас молитвенная группа сестер Церкви «Благодать». Божьих благословений, радости во Христе и многих счастливых лет под Его святым покровом. Мы также вас, дорогие сестры, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь благословит вас, дарует ответ на ваши молитвы и исполнит желание вашего сердца. В подарок для вас прозвучит песня «Дозволено комусь, лишь не тоби». Слушаем прямо сейчас эту песню в исполнении группы «Псалтырь».

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для сестер Мили Горобец, Марии Яйцук и Любовь Биндас. Если вы только присоединились к эфиру и также желаете оставить свою заявку, все еще есть время это сделать, вы можете позвонить или написать на номер 425-296-78-29 или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Также оставить заявку можно на нашем веб-сайт radiomv.com, в чате под трансляцией на YouTube или же через приложение Radio MV. Ждем звонков, сообщений, а продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Сегодня свой день рождения отмечает Надежда Яроцкая. Дорогая Надежда, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Благодарим Господа за твою жизнь, за твое доброе сердце, любовь, заботу, тепло, которыми ты окружаешь своих родных. Пусть Господь обильно благословит тебя, укрепляет духовно и физически, дарует мир, радость, крепкое здоровье и свое ежедневное водительство. Пусть Божья милость сопровождает тебя на каждом шагу твоей жизни, а сердце всегда будет наполнено благодарностью и надеждой. Мы знаем, что ты замечательная мамочка, и благодарим Бога за тот добрый пример любви, верности и заботы, который ты являешь своей семье. Пусть Господь обильно вознаградит тебя за все добро, которое ты вкладываешь в сердца своих детей. Благословляем стихом из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, 24 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». С большой любовью вас поздравляют ваши дети Виктор, Марина, Лилия, Вадим и Артур, и также все ваши родные. В подарок для вас они желают, чтобы прозвучала песня «Да будет имя Бога благословенно». Мы также вас и Надежда поздравляем с днем вашего рождения, желаем вам счастья, любви, Божьего благословения и всех благ в вашей жизни. Ну а следующая музыкальная композиция будет звучать для вас в подарок по просьбе вашей семьи.

Дорогие радиослушатели, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». И только что мы с вами прослушали прекрасный благословенный псалом, который звучал в подарок для Надежды Яроцкой. А далее в продолжении программы озвучу еще одно поздравление. Завтра свой юбилей 65-летия отмечает Миля Горобец. Дорогая сестра Миля, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, душевного мира, радости и обильных благословений от Господа. Пусть Он каждый день укрепляет тебя, ведет своими путями, дарует мудрость, силы и наполняет сердце своим миром. Пусть Его любовь и милость сопровождают тебя во все дни жизни, а впереди будет еще много светлых и благословенных лет. Пусть Бог тебя, родная, приголубит и все тебе просимое пошлет. Он всей душой тебя любит и с неба благодать обильно льет. Он видит твое сердце, дорогая, оно огромное, в нем места хватит всем. И мы тебе от всей души желаем, пусть Он тебя избавит от проблем. За доброту твою мы благодарны, хвалу и славу Богу воздаем. Сегодня день рождения у тебя, и мы тебя сердечно поздравляем, всем сердцем и душою, всей любя. Также на память оставляем стих из Священного Писания, книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Этими словами вас, Миля, поздравляет молитвенная группа сестер Церкви «Твердое основание». Мы также вас, сестра Миля, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, с юбилеем. Пусть Господь благословляет вас на дальнейшие годы жизни, отвечает на ваши молитвы, укрепляет вас, наделяет миром и любовью. А следующая музыкальная композиция «С днем рождения» в исполнении Ланы Демко прозвучит в подарок для вас.

0: дорогие радиослушатели! Мы с вами прослушали песню «С днем рождения», которая прозвучала в подарок для именинницы Мили Горобец. А далее озвучу следующую заявку. Знаете, говорят, что у каждого времени года есть свои песни, но есть песни, которые хочется слушать в любое время года. И именно такую просьбу мы получили от нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик. Он очень соскучился по рождественским песням и решил поделиться этим настроением с нами. Сейчас мы прослушаем его голосовое сообщение, а после этого прослушаем две песни, которые он попросил, чтобы прозвучали в эфире.
1: Приветствую вас, это вас беспокоит Александр Алиферчик из города Сакраменто. Вы знаете, я как-то вот по Рождеству уже соскучился, и поэтому я очень хотел бы вас попросить сегодня в передаче «Встреча друзей». Может быть, вы мне две песни рождественские поставили бы. Первая песня – это «Зажглась на востоке особая звезда», а вторая песня, может, у вас время будет, это песня «Рождество на пороге, к нам гостям желанным стучится». Вот эти две песни я хотел бы услышать сегодня в вашей передаче по заявкам. Конечно, до декабря еще очень далеко ждать, ну вот. А вот сегодня здесь вот хорошо было бы все-таки вот послушать эти песни, да, и заодно Рождество вспомнить. Вот все равно уже много времени прошло с тех пор, как мы праздновали последнее Рождество. Я остаюсь вам весьма признателен и всей души благодарен за то, что вы исполняете мои просьбы. Надеюсь, что эта просьба будет исполнена. Вот. И, конечно, мы все вместе прослушаем эти две песни, если можно. То я хотел бы сегодня услышать ваши передачи по заявкам «Встреча друзей». А пока пусть всех вас Господь обильно благословит. Ну и я буду ждать того момента, когда я услышу вот эти две песни. Пусть всех вас Господь обильно благословит.

Дорогие друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучали две рождественские песни. Это небольшое рождественское настроение прозвучало сегодня в нашем летнем эфире по просьбе Александра Алиферчик. Александр, благодарим вас за эту заявку. А продолжая нашу программу, перейду к следующему поздравлению. И сегодня хочу поздравить нашу радиосотрудницу с днем рождения, которая сегодня, 24 июля, отмечает свой день рождения. Это Таня Кислянка. От всего сердца поздравляем вас с этим замечательным днем. Желаем вам обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, мира, радости и неиссякаемой силы для каждого нового дня. Пусть Господь будет вашим неизменным пастырем и помощником, направляет каждый ваш шаг, укрепляет в служении и наполняет сердце своей любовью и миром. Спасибо вам за ваш труд, посвящение и ваше доброе сердце. Пусть все, что вы делаете для Господа и для людей, приносит добрый плод и будет благословением для многих. Пусть Господь отвечает на ваши молитвы, дарует мудрость во всех решениях, хранит вас и ваших родных. А каждый Новый год жизни будет наполнен Божьим присутствием, Его верностью и заботой. Для вас на память оставляю стих из Священного Писания, второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 16 стих. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». С любовью и самыми добрыми пожеланиями вас поздравляет коллектив «Радио МВ». Все сотрудники и также все родные ваши присоединяются к этим поздравлениям. С днем рождения вас! В подарок для вас прозвучит песня группы «Жизнь. Благословляем именем Создателя».

Мы прослушали песню «Благословляем именем Создателя», которая прозвучала в подарок для Тани Кислянка. А далее, продолжая программу, у нас прозвучит песня «Вижу Бога каждый день» в исполнении Саймона Хорольского по просьбе наших радиослушателей. Пусть будет благословение для каждого.

А я на этом прощаюсь с вами. Спасибо, что были с нами в течение этого часа, участвовали в передаче. Благословений вам, вашим семьям, Божьей охраны и до новых встреч в эфире Радио МВ.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Шел на речку мальчик Яша, сел на травке на лугу. Нет природы нашей краше, насмотреться не могу. В травке прыгает кузнечик, муравей спешит в свой дом. Он строитель и разведчик, сторож, грузчик, агроном. У него профессий много, муравьев ленивых нет. Хоть и мало, но славит Бога, кто дает им жизнь и свет. Чтобы многого добиться, я желаю вам, друзья, трудолюбие учиться у трутяги в муравья. Боже, детки мы твои, как и эти муравьи, помоги нам труд любить и друзьями дорожить. Аминь.

«Дорогие дети, сегодня мы окончим нашу беседу о Данииле. В прошлый раз я вам рассказала о том, как исполнилось пророчество Валтасары, и он погиб от руки медян и персов. Новый царь, медянин, пришел к власти. Его звали Дарий. Даниил жил в Вавилоне уже при третьем царе, но не впал в немилость. 120 начальников правили страной, помогая Дарию, и над ним были поставлены три главных князя. Дарий узнал о мудрости Даниила и поставил его главным над этими тремя князьями. Но два подчиненных Даниилу князя и начальники завидовали ему. Они следили за каждым его шагом, чтобы придраться к чему-нибудь и доложить об этом царю. Но никакого предлога и погрешностей не могли найти в нем, потому что он был честным и верным. Тогда они решили придраться к вере его и послушанию живому Богу. Они пошли к царю и попросили подписать приказ о том, чтобы никто не просил никого, кроме царя, о чем-либо в течение 30 дней. Они знали, что Даниил часто молится своему Богу и непременно нарушит это повеление царя. Но царь не подозревал подвоха и не спросил у них причин такой просьбы, а просто подписал указ, потому что это льстило ему. Даниил узнал об этом указе, но, как всегда, пошел в дом свой и молился при открытых окнах, которые были обращены в сторону Иерусалима. Злые и завистливые начальники князья подследили за ним и побежали к царю и сказали: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, бросать в львиный ров?» Царь ответил и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий извинения». Тогда они обрадовались и сказали: «Даниил, который из пленных иудеев, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобой подписанный, но три раза в день молится своими молитвами». Царь любил Даниила и потому сильно опечалился и в душе решил спасти Даниила. Он только теперь понял хитрый замысел князей и начальников. До захождения солнца царь старался избавить Даниила от беды. Но злые, завистливые люди напоминали царю о том, что закон медян и персов ненарушим и неизменим. Они знали это заранее и потому уговорили царя подписать такой строгий указ, чтобы погубить Даниила. Когда Даниила бросили в ров со львами, царь подошел и сказал ему: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Был принесен камень и положен плотно у отверстия рва, и царь сам наложил печать, чтобы ничего не переменилось в распоряжении о Данииле. После этого царь пошел во дворец и лег спать без ужина, и даже велел не вносить ему пищу, и спать не мог вовсе, а ворочался сбоку на бок всю ночь напролет. Утром встал рано и сразу же пошел ко рву львиному. Жалобным голосом позвал он Даниила: «Даниил, раб Бога живого! Бог твой, которому ты служишь, мог ли спасти тебя от львов?» И услышал голос Даниила изо рва: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Богом чистым и перед тобой ни в чем не виноват». Царь очень обрадовался и приказал вытащить Даниила из рва, и когда его вытащили, все увидели, что на нем не было ни царапинки, потому что он веровал в Бога своего и не боялся, что Бог оставит его в беде и не поможет ему. Царь приказал бросить в ров тех, которые обвиняли Даниила, и они не успели долететь до дна рва, как львы уже бросились на них и стащили их вниз к себе, чтобы растерзать на куски. После этого царь издал другой указ, в котором говорилось, чтобы все жители страны благоговели перед Богом Даниила, потому что он живой и вечный, и царство его несокрушимо. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса. Он избавил Даниила от силы львов. Даниил пользовался уважением и успехом и дожил до царства нового царя Кира. Четырем царям помогал он править страной. Но за все долгие годы плена он не забыл своего детства и родного города Иерусалима. Он помнил свой храм, в котором поклонялся его народ, живя дома, и молился о возвращении иудеев на родину. Он часто перечитывал слова пророка Иеремии о возвращении народа на родину и делился своими знаниями с другими. Иеремия говорил, что через 70 лет народ возвратится домой, и вот это время приближалось, и Даниил часто проводил в молитве целые дни. Иногда не ел и не спал,
постился и просил прощения у Бога за грехи свои и своего народа. Бог услышал молитву Даниила. Однажды Даниилу явился ангел и сообщил ему, что Бог желает открыть ему будущее. Ангел сказал Даниилу также о том, что придет Спаситель Иисус Христос. До глубокой старости Даниил служил при дворце царя. В своих снах и видениях он видел будущее и записал все, что Бог открыл ему. До наших дней дошли его писания, и мы имеем их в Библии. Когда вы вырастете, вы сможете понимать их. А сейчас это немного трудно для вас. Скажу вам только, что все пророчества Даниила сбылись. При царе Кире пленному народу было позволено возвратиться на родину, так что еще при жизни Даниила совершилось это великое событие. Бог действительно бережет своих и спасает от бед. Хотя язычники и не поклонялись живому Богу, Дарий заставил свой народ благоговеть перед Богом Даниила. Неверующие часто смеются над верующими, но в их смехе есть доля зависти. Они и сами хотели бы иметь веру, но у них нет мужества пойти против течения и большинства. Даниил же и его друзья не боялись этого и крепко держались своей веры, за что заслужили только уважение от всех и даже от царя. Царь знал, что на таких верующих, как Даниил, можно положиться, что они честны, правдивы, верны слову. В трудные минуты он не звал своих мудрецов, а почему-то всегда хотел слышать мнение Даниила. Что-то подобное этому мы читали об Иосифе, помните? Он ведь тоже стал большим человеком в чужой стране, и для этого ему не нужно было отступать от своей веры. Его ценили и уважали именно за то, что он оставался верным своему Богу. Советую вам, дети, оставаться верными Господу, хотя бы вам и пришлось иногда пострадать за это, но в конечном счете постыжены будут те, кто смеялись над вами, а не вы. Господь всегда помогал тем, кто в нужде. И мы можем помогать людям в нужде и просто родителям дома, и это уже будет делать нас похожими на нашего Господа Иисуса. Осенью падают листья, и дети любят кувыркаться в них, притопывать ногами и слушать, как они хрустят, и даже забрасывать ими друг друга. Осень – веселое время года, и все дети любят ее. Но вот кроме удовольствия, которое мы получаем от игры в сухих листьях, есть еще и работа, связанная с ними. Нужно сгребать их в кучи, собирать в мешки, помогать сжигать их, чтобы газоны и тротуары были чистыми. Один мальчик любил играть в листьях, но вот мама напомнила ему о том, что их нужно еще и убирать. Она предложила Вове, так звали мальчика, порадовать папу приятным сюрпризом – убрать листья с газона до его прихода с работы. Вова стоял под деревом и смотрел, как листья падали тихо-тихо, и как они отливали на солнце разными цветами – коричневыми, красными, желтыми, золотистыми. Ему было приятно ощущать, как они падали ему на плечи и голову и зацеплялись в волосах. Но мама напомнила о работе, о помощи папе, и Вова вспомнил о Господе, в которого верил. Он знал, что Господь всегда помогал людям. Он взял грабли и начал сгребать листья в кучу, и к приходу папы сгреб все. Нужно было только наполнить ими большие мешки, а это было ему трудно, и он хотел это делать с папой. Перед приходом папы Вова зарылся в большущую кучу листьев. Папа пришел и, заметив, что листья собраны, догадался, кто это сделал, но нигде не мог найти своего мальчика. Он звал его громко, а Вова молчал. Но вот папа заметил, что большая куча листьев шевелится. И сразу понял, в чем тут дело. Он вытащил Вову из листьев, поднял на руки, и мама из кухни еще долго слышала их смех и говор и видела, как они вместе собирали листья в мешки, чтобы отвезти их на городскую свалку, где они сжигались или прессовались для удобрения. Добрый поступок Вовы не только радовал папу и маму, но его самого и делал его похожим на Господа. Вскоре делание добра вошло у него в привычку, и зло было просто некогда делать. О Господе тоже не нужно было говорить, его можно было видеть в мальчике. И если кто-нибудь спрашивал о Господе, Вова рассказывал охотно и многих привлек к своему Спасителю. И от нас Господь не ожидает большего, чем от этого мальчика.

ярче солнца. В небесах сияло солнце, я сидела на оконце, жмурила глаза. Сотворил Бог так чудесно мир земной и мир небесный, и в любви сказал: «Я даю вам землю эту, зимы, весны, осень, лето, сроки, времена. Все живущее любите, делу истины служите. Истина одна. В Божьем Сыне воплотилась неземная небо милость, вечная любовь. Все покрыла, все простила той любви святая сила, искупленья кровь. И живет в сердцах спасенных радость, мир неизреченный. Во Христе Творец, Он сияет ярче солнца, в незакрытое оконце искренних сердец».

0: Наконец-то пришла весна, а с ней и весенние каникулы. Коля с удовольствием забросил свои школьные дела, потому что школа ему порядком надоела. Колина мама, старшая сестра и сам Коля отправились в деревню проведать бабушку. Коля был этому очень рад, потому что в деревне можно было сколько хочешь делать то, что никак не получится дома в городе. Весь день проводить на свежем воздухе, лазать по деревьям и ловить рыбу на речке. И вот в один прекрасный день в деревню приехал Колин папа. Он только что вернулся из командировки и поспешил присоединиться к своей семье. Коля был очень рад, и не потому, что папа привез целый кулек конфет с обертками на иностранном языке, а потому, что с папой было куда веселее жить в деревне. Он всегда придумывал что-то интересное. Однажды утром папа вытащил откуда-то из глубины сарая недостроенный скворечник, подозвал Колю и сказал: «Посмотри-ка, Коля, у нас с прошлого года лежит недоделанный скворечник. Нехорошо. Почему бы нам не закончить его и не повесить на нашу яблоню? Я думаю, для него быстро нашлись бы жильцы». Коля загорелся идеей доделать скворечник. Тем более, что делать там оставалось всего ничего. Выпилить и прибить деревянную дощечку, которая будет служить полом в домике для птичек, и специальную речку прибить, на которую птицы садиться смогут. «Давай, Коля, я буду выпиливать, ну а ты постараешься прибить дощечку вот этими гвоздиками». Папа показал Коле горстку тонких гвоздей. «Ладно», — согласился Коля. Через некоторое время он усердно пыхтел, орудуя молотком. Дело оказалось не таким уж легким. Молоток все время норовил соскочить с гвоздика и ударить по пальцу. После третьего забитого гвоздя Коле надоело. Папа уже давно закончил свой распил и ушел на веранду компоту попить. А Коле очень не хотелось доделывать то, что надо было доделать. Тогда он махнул рукой и сказал: «Ай, хватит, надоело, сойдет и так». Честно говоря, Коля всегда так делал, когда ему надоедало чем-то заниматься. Он махал рукой и говорил: «Сойдет и так», и оставлял начатое. Вот и сейчас скворечник получился с кривым дном и без речки, на которой птички могли бы сидеть. Но это Колю не смущало. Он решил сразу повесить скворечник на яблоню, чтобы папа не вздумал проверить Колин труд. Через 5 минут с веранды вернулся папа.
1: «А где же твой скворечник?» «Как? Уже на яблоне?» – не поверил папа.
0: «Ай да, Коля, вот молодец!» Папа был очень доволен. «Скорее идите посмотреть на новый скворечник!» Папа стал всех звать и приглашать полюбоваться на Колино произведение. Вся семья и даже бабушка пришли под яблоню. Они подняли головы и, щурясь от солнца, разглядывали птичий домик.
1: «Коленька, а где же такая жердочка, на которую скворец садится?» – спросила вдруг бабушка.
0: «Сойдет и так!» – махнул рукой Коля.
1: «Нечего тут им рассиживаться!»
0: В это время к домику и в самом деле подлетел скворец. Он полетал вокруг, понаблюдал, а затем решил посмотреть домик изнутри, и юркнул маленькое круглое окошко. Все стали радоваться и хлопать в ладоши. Кто-то побежал за фотоаппаратом, а Коля просиял от счастья. Только вдруг пол в домике подозрительно скрипнул, потом хрустнул и, видимо, не выдержав даже веса бедной птички, отвалился.
1: «Хорошо, что скворцы умеют летать, а так бы пернатый жилец упал бы на землю».
0: Но, наверное, скворец обиделся и куда-то улетел. Недоволен был и папа.
1: «Да», – протянул он, – «видимо, Коля не рассчитывал на таких упитанных скворцов».
0: И посмотрел на Колю. А Коле стало стыдно. В тот вечер папа, как всегда, принялся рассказывать о том, где он бывал во время командировки. Коля тоже слушал очень внимательно. «Так вот», – стал рассказывать папа, – «представьте, если бы было такое место или село, где ничего не доделывали. И все там было бы какое-то чудное. Дома там без крыш, потому что строителям надоело строить дома, когда они до крыш достроили. Люди там ходят в рубахах без рукавов, потому что те, кто шил эти рубахи, решили, что и так сойдет.
1: Собаки там гавкают на незнакомых ровно 3,5 раза, а потом им надоедает лаять. В медпункте местный доктор не лечит уши и зубы, когда они болят, а просто перевязывает бинтиком и говорит: «Сойдет и так». Даже на вишнях, которые никогда не дают урожая, потому что им надоедает цвести ровно в середине мая, висят таблички, на которых написано: «Сойдет и так». И жил бы там один мальчик по фамилии Недоделкин.
2: «Хватит!» – вдруг хмуро сказал Коля, который понял, к чему папа ведет. «Надоела эта история!»
1: «Ну уж нет, позволь мне рассказать ее до конца», – сказал папа. «Этот мальчик, Недоделкин, очень уж похож на одного нашего мальчика, который никогда не доводит дело до конца. Поэтому и задачи у него не решаются как положено, и скворечники ломаются. И если ему поручишь какое-то дело, то очень вряд ли, что он доведет его до конца. А это ведь, Коля, очень плохо».
2: «Плохо», – отозвался Коля. «В математике 4, да и скворца жалко».
1: «Послушай, что говорит Библия?» Папа открыл большую семейную Библию и прочитал: «Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного».
2: «Я починю скворечник», – твердо сказал Коля. «Не хочу, чтобы у нас было так, как в том селе».
0: «Вот и славно! А я тебе обязательно помогу», – улыбнулся папа. «И советую тебе всегда помнить, что усердие приводит к полной победе в любом деле».

0: Шел человек в Иерихон, не думал о беде, а путь опасным был, знал он, разбойники везде.
1: И на него напали вдруг, ограбили его. Прошел, не оказав услуг, священник близ его.
0: Вот мимо и левит прошел, ни слова не сказал. Самарянин же подошел и милость оказал.
1: Он пожалел, перевязал страдальцу раны все. С собой бедняду в город взял, он на своем осле.
0: Гостиницу нашел ему, владельцу же сказал, расходы на себя возьму. И слово он сдержал.
1: Господь, ты научи меня быть как самарянин. Спешил на помощь, чтобы я тобой руководил.

уже таким большим щенком, что воображал себя взрослой собакой. Но на взрослую собаку он еще не был похож. Он не был ни свиреп, ни даже внушителен с виду. Не отличался ни силой, ни быстротой, а был просто одним из самых шумливых, добродушных и глупых щенков, какие когда-либо грызли сапоги своего хозяина. Его хозяином был Билл Обри, старый горец, живший в то время под горой Гарнет в Йеллоустонском парке. Это очень тихий уголок, далеко в стороне от дорог, излюбленных путешественниками. И то место, где Билл разбил свою палатку, можно было бы признать одним из самых уединенных человеческих обиталищ, если бы не этот мохнатый, вечно неугомонный щенок Чинг. Чинг никогда не оставался спокойным хотя бы в течение 5 минут. Он охотно исполнял все, что ему велели. Он постоянно пытался проделывать самые нелепые и невозможные штуки, а когда ему приказывали сделать что-нибудь обыкновенное и легкое, неизменно портил все дело какой-нибудь выходкой. Однажды, например, он провел целое утро в напрасных попытках вскочить на высокую прямую сосну, в ветвях которой он увидел белку. В течение нескольких недель самой заветной мечтой Чинка было поймать сумчатую крысу. Сумчатые крысы во множестве жили вокруг палатки Билла. Это маленькие животные имеют обыкновение усаживаться на задние лапы, выпрямившись и плотно сложив передние лапы на груди, благодаря чему издали их можно принять за торчащие из земли столбики. В ночное время путешественники, которым нужно привязать лошадей, нередко принимают крысу за столбик. Ошибка выясняется, когда крыса исчезает в земле задорным писком. Чинг в первый же день своего прибытия в долину решил непременно поймать такую крысу. Как водится, он натворил сразу же много разных глупостей. Еще за 1/4 мили до крысы он сделал великолепную стойку и затем прополз на брюхе по кочкам расстояние не меньше 100 шагов. Но скоро его возбуждение достигло такой степени, что он не стерпел и вскочил на ноги, пошел напрямик к крысе, которая в это время сидела над норой в своей обычной позе. Через минуту Чинг побежал, наконец проделав еще одну из своих бесподобных стоек. Он забыл всякую осторожность и бросился с лаем и прыжками на врага. Крыса сидела неподвижно до самого последнего момента, затем внезапно пискнула и нырнула в нору, бросив задними лапками целую горсть песку прямо в открытую пасть Чинка. День за днем проходил в таких же бесплодных попытках. Однако Чинг не унывал, уверенный в том, что настойчивостью он своего добьется. В один прекрасный день, после необычайно искусной стойки перед одной совсем особенной крысой, проделав затем все свои нелепые штуки и закончив их яростной атакой, Чинг действительно овладел своей жертвой. Но на этот раз случилось так, что в зубах его оказался простой деревянный колышек. Собака отлично понимает, что значит очутиться в нелепой ситуации. Всякому, кто в этом сомневается, следовало бы посмотреть на Чинка, когда он в тот день робко, как овечка, прятался позади палатки, подальше от глаз хозяина. Но эта неудача ненадолго охладила Чинка, который был от природы наделен не только пылкостью, но и порядочным упрямством. Ничто не могло лишить его бодрости. Он любил всегда двигаться, всегда что-нибудь делать. Каждый проезжающий фургон, каждый всадник, каждая пасущаяся корова подвергались его преследованию. А если кошка из ближайшей сторожки попадалась ему на глаза, он считал своим священным долгом перед ее хозяевами-сторожами гнать ее домой как можно скорее. Он готов был 20 раз в день бегать за старой шляпой, которую Билл обыкновенно забрасывал в осиное гнездо, командуя ему: «Принеси». Понадобилось много времени для того, чтобы бесчисленные неприятности научили его умерять свой пыл. Чинг не сразу усвоил себе, что наряду с фургонами существуют на свете длинные бичи и большие злые собаки, что лошади имеют что-то вроде зубов на ногах, что головы коров снабжены крепкими дубинками,
что кошка не так безобидна, как кажется, и что, наконец, осы и бабочки далеко не одно и то же. Да, на это понадобилось время, но в конце концов он усвоил все, что следует знать каждой собаке, и постепенно в нем стало развиваться зерно, пока еще маленькое, но живое зернышко собачьего здравого смысла. Все глупости, которые проделывал Чинг, завершились одной самой изумительной глупостью приключений с шакалом. Этот шакал жил недалеко от нашего лагеря и, по-видимому, прекрасно понимал, как и прочие дикие обитатели Йеллоустонского парка, что находится под защитой закона, который запрещал здесь стрелять и охотиться. Он жил как раз в той части парка, где был расположен сторожевой пост, и солдаты зорко следили за соблюдением закона. Убежденный в своей безнаказанности, шакал каждую ночь бродил вокруг лагеря в поисках разных отбросов. Увидев его следы, я понял, что он несколько раз обходил лагерь, но не решался подойти ближе. Потом мы часто слышали, как он пел тотчас после захода солнца или при первых проблесках утра. Его следы отчетливо виднелись около мусорного ведра каждое утро, когда я выходил посмотреть, какие животные побывали там в течение ночи. Осмелев еще больше, он стал иногда подходить к лагерю даже днем. Сначала робко, затем с возрастающей самоуверенностью. Наконец, он не только посещал нас каждую ночь, но и целыми днями держался поблизости от лагеря, разыскивая что-нибудь съедобное. Бывало, что он на виду у всех сидел где-нибудь возле отдаленной кочки. Однажды утром, когда он таким образом сидел в шагах в 50 от лагеря, один из нашей компании в шутку сказал Чингу: «Чинг, ты видишь этого шакала? Пойди и прогони его». Чинг всегда исполнял то, что ему говорили. Желая отличиться, он бросился в погоню за шакалом, который пустился на утек. Это было великолепное состязание в беге на протяжении четверти мили. Но вдруг шакал обернулся и стал ждать своего преследователя. Чинг сразу сообразил, что ему не сдобровать, и пустился бежать к лагерю. Но шакал мчался быстрее и скоро настиг щенка. Куснув его в один бок, потом в другой, он всем своим видом выразил полное удовольствие. Чинг с визгом и воем мчался, что было мочи, а его мучитель преследовал его без передышки до самого лагеря. Стыдно сказать, но мы смеялись над бедным псом заодно с шакалом, и Чинг так и не дождался сочувствия. Еще один подобный опыт, только в меньших размерах, оказался вполне достаточным для Чинга. С тех пор он решил оставить шакала в покое. Но зато сам шакал нашел себе приятное развлечение. Теперь он изо дня в день совершенно открыто слонялся около лагеря, зная великолепно, что никто не осмелится в него стрелять. В самом деле, замки всех наших ружей были опечатаны правительственным агентом, а кругом повсюду была охрана. Этот шакал только и ждал Чинга и выискивал всякую возможность его помучить. Маленький пес знал теперь наверняка, что если он отойдет один на 100 шагов от лагеря, шакал окажется тут как тут и начнет кусать и гнать его назад до самой палатки хозяина. День за днем проходил в таких испытаниях, пока, наконец, жизнь Чинга не превратилась в сплошное мучение. Он больше уже не смел отходить один на 50 шагов от палатки. И даже когда он сопровождал нас во время наших поездок по окрестностям, этот нахальный и злобный шакал следовал по пятам, выжидая случая поиздеваться над бедным Чингом и портил ему все удовольствие прогулки. Билл Обри передвинул свою палатку на 2 мили от нас, выше по течению реки. И шакал переселился на такое же расстояние вверх по течению. Но всякий хищник, не встречающий противодействия, он становился день ото дня нахальнее. И Чинг постоянно испытывал величайший страх, над которым его хозяин только подсмеивался. Свое решение отделиться от нас Обри объяснил необходимостью иметь под рукой лучший корм для лошади. Но вскоре выяснилось, что он просто искал одиночество, чтобы без помехи распить бутылку водки, которую где-то раздобыл.
А так как одна бутылка не могла его удовлетворить, то на другой же день он оседлал коня и, сказав: «Чинг, охраняй палатку», ускакал через горы к ближайшему кабаку. И Чинг послушно остался на часах, свернувшись клубочком у входа в палатку. При всей своей щенячьей нелепости Чинг все же был сторожевым псом, и хозяин его знал, что он будет исправно исполнять свои обязанности по мере сил. Во второй половине этого дня один проезжавший мимо горец остановился по обычаю на некотором расстоянии от палатки и крикнул: «Послушай, Билл! Эй, Билл!» Но не получив ответа, он направился к палатке и был встречен Чингом самым подобающим образом. Шерсть его ощетинилась, он рычал, как взрослая собака. Горец понял, в чем дело, и отправился своей дорогой. Настал вечер, а хозяин все еще не возвращался. И Чинг начал испытывать сильный голод. В палатке лежал мешок, а в мешке было немного ветчины. Но хозяин приказал Чингу стеречь его имущество, и Чинг скорее издох бы с голоду, чем притронулся к мешку. Терзаемый муками голода, он осмелился наконец покинуть свой пост и стал бродить невдалеке от палатки в надежде поймать мышь или найти вообще что-нибудь съедобное. Но неожиданно этот отвратительный шакал снова атаковал его и заставил бежать обратно к палатке. Тут в Чинге произошла перемена. Он, казалось, вспомнил о своем долге, и это придало ему силы, подобно тому, как крик котенка превращает робкую кошку-мать в яростную тигрицу. Он был еще только щенком, глуповатым и нелепым, но в нем жил наследственный твердый характер, который должен был развиться с годами. Когда шакал попытался последовать за ним палатку его хозяина, Чинг повернулся лицом к врагу, грозный, словно маленький демон. Шакал попятился. Он злобно рычал и угрожал разорвать щенка на куски, но все-таки не осмелился войти в палатку. И началась настоящая осада. Шакал возвращался каждую минуту. Расхаживая вокруг, он скреб землю задними лапами в знак презрения и вдруг опять направлялся прямо ко входу в палатку. А бедный Чинг, полумертвый от страха, мужественно защищал имущество, веренное его охране. Все это время Чинг ничего не ел. Раза два в течение дня ему удалось выбежать протекавшему рядом ручью и напиться воды, но он не мог так же быстро раздобыть себе пищу. Он мог бы прогрызть мешок, лежавший в палатке, и поесть копченого мяса, но он не смел тронуть то, что ему доверили охранять. Он мог бы, наконец, улучить минуту и, оставив свой пост, перебежать в наш лагерь, где, конечно, его бы хорошо накормили. Но нет, он должен был оправдать доверие хозяина во что бы то ни стало. Под натиском врага из него выработался настоящий верный сторожевой пес, готовый, если нужно, умереть на своем посту, в то время как его хозяин пьянствовал где-то за горой. 4 злосчастных

0: Он увидел там, у входа в палатку, ощетинившись и рыча друг на друга, стояли морда к морде большой злобный шакал и бедный маленький Чинг.
1: «Ах, чтоб меня!» — воскликнул Обри смущенно. «Я совсем забыл про этого негодного шакала. Бедный Чинг, он попал в тяжелую передрягу. Удивительно, как это шакал еще не разорвал его на куски, да и палатку придачу». Да, мужественный Чинг, быть может, в последний раз выдерживал натиск врага. Его ноги дрожали от страха и голода, но он все еще принимал самый воинственный вид и, без сомнения, готов был умереть, защищая свой пост. Биллу Обри с первого взгляда все стало ясно. Подскакав к палатке и увидев нетронутый мешок с ветчиной, он понял, что Чинг ничего не ел с самого дня его отъезда. Щенок, дрожа от страха и усталости, подполз к нему, заглянул ему в лицо и стал лизать руку, как бы желая сказать: «Я сделал то, что ты мне велел, хозяин». Это было слишком для старого Обри, и слезы стояли в его глазах, когда он торопливо доставал еду маленькому герою. Затем он повернулся к нему и сказал: «Чинг, старый друг, я с тобой поступил очень плохо, а ты со мной хорошо. Обещаю, что никогда больше не оставлю тебя дома, если отправлюсь погулять еще разок. Не знаю, чем бы тебя порадовать, друг. Вот разве я избавлю тебя от твоего самого большого врага?» Он снял с шеста посреди палатки свою гордость, дорогой магазинный карабин. Не думая о последствиях, он сломал казенную печать и вышел за дверь. Шакал по обыкновению сидел невдалеке, скаля зубы в усмешке. Но прогремел выстрел, и страхи Чинка кончились. Подоспевшие сторожа обнаружили, что нарушен закон об охране парка, что старый Обри застрелил одного из его диких обитателей. Его карабин был отнят и уничтожен. И он вместе со своим четвероногим другом был позорно изгнан из парка и лишен права вернуться под угрозой тюремного заключения. Но Билл Обри ни о чем не жалел. «Ладно», — сказал он, — «а все-таки я сделал доброе дело для своего товарища, который никогда меня не предавал».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как и всегда, будем начинать наше это богослужение, разбор слова, с этих чудесных, но коротких слов «Слава Господу!». А за что уже слава? У нас у каждого есть за что благодарить Бога. Кто-то благодарит Бога, что здоровье, что остался. Сегодня есть много людей, которые находятся в кроватях и хотели бы иметь такое общение, но не имеют. Но мы сегодня имеем такую возможность и прийти в молитвенный дом и послушать Слово Божие, чтобы Дух Святой коснулся нашего сердца, потому что именно Он только открывает наше сердце и делает его способным принимать это Слово. Ну и, конечно, я как-то сидел и думал, все мы читаем Слово Божие, но сколько людей его не понимают, трактуют по-своему. Ну, хотя бы вот явление последнего времени. Скоро конец света. Сколько раз назвали конец света? Ну, нигде же не написано о конце света. Вы помните, какой конец, какой признак твоего пришествия и кончины века? Века. Время одно сменится другим временем. Время благодати сменится днем суда. Какое все-таки вот неразумное восприятие. Ведь конец века, а конец земли, написано, где будет второе воскресенье еще, и что тысячи лет пройдет. Потом сатана будет освобожден на малое время еще. Богослов где-то на 500 лет еще. Я не знаю, как то малое время понимать. Бога время, но не посчитал, какое время будет. И тогда только земля и все дела на ней сгорят. Поэтому тревожиться о том, что земля сгорит, ну, значит, это очень, что долго она не сгорит. А вот время благодати кончится, время спасения очень скоро кончится. И мы сегодня это видим. Я еще раз повторяю, вот, ну, кончина века, век, это же время исчисляется. Другое время будет. Нет, люди боятся, что сгорит все. И так далее, и так далее. Где-то прячутся, где-то катакомбы строят, туда прячутся. Ну, вы знаете, что. Ну, от дьявола ж не спрячешься от этого трудного времени. Не спрячешься от него. И от суда Божьего не спрячешься. Потому что написано, Бог наполняет собой одновременно всю эту огромную вселенную. Вот он такой огромный Бог. И, кажется, 138-й псалом. Там написано очень ясно, зайду на небо, ты там, сойду в преисподнюю, что и там ты. Ну куда можно убежать от Бога? От Него не убежит никто. Перед Ним только надо покаяться, чтобы Господь простил, чтобы кровь Христа смыла все грехи, и все, нечего всего бояться. Пусть боятся те люди, которые вне Господа, но они ж не спасутся от этого, поэтому нам не скрыться ничего. Нет скорби, нет проблем, нет болезней. Вы помните это место Священного Писания, когда скорбь великая начинается. Пятый ангел вострубил, я увидел звезду, падшую с неба на землю, и был дан ей ключ от кладези бездны. Она открыла кладезь бездны, вышел дым из кладезя, дым из большой печи, и помрачило солнце и луна от дыма из кладезя, дым вышел саранча, и так далее, и так далее, и так далее. Бесы пойдут на землю. А бесы не имеют никаких ограждений. Единственное, чем можем оградиться от них? Во спасение Божие быть, кровью Христа покрыться. Вот и все. А стены эти, катакомбы, И знаете что? Живут во глубине земли, выходят запросто, очень легко и просто. Поэтому просто вот, вот не понимают люди слова, поэтому и томятся, и спасаются, и сами не знают, от чего спасаются. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы это слово еще раз прослушали. И я просто напомню, хотя 61 главу Исаии я не раз напоминал о ней, но Господь пришел на землю, чтобы благовествовать нищим. Не богатый, богатый ни в чем нужды не имеет. А вот нищий имеет. Даже если взять нищету чисто материальную, то и то трудно жить. Иногда бывает, концы с концами не сходятся, да? Но когда пришли к Богу или нашли народ Божий, оказывается, ну, и проще, оказывается, жить тогда. И Господь дает и достаток определенный, наверное. Но не у всех нас, как говорят, изо рта валится. Но все мы имеем определенные трудности пробить. Но, тем не менее, все-таки живем, за что слава и благодарение Богу. Поэтому единственный путь у нас, ну я уже не говорю о духовной нищете. Помните, я говорю, духовный нищий человек, который чем больше познаешь Бога, тем больше не понимаешь. Сколько? 30 лет, 40 лет. Я ничего не читаю эту Библию, 40 лет ее читаю. Но она, блин, новая, новая, новая. Как я этого не видел? Ну как я этого не знать был? Ну как? Нищий, нищий и нищий, и нищий. Но это уже немножко другое понятие нищеты, потому что я каждый раз перечитываю то, что я уже говорил, смотрю, почему я этого не сказал, а почему я это упустил, а почему я это, на это не обратил внимания. Ну, не обратил, и все. Вот не получается на все сразу обратить внимание. Нищий, нищий. Я помню, когда-то было ко мне такое слово, может, лет 30 назад, но, наверное, может, немножко и чуть-чуть дальше там. Но, наверное, лет 20 назад все-таки было, когда Господь сказал, ты, говорит, не знаешь и 30% того, что ты должен был бы знать уже. То одно, то другое мешает, то третье, то четвертое. И 30% не знаешь, что ты должен знать. Но не знаю. Нищий, нищий, нищий, нищий. И чем мы больше подходим к человеку высокорослому, и чем ближе, тем выше голову надо задирать, да? Чем поближе, тем выше и выше, вот так. Иногда подойдешь вплотную, вот так уже надо, чтобы его лицо увидеть. Потому что, ну, такая наша жизнь. Мы люди сегодня на земле. И поэтому благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем. Сокрушенное, разбитое сердце у людей часто бывает. Разбито жизнью, разбиты планы. Вы помните, я вчера, не в прошлый раз, Бор, напомнил один из текстов Писания. «Возвести всем считающим на сегодня», это третий стих, «что им вместо пепла даст украшение». Что такое пепел? Вы помните, я читал этот текст Писания. Почему люди пеплом посыпали головы? Я еще раз прочитаю этот текст. Откровение, 18 глава, 19 стих. «И посыпали пеплом головы свои, посылали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горы, горы тебе, город великий, драгоценностями которого обогатили все, имеющие корабли на море, ибо пустил в один час». Сгорели все надежды на этот город Вавилон. Брожены вычислили планы, торговые планы, крест был поставлен. И посыпали люди пеплом головы. Сгорела всякая надежда на этот город. И мы тоже очень часто в нашей жизни, когда рушатся наши планы, когда некому обратиться, то нет ни радости, нет улыбки, ничего нету. Один только пепел. Ну, естественно, мы сегодня не посылаем пеплу в головы, где-то залу там с печки брать. Но в духовном смысле слова вот так вот. Все мысли, как сгоревшее что-то, как пепел, давит и давит на мысли, давит и давит. А мы говорим, что мысли в голове находятся. Пеплом посыпаем голову очень часто. А то, что тоскуем, жизнь прошла. И зачем я это делал, и зачем? Но говорит, вот здесь написано, Бог может все поправить. И вместо пепла, когда мы обращаемся к Богу, Он же радость может дать. Он дает радость. И потому так и написано. Возвестить всем сетующим на Сионе, что им вместо пепла даст украшение. И смотрите, насколько меняется жизнь наша. Но здесь, конечно, речь идет о верующих людях. И вы помните другой текст Писания, который говорит так. «Сетующих о торжественных собраниях я соберу». Есть люди, которые довольны тем, что пришли в собрание, поспали все собрание, поблагодарили Бога, за два часа они упали со скамейки, пошли, и нормально все. А есть люди, которым это не нравится. Вот это другой вопрос стоит сетовать, уже не то разбитые планы, но не вижу того, но кто это разрушил? Конечно, дьявол вмешался, отнял у людей трезвый разум. Может быть, кто-то лишился благодати Божией почему-то. На то, что второй вопрос, почему мы сейчас оказываемся обкраденными, это уже другой, может, третий даже, может, даже четвертый. Но, говорит, таких я возвращу им те собрания, которые они хотят видеть. Это не просто какое-то уныние. Это не просто разочарование. Это хочется видеть большее. Хочется видеть то, что Первоапостольская церковь видела. Но на сегодняшний день, где-то все равно как проблески все равно. Помните, один мы поем псалом, падают капли, но просим, Боже, что нам дай? Потоки, капли хорошо, уже и капли хорошо. Люди, которые не имеют этих капель, они умирают, они вообще ничего не имеют. Но нам же хочется больше иметь. Не капли, а потоки. Поэтому здесь вот сетование, уже пепла в голову не посыпаем. Как те люди, которые лишились, планы все их разрушены были, которые они строили. Знаете, на любом месте, кто бы ты ни был, если без Бога, все однажды крах наступит. Подойдет тебе к вечности, ну что, все придется оставить. Иов говорил, нах я вышел из утробы матери, и что? Нах я отойду. Ну, а кому это все? Кому это все? Правда, детям, да, детям. Но дети есть дети. Но если они христиане, они могут приумножить что-то. А если они без Бога, то они расхитят то, что вы им оставили. Я знал одного, но... бывшего заключенного. Он в Ляховичах жил. Может, знаете, Коля Овсянникова. Он же пропил свой дом и ходил после. Не знаю, теперь он жив или нет, не знаю. Мог бы жить, мать оставила, мать умерла, все же можно было жить. Нет. Вот такую жизнь ведут дети. Ну, а мать работала, трудилась, растила его. Ну и что? Ну, наверное, на сегодняшний день, если бы она была жива, тоже в уныние ходила бы, посыпала бы пеплом голову. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы правильно понимали, если мы обращаемся к Богу, то Бог обещает, говорит, дастся. Мы бы хотели, чтобы сегодня уже далось. Ну, как тебе дать, когда ты завтра можешь все расточить? Сегодня твердое намерение, а завтра, как только получишь, все опять пойдет под откос. То надо же Богу утвердить, как положено человека. Если давать надежному человеку, а не тому, который... А Бог же видит наперед нашу жизнь. И потом и напоминает нам, что нам нужно что? Терпение. Терпением вашим спасайте что? Души ваши. Терпение нужно вам, чтобы... исполнивши волю Божию, получить что? Опять-таки терпение. Нам говорят, вера. Вера терпением проверяется. Вера проявляется терпением. Ничего не завтра, послезавтра, может быть, получишь то, что хочешь. Но когда будут надежные руки, когда сердце будет способно, тогда Бог и даст то, что надо. А если нет, то значит нет. Значит нет. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы прекрасно понимали то слово «дастся» в будущее время. Если сегодня еще чего-то нету, то у нас есть обетование «дастся». Но когда дастся? Когда исполнишь волю Божию. Или когда будешь исполнять ее, тогда дастся. Вы помните, апостол Павел Тимофею писал, вот это учение, я своими словами передаю этот текст. Или то, что ты, значит, имеешь, что я тебя научил, ты передай верным людям, которые и другим могли бы передать. Вот сегодня у всех нас это верное слово. Но смотрите, все мы его верно передаем или не все? Не все. Вот я первый пример привел. Самое простое вот это слово «конец века», когда мы «конец света». Какой «конец света»? Когда «конец века». Вы попробуйте передать неверно. И сегодня этим неверным заражены, ну, наверное, почти все. Я не знаю. Может, я только умный такой, не зараженный этим. Я шутя немножко говорю, я не самый умный. Но тем не менее, ну, не все ожидают конца света. Перемена времени. Конец века благодати. Потому что и написано, вот помните, я говорил, на втором стихе останавливался. Проповедовать лето Господне благоприятное. И что еще там дальше написано? И день мщения Бога нашего. Кончится время благоприятное. Начнется день мщения. Не конец света, не шенит это вся вселенная, а время другое придет. А за это время, которое Бог дал нам, надо приготовиться, чтобы быть готовыми, когда Господь позовет нас, чтобы мы предстали перед Ним и вошли в святое небо. И мы должны это знать. Я не один раз говорил, и вы это слышали, когда-то за одну из сестер было сказано, может, лет 50 назад уже. Вот ходит по земле человек, это у Митьковича, знаете такую деревню Митьковича? Ходит по земле человек, далекий от Бога, но счастливый. Ну, тут сразу, как счастливый, далекий от Бога и счастливый. Это последний из язычников, который войдет, и за ним дверь спасения закроется. Вот и все. А кто он на сегодняшний день? В Китае ли он живет? Или в Японии, или в Америке, или в Белоруссии? Но он есть сегодня. И мы сегодня благодарим Бога, что он еще не вошел. Он ждет своего времени. Может быть, готовится к этому. Может быть, не готов еще сегодня. Но Бог знает, на что мы способны. Поэтому Господь поможет нам не опоздать. Опоздают многие. Завтра, завтра, завтра. Я просто еще раз напомню одно стихотворение, которое у нас в собраниях не один раз рассказывали. «Завтра пойду больных посещать». Вы помните это стихотворение? «Завтра молиться буду больше, завтра». Ну, кончается чем? А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра совсем не придет? Все? Все надежды будут перечеркнуты. Это такие ложные надежды. Это на пустое надеются люди. И даст украшение вместо плача, и елей радости вместо унылого духа. Вы знаете, что такое елей радости? Елей – это Дух Святой, но и радость для человека бывает, как елей на душу. Когда он получает нечто ценное, нечто то, что помогает ему ободриться. А если не получает, то, естественно, унывает. Елей радости, елей радость, елей смягчает. Как и Дух Святой смягчает наши сердца. И, естественно, мы должны помнить один из текстов Писания. Всякое даяние доброе и совершенный дар нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Этот елей радости, конечно же, от Духа Святого придет, от спасения Божия и от Слова Божия, который мы и сегодня слышим. И это дается нам, елей радости, вместо унылого духа. Вы помните, что такое унылый дух? Чем он занимается? Результат какой? Унылый дух что делает? Сушит кости. Опору сушит. Кости – это же опора, да? Опора. И они напоены мозгом. То есть иногда мы говорим на сегодняшний день, что говорят, а это кости, оставляем в стороне. Но эти кости, непонятные места Писания, но они напоены мозгом, притом Божьей мудростью, вот это слово наполнено. Оно не просто так написано. Оно имеет смысл на сегодняшний день для нас. Или радостью вместо унылого духа. Ну, как унылый дух проявляется? Ну, мы видим и на лице нашем, да? И на действиях наших, и безразличие приходит в жизнь, и так далее, и так далее, и так далее. А уже славная одежда. С чего одежда сделана сегодня наша? Славная. Какие люди бывают прославленные? За их дела. Дела. И в отрицательную сторону дославятся люди, ну и положительную. Ну что ж, дела. И потом, когда мы приходим к Господу, тогда мы, по сути дела, получаем оправдание сразу, праведность Божию, а впоследствии она должна подтверждаться и нашими делами, которые мы делаем, когда живем на земле. Это и словом делаем, и делом делаем. И вы помните один из текстов Писания, который говорит, и так будем любить не только словом, но чем еще? Но делом и истиной. Вот тут и будет славная одежда. Поэтому люди добиваются сегодня славы различными способами. Кто-то кулаком добивается славы, кто-то в спорте добивается вершин. Это ж прославленные люди. А для нас славная одежда – это жизнь по Слову Божию. Это действие благодати Божией. И если она есть в нашей жизни, ее никто никогда не скроет. Она все равно проявит себя. Поэтому это обещание, которое Бог дал нам, я еще раз прочитаю. «Возвестить всем сетующим на Сионе». Ну, здесь немножко уже по-другому идет речь. Что им вместо пепла даст украшение, вместо плача или радости. Знаете что, когда мы плачем и плачем, когда оплакиваем сами себя, вы знаете, что это плохо уже. Это не тот дух работает в нас, если мы все плачем и плачем. Я помню когда-то, я так сестру слушал одну, слушай, а ты не оплакиваешь сама себе, не жалеешь очень сильно. Жалею каждый день. И помню, стали мои приказы, во имя Иисуса Христа, дух самоплакивания, выйди вон, говорит, а я все равно буду плакать. Вот буду плакать и все. Выйди вон, а я буду плакать. Вот буду плакать и все. Такой интересный такой случай. А я вот буду плакать и все. Говорит, а я буду плакать. Вот, значит, отказываешься плакать. Отказываешь, сама себе оплакиваешь. Самое несчастное, самое. Вот такое бывает в жизни нашей. А я буду плакать и все. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас было украшение вместо плача. Скажите, плач очень украшает или нет? Нет, конечно. Когда мы знаем, что плачем друг за друга, тоже красиво получается. Никто не плачет за вас, а кто-то рядом плачет каждый день. Это уже красиво. Но когда плачет, не знаешь, о чем он плачет. Ну, и трудно разобраться тогда, что-то за плач. С какого он источника происходит? Христос тоже плакал, помните? Глядя на Иерусалим, заплакал. Но это было украшение, вот эти слезы его были. Но, а у нас слезы, не всегда наши слезы бывают украшением. Слезы ревности, слезы отчаяния, слезы злые. Скажи, мы со зла не плачем, ах, зубами, скажи, аж заплачем. Ну, хотел бы дать ему, да не могу. Слезы потекли. Тоже вот эти слезы. Вы знаете, что? Но Господь напоминает нам о том, что наш удел не плакать. Хотя написано, плачущий утешится. Здесь две разные стороны подчеркиваются. Конечно, если мать видит, сын погибает, или дочь, или так далее, конечно, она плачет. Но это уже, знаете, не совсем-то и некрасиво. А некрасиво, когда человека хоронят, а он идет и радуется. Вот, наконец-то, его нет. Скажите, это красиво или нет? Конечно, некрасиво. Вот разница есть, вот этой радости всякой. И еле и радостью вместо унылого духа. Вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою. Сильные правдою. Я здесь имею в виду правду, исполнение Слова Божия. Еще раз сегодня напомню, что иногда слово «правда» и слово «истина», они равнозначные. Но когда они идут одно за другим, значит, есть разница. Вы помните, говорит истину и делает что? Правду. Человек, который отстаивает правду, независимо от того, что его ожидает за исполнение этой правды? Они и прославляются этим. Вот еще раз повторю просто эту мысль. Когда человек делает правду, но его унижают. Тюрьмы раньше садили за эту правду, за проповедь Евангелия. Скажите, они обесславили свои имена или прославили тем, что отдали свою жизнь за Христа и за кого-то? Конечно. Еще они герои войны, да? Ну да, за Родину сражались, понятно тоже. Хотя вообще-то здесь немножко другой подход надо. Когда, ну война есть война, вы здесь знаете, что все шиворот на выворот становится. Чем больше убил, тем больше медалей повесили, да? Но чем менее, там вот такой почет у людей. Такой почет у людей. За Родину, за свой народ и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а для нас сегодня немножко по-другому смотрятся эти вещи. И сегодня все мученики, которые описаны в Библии, Павла казнили, Петра распяли на кресте вниз головою. Все апостолы, они погибли насильственной смертью, за исключением Иоанна Богослова. Он умер своей смертью. Ему Христос обещал, что, значит, ты не умрешь. Правда, там по-своему понимали. Доколе приду. Помните это выражение Священного Писания? Они поняли, что он не умрет. Говорят, но он не сказал, не умрет. Он не сказал, не умрет. Просто своей смертью умрешь. Один из них был. Но это же апостолы. Это же величина. Это же люди, которые действительно, вы говорите, еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, а они до крови сражались. Мы, может быть, не до крови еще сражались. Не до крови. Они сражались до крови. Им будет уготовано на небе особая честь, особое место для этих людей, которые и жизнью своей не подорожили за истину. Потом назовут их сильными чем? Правдою. Если я сохраню свою жизнь, но за счет неправды, вот эту земную жизнь, значит, слабенький, бессильный. Если я пойду, перенесу в счет то, что Господь допустит, и отстаю истину, значит, сильные правдою все-таки. И не только сильны истинною словом, но сильны и делом. Слово и есть слово. Мы все научились очень красиво говорить. и проповеди, и все. И, может быть, нас так просто не поймаешь, а вот в деле, дела, поступки, здесь же немножко по-другому все стоит. Говорим мы хорошо все, но не все хорошо делаем. И оказывается, знаете чем? Солью, потерявшей силу. Соль, потерявшая силу. Соль, знаем Слово Божие. А силы-то не имеем осолить мир и исполнять Слово Божие. Я просто беру порядочек, который есть там написано. Кто не отвергнет себя, помнит, не возьмет, не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. Кто не отречется от отца, от матери, там что имеется в виду отречется от отца, от матери? Не просто посчитает их ничем. Но если будет стоять вопрос, или ты мне сын, если ты покаялся, я тебя не хочу знать. И тут стоит выбор. Отца или мать. Да, надо уже Бога выбрать. Если выбрал отца, недостоин быть моим учеником. И там дальше идет этот текст именно. Соль, потерявшая силу. Знал, но не выдержал, не осолил делом. Я просто приведу один из примеров. Где-то говорят, это около Ивацевича это было. Не знаю, может быть, я и ошибаюсь. Это давно этот пример мне рассказывали. Когда, значит, мать была верующая, и мне кажется, уже и отца не было в этой семье, или мужа, а дочь была неверующая, и она выходила замуж. Ну и хотела, чтобы ей сделали свадьбу неверующую, как всегда, с водкой. Она сказала, нет, доченька, я на это не пойду. Я тебе подарю, что надо, но я там не буду сидеть. Она ей сказала так, матери, если ты так сделаешь, то ты мне не мать, я тебе знать не хочу. И мать не пошла на эту свадьбу. Она ей подарила то, что хотела, но не пошла на свадьбу. Она, говорит, где-то дочь, жили в одной деревне, она где-то лет 5 даже около ее дома не прошла. Но она все время молилась за нее, она покаялась, эта дочь. Но после, что она сказала? Мама говорит, если бы ты тогда пошла на мою свадьбу, я бы никогда не покаялась бы. Но я, говорит, поняла, что ты, у мамы есть нечто ценное, раз она не пошла на свадьбу. Соль. Соль была в этом деле. С одной стороны, вроде бы, ну как, это дочки на свадьбу не пошла. А с другой стороны, она солила, соль осталась. Она после благодарила мать за то, что она не пошла на свадьбу. Если бы ты пошла на свадьбу, говорит, я бы никогда не покаялась бы. Вот как неожиданный поворот какой бывает. Вторая сестра вышла замуж за неверующего человека. Он ей устроил райскую жизнь, как говорят. Она и у дверей ночевала, не пускала в дом, и в сарае скиталась, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И однажды, значит, он где-то протрезвел, она ему говорит, Степан, иди к Богу, тебе надо покаяться. А он сказал так, знаешь что? Молчи про своего Бога. Если бы был Бог, ты его на Степана не поменял бы, а теперь молчи. Если бы был Бог, ты его на Степана не поменяла бы, а теперь молчи. Правда, он умер впоследствии, она почти покаялась, но, тем не менее, вы знаете, что вот наши поступки, они осаливают. Если мы поступаем по слову, по-человечески кажется, это глупо так, но по-божьему это нормально. Но если мы говорим, но не делать мы соль, которая потеряла силу. Всякое, говорит, жертвоприношение, помните, солите чем? Солью. Соль должна быть. А соль – исполнение Слова Божия. А если я говорю одно, а делаю другое, кого я могу осолить? Не может жена осолить мужа, если скандалы каждый день устраивает. Он говорит, какая ты верующая? Ну, какая ты верующая? Куда ты меня зовешь? Все вы такие? Разве вы такого не слышали? Или муж дома, ну, вообще-то, у него не поймешь, кто он. На работе он один, в собрании второй, а дома совсем третий. И кто его знает, кто он есть? Конечно, в таком случае, какая может быть соль? Какая может быть соль? Поэтому я обращаю тут самое серьезное внимание и назову их сильными правдою. Насаждением Господа. Но уже насаждением Господа я уже не буду сегодня говорить. Я в прошлый раз говорил, что мы часто насадили один другого, но Бог не насадил. Я уже не буду повторяться на сегодняшний день. Но нас назовут насаждением Господа. Потому что следуем за истиной, за правдой. И это очень серьезный вопрос в нашей жизни. Кто мы сегодняшний день? Насаждение Господа или все-таки, не совсем насаждение Господа? Поэтому иногда очень трудно разобраться. Иногда ставят вопрос такого порядка. Не знаю, почему я это говорю, почему мне пришло это на сердце сегодня сказать. А почему вы его не исключаете? Почему вы ее не берете на замечание? Почему? И есть некоторые вопросы, которые очень сложные вопросы. Очень трудно разобраться. Кто-то поддерживает, кто-то против. И кто его знает, что делать? Плевелы появились. Вы помните одну из мест Священного Писания, которую Господь для нас оставил? Когда рабы домовладыки сказали, пойдем и выберем эти плевелы. Что им Господин сказал? Идите выбирайте или что-то другое? Нет, он сказал, оставьте расти то и другое до жатвы. Потому что сегодня, дергая плевелы, можете выдержать вместе с ними и пшеницу. Они очень часто тесно сплетены. Выдергайте и пшеницу. А плевелы и пшеница, они очень похожие. Только когда уже плод приносит, тогда плевелы не приносят плода, а пшеница плод приносит. А до этого времени они одинаковые все. Трудно разобраться. И поэтому вот так иногда и бывает. Оставляем что-то. Родственники пойдут, семья, семейные кланы – и полцеркви, и отделиться таким образом. А Бог говорит, тогда будьте очень осторожны и аккуратные. Будьте осторожны, будете дергать плевелы, и выдергайте вместе с ними что? Кажется, вот родственные связи, что-то очень сильное. Очень сильное, и можно выдернуть все. Это к пришествию Господа. Священное Писание говорит, пошлет ангелов своих, они хорошенько все разделят. Безошибочно. Это уже будет время окончательное. Все. Вам было дано время. 30, 40 лет, 50 лет. Кому-то 70, кому-то 80. Ну, Бог, допустим, назначил 81. Пришел и выдернул уже этого человека. Все. Ты свое время не использовал так, как надо. Пропустил время. Все, тогда больше не назначено. Поэтому пусть Господь нас благословит. Не очень-то, может быть, обижаться на кого-то. Кто-то кого-то оставил, кто-то кого-то выдернул. Знаете что? Такое же бывает в нашей жизни. Не один раз бывало такое в жизни. Но, тем не менее, осторожность во всем. И, конечно, в этом смысле слова очень хорошо иметь откровение Господне, что надо делать. И Бог не один раз говорил, оставьте, оставьте, оставьте. Я помню, когда однажды в одной из церквей нашей области произошло разделение за одного из братьев. Разделились пополам. Через 5 лет он забрал и дом молитвенный, и себе там комнатку оставил там. И братья говорят, что давайте в суд. Нужно нарушать законодательство, нарушать все. Бог говорит, не трогайте, потому что будет плохо, я сам все сделаю. И в течение 5 лет вся церковь встала на место. Поглядели, вернулись назад, этот брат все отдал и так далее, и так далее. Представляете, если бы пошли судиться, что бы было? Сказали бы, баптисты судятся, опозорили бы на весь мир. И такие деньги забрали бы из адвоката, за все, что не захотели бы судиться больше. Ну, вроде бы и по справедливости все. Ну, вроде бы правильно, нарушение какого-то законодательства и так далее, так далее. Но Бог очень хорошо делает все дело. Мы, когда делаем, тоже, может быть, добиваемся правды какой-то. Но тогда последствия очень тяжелые. Вы помните Иаков с Исавом? Иаков с Исавом, помните эту историю? Он должен был наследовать благословение. Иаков, как младший. Ну, и Яков забрал у него, но забрал незаконным путем, махинацией. Потом 20 лет в изгнании был, там где-то и примаком был, и так далее, и так далее. Ты знаешь, что такое примак? Я не раз говорил. Пошел в чужую семью, а там говорят, это все папино и мамино, а тебе ноги не той стороной, не оттуда растут, тебе руки не той стороной вставлены. Вот так примаки живут. Но за 20 лет его Лаван вымучил хорошо. И жену подставил не ту, что надо, что он хотел, и скот забирал и так далее. А потом уже через 20 лет Бог все назад вернул. А может было по-другому? И вроде бы и правильно сделал. Это слышал Исаак, это мама его знала, что Якову принадлежит благословение больше, а не Исаву. Но тем не менее вот пришло такое, сделали, выделали лишь бы что. Помню, один из братьев говорит, ты будешь пастором. И он начал своего пастора ковырать. Бог же сказал, что я буду пастором. А Бог им назначил в другом месте совсем. Понимаете, что я говорю? А он начал этого ковырять. Но Бог мне сказал, что я должен быть и все. Значит, наделал там немало шума. А пусть оказалось хорошо в другом месте и нормально все. Знаете, у нас пастор быть не так-то просто. Значит, на сегодняшний день. Это, знаете, как между молотом и наковальней. И я помню, угодить пастору очень трудно угодить людям. Решаешь вопрос, как-то две конфликтующие стороны. Решил так, это будет против. Решил так, это будет против. Вот и делаешь, что хочешь. Вообще не решать тогда надо. Ну, такое же положение пастора. Это же непростое. Это же непростые вещи, что сегодня происходит в нашей жизни. Поэтому просто пусть Господь благословит нас, чтобы в сегодняшний день мы имели трезвый рассудок и знали, что надо делать и что не надо делать. А в свое время Бог все поставит на свое место. И вы помните, что чем, вот я раньше говорил еще в прошлые разборы, чем прославиться? Покорностью. Покорностью. Придут с покорностью к тебе, угнетавшие тебя. А вы будете царством священников. Вот понимаете, вот это интересно. Царство священников. Придут те, которые с покорностью угнетавшие тебя придут. Вот этим и прославится эта страна. И здесь ничего удивительного нету. Если ты священник, и тебе кто-то служит, то ты ж не диктатор. И вот часто вот апостол Павел говорит, я раб Иисуса Христа. И я тоже повторю то, что не один раз говорил. Значит, когда слово раб мы произносим, сразу же рабство вспоминается, там хижина дяди Тома, да, и так далее, и так далее. Но Божий раб – это совсем другое. Это гораздо лучше, чем наемник. Наемник работает, получил заработную плату и трать ее. Растратил не так, как надо, пустил на то, что надо, и голодай тогда. А раб всегда у хозяина, всегда накормленный. Он его накормит, напоит, даст возможность отдохнуть, и он работает. И хороший хозяин, он заботится о своих работниках. Если он не будет заботиться о них, то что они могут сделать тогда? Ну что же делать, если он голодный? Если он раздет, если он не выспался, что ты с него возьмешь? Поэтому наш Иисус тут как хозяин, он же обеспечивает нас всем в ту меру, которую нам надо. Конечно, он не будет угождать нашим прихотям. А вот желания естественные он восполняет, за что мы, конечно, должны благодарить Бога. И когда в Израиле будет такое положение, когда Господь будет царствовать 1000 лет, то я понимаю, евреи не будут диктаторами. Они не будут так насильно заставлять работать. Они платить будут, они деньги с собой приведут все. И человек, хозяин нормальный, работодатель, когда дает работу, он обеспечивает своих работников. Он заботится об их авторитете. У нас могут не заботиться об этом. В Америке заботятся. Я однажды помню, один случай такой рассказывает. Там есть магазины для бедных и магазины для богатых. А товары по качеству почти одни и те же. Они не отличаются даже. И однажды один из работников пришел в один магазин для бедных, пришел его шеф туда. Он его вызвал, говорит: ты чего хочешь, ты что меня позоришь? Зачем ты пошел в магазин для бедных? Тебе что, зарплаты мало, тебе добавлю. Ну не позор меня. Заботиться о своем авторитете этого работника. Чего ты туда пошел? По тебе денег мало? Добавлю еще. Но чтобы больше походил на бобины, чтобы ты не ходил. Он там был не просто родовым работником, где-то на каком-то высоком уровне довольно был. Вот, пожалуйста, как хозяин заботится о своем рабе? И сколько он будет жить? Положение высокое занимает. Вы помните, вот, когда во время Ирода в Деянии апостолов есть такое место Священного Писания, когда пришли, сразу вот просто мне трудно вспомнить, кто из народности пришел, и они склонили власта постельника царского, чтобы поговорить с Иродом, они пришли помощь там, или что-то просить, не помню точно. Быстренько прошло на память, компьютер немножко замедленно работает, не могу просто вспомнить все. Но склонили на свою сторону власта, постельника царского. Что значит постель? Постель готовил. Но он был при царе, они пришли к нему. Оказывается, он власть имел огромную. Хотя вообще-то должность его была, ну какая? Ну, постельник. Но при царе. И, наверное, царь и его послушал. Как-то помню одну карикатуру, я видел где-то в журнале. Заходит кто-то в кабинет, а за столом начальник сидит, его шофер. Он приходит к нему, кланяется: ты что-нибудь там поговори. И говорить не стану с тобой. Вот шофер начальником, знаете, что власть тебе тоже. Вот, понимаете, как вот иногда люди, когда они где-то близенько с кем-то. Ну, кто просил? Ну и после эту церковь решили закрыть. И отправил его. Ну, я читал тут воспоминания эти вообще. Вот, вот вам, пожалуйста. Что значит служить? Служить. И забота есть определенная. Поэтому и для нас сегодня, вот именно что я скажу, и назовут его сильным правдой, насаждением Господа во славу Его. Во славу Его. Поэтому пусть Господь поможет нам не унывать. Избрать вот эти пути евангельские, пути христианские, тогда меньше будет проблем, меньше будет трудностей, меньше будет переживаний. Хотя переживания не всегда были, есть и будут, но одни из них Богом спланированные, а другие мы сами себе навлекаем на себя нарушением Слова Божия. Во славу Его! Это будет, конечно, в будущем, и на сегодняшний день, что евреи, вы знаете, что сегодня в Израиле делается, сидят как на пороховой бочке, но это будет, вот так написано, это будет. И потому мы верим, что так будет, и они должны верить, что так будет. И они, наверное, верят, хотя, может быть, по-своему воспринимают все это, будущие события, но они будут такими, какими они описаны здесь. Оно будет, придет в свое время. Но этому надо верить, в Слово Божие верить. Не тому, что сегодня люди планируют, не тому, что дьявол планировал и притворял в жизнь, а будет то, что Бог сказал. Но придется пережить это время.

Кто на земле способен так любить? Кто каждый миг спешит прийти на помощь? Когда о нем не думаешь, не помнишь, не забывает он тебя хранить. Он знает все. Пред ним не утаить ни одного позорного мнения.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Знаменитая мелодия, которая использовалась в качестве заставки к программе «В мире животных», повествует о рождении Христа. Эта музыка в исполнении оркестра Пола Мориа в действительности является переработкой

короткой десятой части кантаты «Наше Рождество», написанной аргентинским композитором Ариэлем Рамиресом. Более того, сам Рамирес заимствовал эту мелодию из народных религиозных гимнов, рассказал игумен Филипп, представитель при Совете Европы. Эта часть называется «Паломничество». В ней поется о путешествии Марии и Иосифа в Вифлеем. Так что все советские атеистические годы, слушая заставку знаменитой передачи, мы, не зная того, слушали музыку, посвященную Рождеству Христову. Сегодня Николай Дроздов, который использовал эту музыку в этой передаче, не скрывает своей веры, говорит о готовности уйти в монахи, сотворении мира Богом и призывает читать Библию на телевидении. Считаю, что нужно читать Библию на радио и телевидении. Есть экология планеты, есть экология воды, но нужно говорить и об экологии души, заявил Дроздов в ходе конференции, посвященной 140-летию синодального перевода Библии в Общественной палате России. Ученые имеют гораздо больше оснований верить в Бога сегодня, нежели это было 50 лет тому назад, потому что теперь наука увидела свои границы. Христиане, жившие под властью римлян, часто не могли открыто собираться для богослужений. В периоды гонений они собирались тайно или в ночное время, стремясь укрыться от римских солдат, рыскавших в поисках христиан по городам и селам. Земля, на которой расположен Рим, очень мягкая, так как богата известью. Такая порода называется известковым туфом. На раннем этапе своей истории римляне хоронили близких в подземных гробницах. Так как подземные гробницы в пределах Рима были запрещены, жители города выкапывали много таких гробниц за пределами города. Так возникли катакомбы. Эти узкие подземные тоннели разветвлены настолько, что создают лабиринты. Общая протяженность катакомб Рима составляет приблизительно 800 километров. Для захоронения своих умерших христиане вырубали в стенах галереи ниши. Считается, что христиане города Рима иногда скрывались от преследователей в подземных ходах катакомб. Римляне считали места захоронения святой землей, поэтому христиане в катакомбах обычно не преследовались. Суеверные римляне так боялись духов умерших, что входили в катакомбы только во время похорон своих близких. Одна из остановок сынов Израиля в скитаниях по пустыне после исхода из Египта случилась в оазисе Элим. Там они нашли 12 источников воды и 70 финиковых пальм. Можно только представить, какой это был для них праздник. Сегодня ученые считают, что человек может на протяжении нескольких лет жить, питаясь лишь финиками и водой. Некоторые диетологи и вовсе утверждают, что одного финика в день достаточно для обеспечения минимальной потребности человека в питательных веществах, поскольку финики содержат более 10 элементов, необходимых для здоровья и мыслительной деятельности.

Разве не знаете, что вы храм Божий? Интересно, что в древности храмы возводились согласно пропорциям человеческого тела. Храм для древних христиан был образом человека. Система мер, употреблявшихся при строительстве, была основана на размерах частей тела. Расстояние измеряли локтями, а также пальцами, ладонями, шагами, саженями, расстоянием между концом среднего пальца левой руки и концом среднего пальца правой руки при разведенных руках. Знаменитая золотая пропорция, которой древние строители удивили мир, опять же связана с человеческим телом. Например, соотношение между средним пальцем и ладонью, ладонью и кистью руки и локтевого сустава и так далее. Человек был камертоном средневекового храмоиздательства.

Мир вам, народ Божий! Хочу рассказать о том, что сотворил со мной Господь и каким путем провел меня, чтобы я взыскал Его. В России сегодня пьют много. К примеру, в нашем городке из 40 тысяч жителей ежедневно кого-нибудь хоронят. Когда спрашиваешь, от чего умер, отвечают – от пьянства. Пьют все – и старый млад, и мужчины, и женщины, и подростки. В нашей стране прогнозируют убыль населения, и как ей не быть? Атеизм сделал свое пагубное дело. Кто-то сказал, что водка – это самый хитрый капкан, который когда-либо изобрел сатана. Спрашиваю, Господи, доколе Ты, Боже, не придешь в нашу страну? Доколе нам гибнуть от алкоголя? Знаю, Боже, правители наши выгнали Тебя отовсюду. Из школ, из училищ, из институтов и академий. И сказали, партия – свет наш. Уже, увы, ничего святого мне не осталось. На первом этаже женщина гонит самогон. Я таксист. Она подходит ко мне и просит привести ей православного священника, потому что дома у нее происходит что-то нечистое. А я ей говорю, «Выбрось из дома все свои аппараты самогонные, покайся, и сатана убежит». Жена потом рассказывала, что приезжал поп и дымил кадилом. Наверное, выгнал беса. Теперь можно гнать самогон до следующего раза. Кстати, тот священник купил себе новый Митсубиси и спрашивается, зачем ему обличать народ в грехах, если от этих грехов зависит его прибыток. Вот так мы и живем с мольбой к Богу, чтобы Он ступил на нашу землю и пробудил пьяных ефремлян. Пророк Исаия как будто про нас написал. «О Боге я не знал. Никто не говорил мне, кто Он. Отец мой директор школы. Он был коммунистом, мать — учителем. Они постоянно твердили, что Бога нет. Поэтому я рос безбожником. После окончания школы я поступил в педагогический институт. Там, в общежитии, я познакомился со старшеклассниками и стал с ними немного выпивать. Потом втянулся и перестал посещать вуз. И со второго курса меня отчислили. Было стыдно перед родителями, и я ушел на 2 года в армию. Пришел и через полгода женился. Устроился на работу грузчиком. В России, как я уже говорил, многие пьют, и только некоторые в меру. Большинство же никакой меры не знают. И я был один из тех, кто этой меры не знал и не желал знать. Пил пока, как в России говорят, не упрусь рогом в землю. Постепенно водка и пиво стали занимать передовые позиции в моей жизни. Не буду задерживаться на личной жизни. Скажу лишь одно, что она, личная жизнь, становилась все более и более отвратительной. Новый день начинался с мысли, где бы взять и вмазать. Работать уже не хотелось. Думал лишь о том, чтобы найти где-нибудь себе подобных и провести сознательное время за бутылкой. Когда просыпался, опять искал того же. Такова была моя жизнь. Еще я увлекался инопланетянами, искал с ними контакта. Читал про них все, что попадалось под руку, и, как это ни странно, нашел их. Вы слышали про белую горячку? Я никогда не думал, что она ко мне придет. С кем угодно это случится, считал я, но только не со мной. Увы, и меня эта участь не миновала. Тогда мне было 25 лет. Однажды я пил 3 дня подряд, после чего обычно наступал перерыв на 3-4 дня, а потом снова 3-дневный запой. После той пьянки я 3 суток не спал. До того времени я никогда не думал, что дьявол реально существует. Не думал, что и демоны реальны и господствуют в воздухе, как написано в Ефесянам 2:2. Они-то и атакуют нас, чтобы погубить нас духовно и физически. И вот я сижу и читаю какой-то детектив. Боковым зрением я вижу, как из-под стола высунулась какая-то рука и скребет по полу. Я посмотрел более пристально. Ничего нет. Затем вылез человек из-под пола, как бы мой собутыльник, и пошел по комнате. Я сказал жене, что вижу каких-то глюков, а она мне в ответ —
Это горячка. Не может быть, говорю. У меня? Друзья, вы верующие и знаете, что дьявол — это реальность. И я также скажу, что то, что я видел, было реально. Впоследствии врачи говорили, конечно, реально, но галлюцинации. Бог говорит в Слове Своем, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». И это было началом Божьего наказания за мои грехи. Я очень благодарен Господу за Его милость ко мне, что Он наказывал меня, чтобы я вконец не спился и не погиб. Шестеро моих друзей покончили жизнь самоубийством. Извращенец сатана завладел ими и убил их. Это сущая правда. Трое из них повесились, один ушел в поле зимой и замерз, один из них сам перерезал себе горло и истек кровью. Шестой же приставил отвертку к виску и захлопнул дверь. Остались дети, а мать тоже пьет. Дорогие, помогайте молитвой, у нас творится что-то ужасное. Я тоже не раз был в петле. Бесы измывались надо мной всю ночь. Сначала, когда я понял, что со мной происходит что-то странное и не проходит, я испугался, и мы с женой поехали к отцу в село. В голове стали звучать голоса. Они пели в моей голове непристойные песни, орали, стучали, говорили всякую мерзость и уверяли, что мне пришел конец. Они получали от этого удовольствие, видя, как я пытаюсь что-то сделать, чтобы от них избавиться. Но как можно избавиться от духов? Я видел, как они подходят сквозь стены и крышу, видел, как они летают. Я накрывался с головой, но от них нельзя было укрыться. Я закладывал уши подушками, но они смеялись в моей голове и говорили, «Что ты сделаешь?» Есть одно лишь от них спасение — это кровь Иисуса Христа. Но в то время я был один на один с адом, хотя и не терял мысли, что Иисус где-то недалеко. Да, хорошо и легко писать о том, что пережито и окончилось благополучно. Я не хвалюсь собою, что Бог меня спас. И я не знаю, почему Он друзей не спас, а меня. Но я обязан вам сказать и говорю это всем. Если кто попадет в ад, бесы будут вечно глумиться над ним, и не будет от них никакого избавления. Пришел в отчаяние. Что же мне делать? Кто избавит меня? Демоны продолжали издеваться. Самое страшное было видеть и слышать их. Среди ночи они стали что-то пихать мне в горло и говорили «Глотай!». Я не хотел и отхаркивался, как мог. Тем не менее, то, чем они пичкали меня, оставалось во рту, и я волей-неволей глотал. Потом я понял, что это было. По мере того, как я проглатывал их месиво, у меня проходил страх перед ними. И вот я уже стал с ними как друг. Говорю, общаюсь с ними, потом даже анекдоты друг другу рассказываем. Но, увы, у этих друзей одна цель — украсть, убить и погубить. Вижу моих друзей-собутыльников и говорю, «Как это вы проходите сквозь стены?» Они мне в ответ, «Повесься, и ты будешь как мы». «Нет, не хочу, жить хочу, дочка у меня красавица». А они говорят, «Все равно заставим». О, милосердный Отец, если бы не Ты, так и случилось бы. Они измотали меня в конец. В моей голове ревели быки, стоял демонический визг, хохот, ругательства и дикие крики. Я просто изнемог. Утром Отец сказал, что отвезет меня к врачу, но сначала ему нужно было куда-то съездить. Он уехал, а я вышел на улицу. Всходило солнце. В тот же момент дьявол опять стал заставлять меня повеситься. И я сопротивлялся, как мог. Но сатана сильнее человека, и он подавил мою волю. В отчаянии я взял веревку, перекинул ее через перекладину в гараже, сделал петлю, одел на шею и стал поднимать себя. Помню, я уже стал терять сознание, как вдруг по руке, которой я поднял себя, кто-то стал стучать. Я пришел в себя и увидел жену, которая плакала и говорила,
«Ты что делаешь? Зачем хочешь нас оставить?» Я ей говорю: «Не могу больше, дурно мне. Всю душу мою они вымотали. Куда деваться? Если бы Господь вовремя не послал ко мне жену, то я навсегда соединился бы со своими истязателями». Приехал отец и, увидев рану на шее, увез меня в больницу. Мне сделали укол, и я уснул. Когда проснулся, в голове была тишина. Рядом сидела жена. «Что это было?» — вспоминал я. «Сон?» Прошел год. Из головы не выходил вопрос, что со мной было и что это за существа. И при всем этом что-то мне подсказывало, или, вернее, кто-то подсказывал, что все это неспроста, и что я ввязался в нечто крайне неприятное и опасное. Я боялся один спать. Мне казалось, что кто-то находится в комнате и стоит у изголовья. Но все это были цветочки по сравнению с тем, что ожидало меня впереди. «Дорогие, вы скажете, зачем ты нам все это рассказываешь?» «Рассказываю, чтобы вы не спали, ибо сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если вы скажете, что все это бредни пропойцы, я вас пойму и не обижусь. Мне так и говорили, мы все такие разные. Но я говорю то, что знаю и видел, и уверен, что это были не галлюцинации, но духовные реалии. Я служу моему Господу и верю, что если Бог даст вам возможность прочитать это свидетельство, вам будет над чем задуматься». Другой подобный случай произошел в Дмитровском районе Подмосковья, в поселке Орево, где мы работали. Первый месяц работы я еще воздерживался от выпивки, и следует отметить, что я не был совершенно безразличен к вопросу о Боге. Всегда взирая на небо, я мысленно говорил: «Кто же все-таки создал это все? Ведь есть же Бог». Знал я и об Иисусе, что жил такой Сын Божий, который ходил и исцелял людей. После первого месяца приехал домой. Мне очень захотелось посмотреть фильм «Иисус». Помню, смотря его, я плакал и мысленно говорил: «Какой был добрый человек! Мне таким никогда не стать! Я пьяница, у меня были приступы белой горячки». Мы работали вчетвером — я, мой старший брат и два наших друга, из которых один, Алексей, как я упоминал раньше, замерз. Другой друг, Валера, купил музыкальный центр, но в комнате общежития работала лишь одна розетка, и мы протянули под кроватями удлинитель, который мы сами смастерили из автомобильной проводки. И вот однажды ночью под люстрой в комнате что-то как будто взорвалось. Яркая вспышка и хлопок. Мы испугались, а я подумал: опять проявляется эта нечисть. Утром оказалось, что провод удлинителя перегорел. Мы его скрутили и заизолировали. Но перед нами стоял вопрос: при чем здесь люстра? Почему под ней что-то взорвалось? Ответ на этот вопрос я получу, когда уже стану верующим. Второй месяц я работал с отчимом Валеры. Валера забрал свой центр, и все они уехали в Москву. А меня оставили со Степанычем, так его звали. Этот Степаныч был любителем спиртного, и мы с ним там пьянствовали. Не знаю, сколько это длилось, помню только, что давление у меня было высокое, так что из носа пошла кровь. Тогда я сказал себе: «Хватит пить», и словно в ответ прозвучало в сознании: «Жди второго». Долго ждать не пришлось. На другую ночь слышу голос: «Прыгай к нам». А мы жили на четвертом этаже. Мое сердце ушло в пятки. То, чего я боялся, опять меня постигло. В этот раз бесов было больше. Один был в образе моей жены и говорил ее голосом, что ее сбила машина, и она теперь здесь, и что мне тоже неплохо было бы присоединиться к ним. Я позвонил домой и узнал, что моя жена жива и здорова. Дело в том, что в контактах с бесовским миром все принимаешь за реальность и в то же время понимаешь их обман, потому что дьявол — лжец и отец лжи, как сказал о нем наш Господь. Я переживал сильный страх, но этот страх был умалён безнадежностью. Я понял свою обреченность.
Обычно люди боятся, когда беда на пути к ним, а когда она пришла, то чего бояться? С самого утра бесы измывались надо мной. Опять в голове стоял вой, крик и визг. Помню, я проходила около грузовых машин и заметил, что там кто-то сидит. Это было то ужасное существо. Оно плевало в меня, и эти плевки оседали в самую глубину моей души, как бы ложась на дно. От отчаяния я завыл, и я был в их лапах, как подопытный кролик. Опустив голову, я пошел прочь оттуда, и вдруг что-то ударило меня по ногам. Я посмотрел назад и увидел сзади у себя хвост. Да, дорогие, ужасно осознавать, что ты стал вместилищем чертей. И я был таковым. Тот, кто попадает к ним вне тела, беда тому. Христиане, не грешите, эти монстры не знают пощады. От них исходит ужас, внутренность их — сущее зло. О Боже, не дай кому-либо там очутиться. Не буду описывать все подробно, да и ни к чему оно. Вы и так поняли все. Скажу лишь, что под вечер я вконец попрощался с разумом. Сатана полностью завладел мною. Я стал как один из них. Бесы и черти стали моими друзьями. Что они говорили, я слушал и подчинялся им. Даже пророчествовал от их имени. Странно, но я все это помню. Впоследствии врачи с удивлением спрашивали: «Как у тебя память сохранилась после того, что было с тобой?» Мне уже самому хотелось поскорее перейти к ним. Нахвалили они мне свое царство и говорят: «Пошли вешаться». И я согласился. В шкафу я нашел провод. Он-то не подведет. На берегу канала имени Москвы я сделал петлю. Перебросил один конец через сук на дереве и завязал его. Затем накинул петлю на шею и, поджав колени, стал садиться. Специально давил себя к низу, чтобы скорее удавиться. Так уж все надоело. Отчаяние, безысходность, потеря надежды. Никто из людей не помог бы мне. Но невозможное людям возможно Богу. Провод лопнул. Я сказал: «Даже умереть не получается. Помогите же мне!» — прокричал я бесам. Голоса закричали: «Под фуру давай, под фуру!» «Нет, — говорю, — пошли бы вы все подальше, хватит меня обманывать!» Люди увидели, что с головой у меня не в порядке, и вызвали скорую. Меня увезли в наркологию, сделали укол, поставили капельницу. Видения продолжались около 4 дней. Один случай при этом стоит упомянуть. Я лежал привязанный к кровати, и бесы стали вынуждать меня сказать слово «Отец». Я не соглашался, но они беспрерывно орали в моей голове: «Скажи, Отец! Скажи, Отец!» И я сказал. После этого на потолке стали сгущаться краски, и появилась мерзкая рожа с 2 перекрещенными носами. От нее стали тянуться ко мне руки. И я как мог сопротивлялся, чтобы они не ухватили меня. От этой фигуры исходила похоть. Сегодня эта мерзкая тварь распространяет похоть везде и повсюду. Нагота, обольщение, разврат. Дьявол делает все, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Сегодня не всегда разберешь, кто перед тобою, сестра-христианка или девочка с панели. Грехом наготы сатана поражает многих. Будем бодрствовать, дорогие друзья. Когда все закончилось, голоса пропали, видения прошли, и я уехал домой в Каменку. Но теперь вместо голосов стали приходить навязчивые мысли: «Убей жену», «Убей дочь», «Повесься». Для меня снова наступили мрачные дни. Дьявол хотел, чтобы я и в трезвом состоянии был под его влиянием. На стенах стали появляться разные лица. «А зачем ты туда смотришь? Зачем рассматриваешь их?» — говорили мне. Но у меня не было силы, чтобы на них не смотреть. Я был рабом. Спать я не мог один и без таблеток. Только 2 таблетки азалептина приносили сон. Я не хотел просыпаться, и утро было для меня нежеланным. Хотел исцеления, искал, кто бы помог.
обошел в нашей округе всех колдунов и бабок. Кто только не снимал с меня порчу, только вот никто не мог. Ездил к монахам, ходил в православную церковь. После всего лег в психиатрическую больницу. Мой последний шанс. Я не верил, что врачи мне помогут, потому что они еще не придумали лекарства, чтобы души лечить. У меня же был рак души. Но все же решил попробовать. Увы, там я снова увидел бесов и услышал их голоса. Попросился домой. Дома хоть не видишь этих душевно больных, вид которых еще больше усугубляет положение. Решил жить без водки, потому что знал, что стоит мне только выпить, как понесут меня вперед ногами. Жене я сказал, что никто мне не может помочь, кроме одного Бога. Но был вопрос, где найти его? Мама научила меня молитве «Отче наш». Вроде помогала. Стал обращаться к Богу своими словами, говоря: «Боже, я не хочу в ад, к этим чертям. Помоги мне, спаси меня. Я столько нагрешил, но смилуйся. Господи, сделай в раю клетку и посади меня туда. Я готов там вечно сидеть. Только не отправляй меня к этим чудовищам. Пожалуйста, не отправляй». Лишь только одно тело отделяло меня от ада. Да и всех нас оно отделяет от вечности. Живя в теле, мы имеем искупление, возможность покаяться, исправиться. Дорожите временем, возлюбленные. Я смирился с судьбой. Устроился на работу в деревообрабатывающий цех. Мы работали во вторую смену с 6 вечера до 2 часов ночи. Со мной работал парень. Когда наступала ночь, меня одолевал страх. Все казалось, что кто-то сидит в темноте среди досок. А этот парень, который работал со мной, был всегда весел и свободен. Как я ему завидовал! Месяц мы проработали вместе. Я не хотел, чтобы кто-либо знал мое прошлое и ничего ему не говорил о себе. Но однажды за чаем я решил поделиться с ним своей печалью и рассказал ему о себе, как я пил и во что теперь превратилась моя жизнь. Я всегда хотел жить вечно, но узнав о существовании ада, я считал счастьем, если бы со смертью человек исчезал навсегда. Однажды я сказал: «О, если бы у меня была возможность еще раз прожить свою жизнь! Я никогда бы не пил, не курил, не убивал бы в детстве грачат. А теперь вот во что превратилась моя жизнь? Я стал каким-то зомби. Душа моя горько сожалела о прожитой жизни в грехах. Я считал, что двери рая для меня навсегда закрыты, что мои грехи Бог никогда не простит. Мне было совершенно невдомёк, что в эту ночь ко мне придет сам Иисус Христос. Придя с работы, я лег в постель, и вдруг меня что-то объяло. Сквозь меня через все мое существо дважды прошла рука Божья. Каждая молекула и каждая клеточка моего тела словно вывернулась наизнанку, и Господь сказал: «Ты чист, и жилище твое чисто». В это время все мгновенно ушло. Страх, боль, обреченность, беспомощность, тревога. Я словно растворился в Боге. Я был в Его присутствии. Это было блаженство. Наверное, так чувствовал себя Адам, не согрешивший. Христос меня освободил, и я начал Его славить. Он сотворил во мне свою обитель, изгнал из меня бесов и преобразил мою жизнь. Я сказал: «Боже, почему Ты так долго не приходил? Я так устал! Я столько настрадался! Боже, прости меня по великой милости Твоей! Твоя рука всегда была надо мной, и если бы не Ты, то навеки вечные я был бы разлучен с Тобою. Радость моя и спасение мое! И черви постилались бы подо мною и покрывали бы меня, и я вечно скрежетал бы зубами, истязуемый бесами». Вот из какого гибельного рва извлек меня Господь Иисус. Теперь я сплю спокойно, так как Бог всегда рядом. 4 декабря — это мой день рождения.
исполнилось 5 лет моей новой жизни. Я проповедую в церкви. Друзья, если мы будем искать Его, Он даст нам найти себя. Он всегда рядом, и я счастлив. Совсем забыл сказать, что мои новые друзья ходили смотреть то место, где я вешался, и сказали, что провод оборвался в том месте, где мы его скрутили, когда он перегорел. Я же им ответил, что это ангел Божий перемкнул удлинитель, чтобы он порвался, и я не погиб. А взрыв послужил знамением, что все это сделала Божья рука. Аллилуйя ему!

0: «Не хочу». И говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана». Матфея, 4 глава. Сердцу говорил он мягким голосом: «Хочешь, я тебя озолочу?» И рассыпал перед сердцем золото. Но сказала сердце: «Не хочу». «Хочешь, увенчаю тебя лаврами? Только сильным это по плечу. Будешь греться под лучами славы ты». «Нет», сказала сердце, «не хочу». «Хочешь, подарю тебе жемчужину? Хочешь, звезды? Хочешь, свет зари?» Но сказала сердце: «Нет, не нужно мне, никаких подарков не дари. Ни богатства не приму, ни почестей, ни красот земных и ни чудес». Удивился враг: «Чего же хочешь ты? Неужели у тебя все есть?» «Да, есть у меня дары бесценные, вечное спасение и жизнь. У тебя все смертное и тленное. Что ты сердцу можешь предложить?»
1: Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. К Ефесянам 5:5-6.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

13 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, горе

«Зато вот я на вас, — говорит Господь Бог, — и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажут ли вам, где та обмазка, которую вы обмазывали? Посему так, говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. Я разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам, нет стены и нет обмазывающих ее. Пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо твое к черям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи, так, говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня перед народом моим за горсть ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так, говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтоб он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь. 14 глава книги пророка Иезекииля. И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов,

идол своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка». Чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступивши от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимую, то сии три мужа среди нее, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же осталась бы пустынею. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: «Меч, пройди по земле», и стал истреблять на ней скот и людей, то сии три мужа среди нее, говорит, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так говорит Господь Бог: есть ли и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток. Сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда, вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь. Глава 15 книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие, тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие? Посему так, говорит Господь Бог, как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима. И обращу лицо мое против них, из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их, и узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое, и сделаю эту землю пустыней за то, что они вероломно поступали, говорит Господь
16 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи, так говорит Господь Бог дщери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амаррей и мать твоя Хиттиянка. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтоб из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. Я проходил мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилие рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота, из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними, и взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей мой и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку и елей и мед, которыми я питал тебя, ты поставила перед ними в приятное благовоние, и это было, говорит Господь. И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на съедение им. Мало ли тебе было блудодействовать, но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога и непокрыта и брошена в крови твоей на попрание. И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышений на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножала блудодеяния твои, блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня.
И вот я простер на тебя руку мою, и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассура, и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Посему выслушай, блудница, слово Господне. Так говорит Господь Бог, за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими, и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, и со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбодеец и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности, предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою. И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут дома твои огнем и совершат над тобою суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться. За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня, вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе: какова мать, такова и дочь. Ты — дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты — сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша — хеттиянка, и отец ваш — аморрей. Большая же сестра твоя — Самария, с дочерьми своими, живущая влево от тебя. А меньшая сестра твоя, живущая тебя вправо, есть Содома, с дочерьми ее. Но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала. Этого было мало. Ты поступала развратнее их на всех путях твоих. Живу я, говорит Господь Бог, Содома, сестра твоя, не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они и делали мерзости перед лицом моим, и, увидев это, я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих,
по грехам твоим, какими ты опозорил себя более их, они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдавши сестер твоих. Но я возвращу пленных, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома, и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария, и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше. О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих во дни гордыни твоей, доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. Ибо так, говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презревши клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою и узнаю, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Никто не говорит, где Бог Творец мой, который дает песни в ночи. Иова 35:10. Елиуй был мудрым человеком, весьма мудрым, хотя и не настолько, как премудрый Иегова, который видит свет в облаках и находит порядок в кажущемся беспорядке. Поэтому Елиуй, недоумевая при виде страданий Иова, строил догадки о их причине и очень мудро высказал одну из наиболее вероятных причин, хотя это и не оказалось верным в случае с Иовым. Он сказал про себя: «Наверное, если люди повергаются чрезвычайным испытаниям и скорбям, то это потому, что, думая о своих бедах и терзаясь своими страхами, они не говорят: „Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи“». Сказанное Елиуем в большинстве случаев бывает весьма справедливым. В значительной степени причиной страданий христиан, причиной, по которой они бывают погружены в глубокую скорбь, является просто-напросто то, что в то время, как они смотрят вокруг себя направо и налево, ища, как бы им избавиться от своих бед, они забывают вознести свои очи к горам, откуда приходит реальная помощь. Они не говорят: «Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи?» Мы, однако, оставим этот вопрос без ответа, а остановимся на самых чудесных словах: «Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи?» Этот мир имеет свою ночь. Кажется, иначе и быть не может. Днем светит солнце, и люди выходят на труд свой. Но они устают. И вот приходит, подобно сладостному дару небес, ночь. Опускается темная завеса, загораживая свет, который мог бы помешать нашему сну. В то время как сладкая, спокойная тишина ночи позволяет погрузиться нам в объятия сна и на время забыть свои заботы, пока вновь не покажется утреннее солнце, и ангел, положив свою руку на завесу, вновь не откроет ее, не коснется наших ресниц и не пригласит нас вставать, чтобы приступить к дневным трудам. Ночь — одно из величайших благословений, испытываемых человеками. И у нас есть много причин, чтобы благодарить за это Бога. Но для многих ночь — это мрачная пора. Там язва, ходящая во мраке, там ужасы в ночи, там страх разбойников и мучительных болезней, со всякими страхами, испытываемыми боязливыми, когда они не имеют света, с помощью которого они могли бы различать предметы. Тогда им чудится, что по земле ходят духовные существа. Хотя, если бы они знали истинное положение дел, то они бы не удивились тому, что миллионы невидимых духов, тварей, ходят по земле. Они ходят как тогда, когда мы спим, так и тогда, когда мы бодрствуем, и что они рассказывают вокруг нас во всякое время, и ночью не более, чем днем. Ночь — это пора страха и тревоги для большинства людей. Но даже ночь имеет свои песни. Вы никогда не стояли ночью на морском берегу, слушая, как ритмичное шуршание гальки и шум набегающих на берег волн соединяются в песнь хвалы Богу? Или же разве вам никогда не случалось, поднявшись со своего ложа, слушать, распахнув окно? Что слушать? Тишину, время от времени прерывающиеся невнятными звуками, которые кажутся тогда нежной музыкой. А разве вам никогда не чудилось, что вы слышите звучащую в небесах Божью арфу? Разве вы не сознавали, что эти далекие звезды, подобные взирающим на вас Божьим очам, являлись также поющими устами, что каждая звезда воспевала Божью славу,
воспевая своим сиянием своего могущественного Творца и воздавая заслуженную подобающую Ему хвалу. У ночи есть свои песни. Не требуется особого поэтического дарования, чтобы уловить эту песнь ночи и слышать музыку небесных сфер, воспевающих хвалу, которую слышит сердце, хотя и не восприемлет ухо. Человек, также подобно великому миру, в котором он живет, должен иметь свою ночь, ибо подлинно человек подобен окружающему его миру. Он сам является маленькой вселенной. Он походит на этот мир почти во всем. И если этот мир имеет свою ночь, то также и человек. Мы имеем много разных ночей. Ночи скорби, ночи гонений, ночи сомнений, ночи замешательства и смятения, ночи беспокойства, ночи подавленности, ночи неведения, ночи всякого рода, которые угнетают наш дух и устрашают душу. Но да будет благословен Господь. Христианин может сказать: «Бог мой дает мне песни в ночи». Я думаю, нет необходимости доказывать вам, что и христиане имеют ночи. Если вы являетесь христианами, вы обнаружите это сами, и вам не нужны будут никакие доказательства, потому что ночи будут приходить достаточно часто. Поэтому я сразу же перейду к делу и не буду говорить сегодня о песнях в ночи, об их источнике, Бог дает их, об их содержании, о чем же мы поем ночью, об их совершенствах. Это сердечные песни, и они сладостны, об их пользе, о благе, которое они доставляют нам и другим. Любой может петь днем, когда чаша полна. Человек черпает из нее вдохновение. Когда человек купается в богатстве, любой может петь хвалу Богу, дающему щедрый урожай и возвращающему домой нагруженные корабли. Эолова арфа довольно легко звучит, когда дуют ветры. Затруднения приходят тогда, когда нет никакого ветра. Легко петь, когда мы можем читать ноты при дневном свете. Но искусный певец — это тот, кто может петь даже тогда, когда нет ни единого луча света, чтобы прочесть эти ноты, кто поет сердцем, а не по книге, которую он может видеть, потому что он не имеет возможности прочесть что-либо помимо внутренней книги своего живого духа. Откуда благодарность изливается в песнях славы и хвалы? Никто не может сотворить песню в ночи сам от себя. Он может пытаться, но будет чувствовать, как это трудно. Когда все идет так, как мне угодно, я буду слагать песни, куда бы я ни шел, потому что на моем пути растут цветы. Но оставьте меня в пустыне, где нет никаких цветов. Откуда мне тогда брать то, из чего я мог бы составить букет хвалы Богу? Как мне сделать венец для Него? Дайте волю этому голосу и наполните это тело здоровьем, и я буду петь хвалу Богу. Но заградите эти уста, уложите меня на ложе страдания. И не так-то будет легко петь, лежа в постели, и воспевать возвышенную хвалу в огне. Дайте мне блаженство духовной свободы, дайте взойти к моему Богу, приблизиться к Его престолу, и я буду петь, как поют серафимы. Но заточите меня в тюрьму, стесните мой дух, подрежьте мне крылья, опечальте меня до крайности, чтобы я стал похож на старого орла. Как тогда трудно будет петь? Человек не в силах петь тогда, когда все против него. Это неестественно — петь в скорби. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Это дневная песнь. Но вот божественная песнь, которую пел Аввакум, провозглашая среди ночи. «Хотя бы не расцвела смоковница» и так далее. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Я думаю, у Черного моря любой мог петь песню, подобную песне Моисея. «Коня и всадника его вергнул в море». Труднее было бы сложить ее до того,
как войско фараона утонуло, когда мрак сомнения и страха объял воинство Израиля. Песни в ночи приходят только от Бога. Человек не в силах их создать. Но что имеется в виду, когда говорится, что Бог дает песни в ночи? Мы думаем, на этот вопрос есть два ответа. Когда в моем сердце сияет свет дня, я могу петь песни, которые касаются моих добродетелей, моих сладостных переживаний, моих обязанностей и трудов. Но пусть придет ночь, и мои добродетели увянут на глазах, мои свидетельства, хотя и существуют, но в скрытом виде. И теперь у меня больше не остается петь ни о чем, кроме моего Бога. Именно ночью мы поем о Боге, и только лишь о Нем. Звучит каждая струна, и выявляются все наши способности к пению, когда мы славим Бога и ничего больше. Он единственный, кто вдохновляет нас на пение в ночи. Так что тебе, бедный христианин, не нужно напрягать свое бедное сердце, чтобы заставить его радоваться. Иди к своему Творцу и проси, чтобы Он дал тебе песню в ночи. Ты — бедный высохший источник. Ты слышал, что когда насос пуст, вначале ты должен залить в него воду, а потом можешь качать, чтобы получить ее. Так и ты, христианин, когда ты иссяк, иди к Богу и проси, чтобы Он влил в тебя сколько-нибудь радости, и тогда ты будешь извлекать ее из своего сердца. Не ходи к тому или к другому утешителю, потому что в конечном итоге ты найдешь в них утешителей Иова. Но иди прежде всего к твоему Творцу, потому что Он является великим Творцом песен и учителем музыки. Он может научить тебя, как петь в ночи. Мы все можем очень красиво петь, когда поют все остальные. Это самое легкое дело — открывая рот, позволять, чтобы из него вылетали слова. Но когда дьявол положит свою ладонь на ваши уста, можете ли вы петь тогда? Можете ли вы сказать: «Вот, он убивает меня, но я буду уповать на него»? Это сердечная песня. Это подлинная песня, которая рождается в ночи. Соловей поет так сладко, потому что поет ночью. Известны слова одного поэта, сказавшего, что если бы соловей пел днем, можно было бы подумать, что он поет не лучше ворона. Именно ночная тишина делает его песнь столь сладкозвучной. То же самое справедливо и в отношении песни христианина. Ночь делает ее сладостной и сердечной.

Надежде. Не покидай меня, Надежда, не проживу я без тебя. Свети в ночи свечою нежной, чтоб я не унывал, скорбя. Не покидай меня, Надежда, тобой живу десятки лет. Храню тебя всегда прилежно среди разгула многих бед. Не покидай меня, Надежда, чтоб верил, что любовь найду. И, обретая рай безбрежный, познал я жизни красоту.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

«Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». К Ефесянам 5:5-6.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: А, друзья мои, вчера мне задали вопрос, а что такое крест? Многие говорят, это болезни, это жена, это муж, это что-то другое еще. Но именно вот это место открылось мне вчера, что воля Божья для нас является очень важной. «Но да будет воля твоя, себя отвергну я». Вот это значит взять крест и следовать за Господом. Когда я отвергаю себя, свою волю, это сложно, это нелегко. Легко сказать, легко проповедовать, легко петь, говорить, но вот соглашаться с тем, что нужно отвергнуть свою волю. И Иисус Христос пришел для того, чтобы показать и открыть нам, что воля Его была подчинена полностью Своему Отцу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Для того, чтобы отдать что-то, нужно возлюбить. Здесь нету парадокса. Все, что мы отдаем без любви, оно не воспринимается ни Богом, ни людьми. Нету отдачи, радости нету. Христос возлюбил нас, и Он открыл нам Отца Небесного, славу Отца. Не просто слова. Это то, что мы можем взять с собой сегодня вечером, уходя с молитвенного дома. То, что мы можем пережить с вами вместе, находясь в испытаниях или в трудностях. Это то, что мы можем вспомнить в самую тяжелую минуту нашей жизни. Потому что Христос, Иисус, пришел открыть нам Отца. А Отец возлюбил и отдал. И братья пели тоже перед этим, что Он пришел для того, чтобы нас перевести туда, где Он, в Его обитель, в Его страну. То есть главная цель – найти и привести нас, поднять нас, пережить что-то ценное уже здесь, на земле. 26-й псалом. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Многие из нас ищут Бога не ради Его лица, а ради Его рук, что Он своими руками нас защитит, поможет, исцелит, даст, благословит. Для меня открылось как-то особо слова апостола Павла: «Я ищу не вашего, а вас». Вы знаете, для меня просто открылось небо. Господи, вот что! Это Твои слова. Это не то, что апостол Павел говорит сегодня к народу в других посланиях. Он говорит: «Я ищу не вашего, а вас». Сколько из нас приходит в собрание, в церковь, потому что есть Господь, говорящий, есть Бог, который отвечает, есть Бог, который так близок ко мне, есть Господь, который согревает меня, тот Бог, который говорит мне что-то ценное и важное. Все, что мы делаем без любви, друзья мои, к Богу, оно не имеет значения. Вот почему и Христос, прежде чем поручить апостолу Петру, паси овец моих, говорит: «Любишь меня ли ты больше, чем они? Любишь ли ты меня больше, чем все?» Пусть в твоем подсознании будет это слово, что «я люблю Господа больше, чем кто-либо». Это

не пафос, это не гордость. Вот это и есть смирение, когда мы можем сказать: «Иисус, я люблю Тебя». Наоборот, гордость не позволяет сказать вот подобное, чтобы мы искали не только руки Господа, а Он Сам позаботится о нас. Отец, которого мы не знаем. Ну, казалось, ну как мы не знаем? Мы знаем, мы все другим расскажем. Много людей сегодня растут без отца, без отцовщины сегодня на земле, которые при живых родителях остались сиротами. При живых родителях. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А выше сказано в 27 стихе: «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Вы знаете, Господь открывает тем, кто хочет слушать или слышать. И сын хочет открыть отца нам. Сын открывает отца. Отца Небесного. Потому что в Ветхом Завете и Давид об этом говорит: «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». Исаия говорит: «Отец вечности, о Боге». Иеремия говорит: «Ты будешь называть меня отцом твоим». В Ветхом Завете понятие отцовства было совершенно другое. И Иисус сказал: «Я открылся простым, немудрым, детям, чтобы посрамить мудрое». Именно Он открыл отцовство детям Своим, рожденным от Него. К нам приезжал один брат, он вел семинары в нашей церкви, он сам с России. Он миссионером остался на севере. Однажды он пошел мыть машину на речку, а маленький сын, где-то 4 годика, возле берега на камере купался. И вдруг он слышит голос внутри: «Посмотри на своего сына». И когда он посмотрел на сына, волна и ветер увел его далеко, далеко от берега. И в этот момент, когда он посмотрел на своего сына, его сын потянулся за какой-то бумажкой или листочком и перекинулся в воду. Он стремглав, сколько у него было силы, бросился навстречу, бросился и сына своего достал уже из-под воды, который напился воды, его сын. Он вытащил его. Через время короткое сын пришел в себя, говорит: «Папа, спасибо, благодарю, что ты меня спас». А он говорит: «Сынок, я не тебя спас, я себя спас». Я не знаю, поняли ли вы, о чем я сказал вам сейчас. Отец говорит: «Я себя спас. Что было бы со мною, если бы ты утонул?» Отец Небесный больше любит нас, чем мы сами сегодня понимаем или соглашаемся, что такое смерть. Именно Отец бросился спасать нас, и Он пришел для того, чтобы спасти не просто нас, но спасти себя, потому что Он возлюбил мир, возлюбил тебя лично, персонально возлюбил. Не в общем так, как мы говорим иногда, лично тебя возлюбил Господь. Открывает нам свою любовь, когда Он, приближаясь к нам, показывает нам и хочет, чтобы мы через Иисуса Христа познали Его. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мы этот покой ищем, друзья мои. В это самое тревожное время, когда распространяются по земле различные слухи, эпидемии, коронавирусы, политические бунты и нестабильность в странах, когда мы живем сегодня с тревогой, а что будет с нашими детьми, когда мы переживаем о будущем и о настоящем, когда у нас нету покоя в сердце. Я вот заметил, друзья мои, что самая тревожная тема сегодня – это тема и беспокойства. Иногда люди не знают, что они дают место врагу человеческих душ и ранят нас тогда, когда они этого не знают. Я как-то пришел с собрания, тревожный такой, домашний там занимается своим делом, а я каждый день пишу короткое слово для того, чтобы ободрять людей, благословить и поддерживать их, направлять их к Иисусу, Отцу Небесному. Думаю, сейчас я не пишу обычно ночью, вечером. Но думаю, вот как бы хотел я, чтобы меня утешили сейчас, в эту минуту, когда у меня сердце раненое сильно, я переживаю, думаю, я себя утешу тем, что я буду других утешать.
и стал писать короткое слово, минут 10, не больше. Вы знаете, это был взрыв. Столько людей открылось, что у них есть нужда в этом. Столько людей, друзья мои, сегодня нуждаются в покое, в переживаниях находящиеся, благодарны, когда кто-то их поддерживает. Ведь Господь нас обязательно сразу, моментально и мгновенно поддерживает, когда Он видит, что мы поддерживаем, помогаем, утешаем других. И вот Иисус говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас». И Я успокою вас. Жалкие утешители те, которые не имеют покоя, а пытаются других утешить. Держись, ну держись, вот так написано. Ваше присутствие среди ваших ближних, среди ваших домашних, когда вы имеете покой в сердце, является лучшим аргументом и доказательством, что Господь с вами. Чтобы доказать, что палка кривая, нужно рядом положить ровную. Это лучшее доказательство. Когда Господь с вами и в вас, когда вы имеете покой в Господе, вам не нужно говорить о покое, вам не нужно утешать других, друзья мои, словами, ваше присутствие, ваше спокойствие. Как Иисус спал на возглавии, ученики переживали, что будет с лодкой, буря, ветер, много проблем, а вот Господь рядом с нами. И это должно нас успокоить. Что в это время тревожное, в этой стране, в этот год 21-й, Бог остается с нами. Он не оставил нас. Он не бросил нас на произвол. Он хочет, чтобы мы ближе подошли к Нему. И не просто потому, что беда на улице, не потому, что море волновалось, не потому, что становилось темно, а Он пришел. Он пришел сегодня. Он пришел к нам. С нами, говорит, так нежно и тихо. Я один раз видел Иисуса, но так, что до сегодняшнего дня, как будто это является видением сегодняшнего дня. Был такой момент, я был в Крыму, был на служении, очень хотел, чтобы кто-то меня поддержал. У меня был друг Коля, который был в Черновцах, хотел, чтобы он приехал ко мне, но он никак не хотел приехать, у него была работа хорошая, дом там в Черновцах, и он не приехал ко мне. Ночью вижу сон, такой яркий сон, который перерос в настоящее видение. Смотрю, Коля идет навстречу, и так я обрадовался, сердце трепещет, Коля идет, я радуюсь, Господи. И вдруг Коля мимо меня прошел и на меня не взглянул, и прошел дальше. Я говорю: ну как это так может быть? Говорю: Коля! А он посмотрел на меня, вот так назад повернулся, ничего не сказал. Но я увидел те глаза Иисуса, которые до сих пор я вижу. Глаза, которые успокаивают, глаза, которые обличают, глаза, которые открывают, глаза, в которых ты видишь сам себя. Это глаза, которые открывают Божью славу. Друзья мои, глаза Иисуса. Посмотрел, я все понял. И мне хотелось падать, падать. Я уже пытаюсь падать, но не могу. А он на меня смотрит. А я смотрю, я уже на кровати, а он на меня смотрит и продолжает смотреть на меня. Это особые глаза. Я не могу вам передать. Я даже работал художником определенное время, но я никак не смогу и не смог бы нарисовать эти глаза. Не могу, друзья мои. Но я когда в церкви рассказывал, одна сестра тоже увидела эти глаза. И она обрадовалась, она прославила Бога. Она была самая ревностная, которая принимала крещение тогда, водное. И она очень скоро ушла в вечность. Она умерла с Господом. Она была такая ревностная. Но она увидела тоже эти глаза по-своему. Я не знаю. Бог дает нам сегодня это свое присутствие, свою благодать, свое утешение и свою благость. Это милость Божья. В послании Иакова написано: «Приблизьтесь к Богу, и убежит от вас дьявол, сатана, который внушает страх, который пытается нас сковать». В данном случае вот одно из орудий или одно из защит, иммунная система наша в том, что Господь защищает нас тогда, когда мы приближаемся к Нему, просто приближаемся к Нему. Я помню, в школе боролся с ребятами, обладал какими-то приемами, способностью, но одного парня я никак не мог побороть, победить. Однажды как-то получилось так, что развернулся и как-то перекинул его через себя, хотя он был старше меня.
Упал он, все засмеялись. А я понял, что беда, надо бежать оттуда. Бегу домой. Мы жили не очень далеко от школы. А он за мной. Я слышу его шаги. Я слышу, что он сейчас, вот его кулаки будут на моей спине. Думаю, сейчас убежище, калитка наша. Думаю, вот один шаг, два, я спасен. Калитка закрыта. Развернулся уже, готов принять, что положено мне. А смотрю, а у него взгляд другой совершенно. Он говорит, пойдем поиграемся. Или там что-то он сказал такое доброе в мой адрес. Думаю, что такое, что изменило его отношение? Почему агрессивность свою оставил? Когда я посмотрел, отец мой стоит на воротах, и вот так он увидел моего отца, испугался. Отец был рядом. Друзья мои, когда ваш отец рядом, когда ваш отец с вами, вам бояться нечего. Когда Господь рядом с нами, когда мы в Нем и Он в нас, все происходит по-другому. Бог меняет обстоятельства, Бог меняет нас, и все меняется, потому что написано в Слове Божьем, наш Отец, Он заботится о птичках. Отец наш есть Бог любви, которого мы раньше не знали. По Ветхому Завету мы знали Бога как карателя греха отчасти. Но Бога любви, который менял человеческое сердце, в Новом Завете открывается только. Это ученики Христа, это апостолы, проповедуя. Дух Святой использовал этот прием через их слова. Они говорят, вы распяли начальника жизни. Вы отреклись от святого и праведного. Но, впрочем, братья, вы это сделали по неведению. И вот только после этого они умилились сердцем и сказали, умилились, это заплакали, переживая, Господи, что делать сегодня? Что нам делать, мужи, братья, чтобы спастись? Бог спасает, друзья мои, не тогда, когда мы с розгой стоим над нашими детьми, над человеком давлеет какая-то власть, какая-то сила, какая-то угроза. Бог спасает, это прикосновение Господа, которое так многим сегодня непонятно. Когда Господь подходит к тебе и говорит, «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Когда Иисус говорит сегодня, что «Если любишь меня, паси овец моих» нежным голосом, и когда мы видим Его глаза, меняется все, друзья мои. Почему написано, что много наставников сегодня, а мало отцов. Бог хочет, чтобы мы были отцами, переживать вместе с учениками, с детьми эти непонятные явления, которые мы замечаем в наших детях. Почему-то я встречаюсь с отцами, многими отцами, и все как один, как будто бы, когда я спрашиваю, вот так лично, о чем ты жалеешь? Не понимал эту истину. Я думал, как отец меня воспитывал, было время, строгость, розга, ремешок. А вот сейчас не работает. И Господь показывает нам, что детям нужно подойти другим путем, переживать в любви, жить с любовью. Один из моих друзей, он ушел в вечность, Иван Ильин, пастор Вениамина Шевченко в Вудбурне, когда-то говорил нашей церкви, что когда дети спрашивают что-то, отвечая на их вопрос, но потом, зная, что в это время открывается их сердце для восприятия, он обязательно положит в сердце какое-то зерно любви к Богу, Божьей любви. Все дети верующие сегодня служат Богу, друзья мои, потому что он сеял постоянно вот это. Он сам был близок к Богу, потому что он сам был без отца, сиротой рос всю жизнь и знал, быть может, что такое Отец Небесный. И Божья любовь выражается в том, когда Господь нам открывает в 14 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца обителей много, а если бы не так, я сказал вам, иду приготовить место для вас. Смотрите, а вы же путь знаете». А Фома говорит, «Покажи нам путь». Конечно, Иисус сказал, что есть путь, истина и жизнь, но главное, для чего Иисус пришел, открыть нам путь в небеса, открыть нам характер Отца, любовь Отца. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего», Он говорит. Это так важно, это так скорбно, казалось бы, звучит в устах Иисуса, что «если бы вы знали Меня, то вы знали бы и Отца Моего». Мы не можем знать Отца. Кому Сын хочет открыть, тому открывает. А открывает Он тем, кто жаждет и желает.
И после этого, через несколько стихов, мы читаем, к нему обращается Филипп. «Господи, покажи нам Отца, и с нас довольно». Вы знаете, как часто для людей, «О, ты расскажи, я буду знать». Нет, друзья мои, это процесс. Процесс познания. Познание, когда мы находимся наедине с Иисусом. Потому что Иисус, как Он говорит, «Я и Отец одно». Мы не должны рассматривать и не можем говорить, «О, Иисус там, Отец там, а Дух Святой здесь». Именно «Я пошлю Утешителя». Он пришел успокоить наше сердце. Он пришел нас утешить сегодня. Сделать нас счастливыми, чтобы мы пребывали в Нем. «Покажи нам Отца, и с нас довольно. Нам достаточно». «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца». Посмотрим на свою жизнь. Показываем ли мы сегодня Отца детям своим Небесного Отца? Показываем ли людям сегодня, ближним нашим, Отца, Его характер, Его отношения? Мы отражаем сегодня в наших поступках или искажаем образ Христа и Иисуса. Я бы хотел, чтобы мы переживали больше и больше наедине с Ним, когда мы ищем не руки Его. «Господи, дай! Боже, защити! Боже, спаси!» «Я спасу! Я помогу тебе! Но почему так дешево? Ты только ищешь руки мои. Эти люди ели хлеб, насытились и снова меня ищут. Я им нужен, потому что я их кормил, потому что я их защищал, потому что я отвечал на молитвы их». Друзья мои, не уходите от лица Его. Господь сегодня хочет с вами вместе пойти в ваши дома. И не бойтесь вечности, не бойтесь того, что грядет. В конце я скажу только один сон, который я буквально видел недавно, буквально месяц назад. Видел сон, это была вторая часть. Один сон я видел года два назад, и примерно такого же направления. И вдруг, перед тем, как проснуться, вижу, небо взыграло такими яркими отражениями, такими огнями. И я смотрю, я лечу, земля остается за мной. Слышу песнь. «Земли ничуть не жаль, уйду в святую даль Иерусалим». Стало понятно на 100%, что все здесь останется, весь негатив, вся печаль, скорбь, слезы, все останется на земле. Не жалейте ни о чем. Привяжитесь к Богу. Любите Господа. Любите Иисуса. Господь с вами. Он благословит вас. Он сохранит от всякого рода зла. Вы для Него намного дороже, чем птицы, чем цветы. Вы для Него дороже. Он умер за вас. Поэтому Он любит вас и хочет помочь вам. Поэтому написано «Отделитесь, и я приму вас». Вы будете называть меня отцем своим. «Отделитесь, и я приму вас. Оставьте грех и прилепитесь ко мне».

бывает порой, на пути ослабею и снова испачкаю душу свою.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

момент творения. Загадка слоновьих ушей. Декоративное растение бегония в просторечии называют слоновьи уши из-за очень крупных листьев. Бегония – один из 2500 известных видов растений, которые вырабатывают тепло примерно тем же образом, что и теплокровные животные. Некоторые представители этого вида могут во время цветения нагревать температуру воздуха вокруг своего цветка до температуры человеческого тела. Еще более удивительны взаимоотношения между бегонией и жуком-скарабеем. Лишь недавно выяснилось, что опыление многих бегоний почти полностью зависит от скарабеев. На стебле бегонии появляются цветы трех типов – мужские, женские и пустоцветы. Жуки очень любят поедать пустоцветы и, ползая вокруг стебля, переносят пыльцу с мужских цветков на женские. Кстати, хотя мужские и женские цветы выглядят точно так же, как и бесплодные, скарабеи никогда их не едят. Такая взаимозависимость между абсолютно разными, казалось бы, существами свидетельствует о Творце и о его замысле для всего творения. Если наш Творец так тщательно позаботился обо всем необходимом для этих недолговечных растений, можно не сомневаться, что о нас, обо всем человечестве, он печется еще больше. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. К Ефесянам 5:5-6.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

утро все встали рано, потому что было слишком холодно, чтобы продолжать спать. После короткой молитвы мы пошли дальше, чувствуя себя отдохнувшими и готовыми идти вперед. Телегу все так же приходилось подталкивать по крутой извилистой тропе, ведущей к тому, что казалось бы вершиной горы. Мы медленно шли вокруг очередного поворота, ожидая, что

нее. По склону лошадям было легко тянуть тележку. Однако мы столкнулись с другим испытанием. Холодный пустынный ветер пронизывал нас насквозь и бросал песок прямо в наши лица. Мы изо всех сил пытались вглядываться сквозь эту бесконечную песчаную вуаль, затянувшую весь горизонт. Впереди смутно просматривалась пустыня с массивными песчаными дюнами повсюду, чередуясь с небольшими холмами то там, то здесь. Мы из последних сил пробивались сквозь эти, в общем-то, обычные в то зимнее время пустынные явления. Нам стало очень холодно, и мы стали искать любое убежище, чтобы хоть как-то спрятаться от пронизывающего ветра с хлещущим песком. Вдалеке, среди песчаных дюн, сквозь летящий песок, мы смогли разглядеть крошечное черное строение, и, как нам казалось, рядом с ним были и верблюды. Однако это было слишком далеко, чтобы сказать, что это на самом деле были верблюды или другой какой-то скот. К этому строению мы и направились. Когда мы подошли к этому низкому зданию, построенному из соломы, глиняных кирпичей и бревен, это совсем не напоминало нам ресторан. За зданием находилось много верблюдов, которые были загружены различными коробками, мешками и узлами. Многие караваны, которые шли мимо, остановились там, чтобы погонщики могли поесть, поспать и дать отдых своим верблюдам. Это был оазис для путешественников. Большое количество верблюдов вокруг этого строения указывало на то, что внутри здания находится много людей. Мы вошли туда и, стараясь быть как можно более незаметными, прошли в темный угол подальше от большой толпы. Мы сгрудились на деревянных скамьях вокруг небольшого импровизированного стола, построенного из грубых досок. Мы были напуганы и сидели вместе, выглядя как грибы на компостной куче или как брошенная в угол грязная и старая одежда. Лохмотья, которые были на нас, трудно было назвать одеждой. Такими они были грязными и покрытыми пылью. Наши лица были черны, на них ничего нельзя было разобрать, кроме сверкающих белков глаз. Внутри было тепло и довольно уютно. Мы быстро согрелись и начали расслабляться. Аромат еды пронизывал воздух. Он был настолько сильным, что мы чувствовали, что если бы мы могли только дышать этим ароматом, это уже удовлетворило бы наш глубокий голод, который так изнурял нас на протяжении уже многих дней. Когда мы сидели там, отец предложил нам помолиться о том, чтобы Бог нам помог. После молитвы он сказал: «Тава и Тони, сходите на кухню и попросите воду, в которой варили лапшу. Они варят лапшу 2 или 3 раза в одной и той же воде. После отваривания лапши 3-й раз в этой воде она становится очень густой и похожа на суп. Они выливают эту воду и набирают свежую. Этот отвар от лапши очень питательный. Он поможет нам выжить еще несколько дней». Тава и Тони ушли на кухню, и через короткое время Тони вернулся с одним человеком, который шел за ним и был одет как повар. Он что-то сказал Тони, и тот указал на стол, где мы сидели. Мужчина посмотрел на нас, увидел детей и пошел обратно на кухню. Вскоре после этого Тава и Тони принесли к столу 2 горшка с горячим отваром от лапши. Повар вышел из кухни, неся 9 деревянных чашек и 9 больших деревянных ложек, и поставил все это на стол, чтобы мы могли это съесть. В это время хорошо одетый мужчина вместе со своим слугой подошел к столу, где мы сидели, и сказал, что он заметил, как мы вошли и сели в этот угол. Обращаясь к отцу, он сказал: «Я посмотрел на вас и на ваших детей,
и понял, что вашей семье нужно

еда и отдых. Мы купили больше хлеба, чем нам нужно. Вы можете взять его для своих детей, а также и для себя. У нас его больше, чем достаточно. И еще, я заплатил за одну комнату на две ночи для двух человек. Но мое дело срочно требует, чтобы мы ушли сегодня. Так что эта комната оплачена еще на одну ночь. И я бы хотел, чтобы ваша семья сегодня воспользовалась этой комнатой. Оставайтесь там и отдохните». На его лице было явно заметно, с каким состраданием и желанием помочь он смотрел на всех нас, таких измученных, грязных и истощенных. Вдруг он предложил нам: «Послушайте, моя мать живет не очень далеко отсюда. Она будет рада, если ваша семья остановится у нее. Вы сможете отдохнуть там одну или две недели, а потом продолжите свое путешествие». Чуть заметная улыбка тронула лицо моего отца, и, приложив руку к своей груди, он сказал: «Большое вам спасибо за ваш хлеб и за гостеприимство, и за то, что предложили нам дом вашей матери. Но мы не можем оставаться здесь дольше, чем сегодня. Мы должны продолжать наше путешествие». Как будто какая-то невидимая сила призывала его не колебаться, а идти, не задерживаясь, вперед. После того, как мы поели лепешку и выпили отвар от лапши, мы почувствовали себя сытыми. Отец поблагодарил Бога за великодушных людей в этой гостинице, которые дали нам еду, и за господина, который дал нам лепешку и предложил теплую комнату, чтобы мы могли отдохнуть. Отец, Тони и Бенни выпрягли лошадей из повозки, покормили их и проследили за тем, чтобы у них было достаточно воды на ночь. Пока они были заняты лошадьми, мать достала расчески и вернулась в гостиницу. Люди с удовольствием купили эти необычные расчески, и на вырученные за них деньги она купила еды для нашей поездки. Она смогла достать также мешок с кукурузой для лошадей и мешок кукурузной и пшеничной муки для нас. Отец был очень доволен этими покупками и сказал ей: «Да, это то, что нам нужно будет в дороге». Впервые за многие месяцы у нас была очень теплая и спокойная ночь. В комнате была только одна кровать, поэтому все спали на полу, кроме отца с матерью и ребенком. На рассвете мы были уже готовы продолжить наше путешествие. Отец с двумя старшими мальчиками встал раньше всех, чтобы накормить и запрячь лошадей в повозку. Затем мы погрузили на тележку все наши вещи, помолились и отправились дальше, в неизвестное место в чужой стране. Пройдя некоторое расстояние от гостиницы, отец остановил телегу и сказал: «Мы должны снова помолиться и поблагодарить Бога за спокойную ночь, которую мы провели, и особенно за того господина, который оплатил нам теплую комнату, чтобы мы могли отдохнуть ночью, и за еду, которую он нам дал. Мы также должны молиться о том, чтобы Бог благословил и хранил его в пути». И действительно, он был человеком, посланный Богом для того, чтобы помочь нам в нашем путешествии. Будем также молиться и о том, чтобы воля Божья была везде, куда бы он нас ни вел. В то время, когда Тава и Тони были на кухне в гостинице, я сидел рядом с матерью. Я был смущен, несколько недоумевая и боясь всех этих незнакомых людей, находящихся в этой большой комнате. Я прижался к матери, чувствуя ее тепло, в то время как Ники прыгал у нее на коленях. Я чувствовал себя более уверенно рядом с ней, среди всех этих странных людей, сидящих вокруг нас в комнате, заполненной дымом. Немного осмелев, я стал с интересом разглядывать их. У них была странная одежда и шапки.
У некоторых были меховые шапки, у других была белая ткань, обернутая вокруг головы, как тюрбан. У третьих вообще не было никаких головных уборов. А еще у многих на головах были только тюбетейки. Все были такими необыкновенными и разными. У каждого из них было свое любимое место в этой столовой. Некоторые стояли, облокотившись о стену. Другие сидели вокруг сырых деревянных столов, сделанных из грубых досок. А некоторые стояли группами, курили, разговаривали со своими попутчиками. В одном углу группа мужчин сидела на полу. Они страстно обсуждали свои проблемы и, попыхивая своими длинными трубками, выпускали клубы сизого дыма. Когда дым выходил из их трубок, он лениво закручивался и поднимался к потолку. Там он смешивался с другими облаками дыма, заполняя помещение густой сизой мглой. Со страстью и живостью они внимательно выслушивали комментарии своих товарищей, с готовностью отвечая на их вопросы. Казалось, они вовсе не замечали комнату, наполненную душным дымом, и продолжали активно общаться друг с другом. Все эти люди были путешественниками и торговцами из разных стран, поэтому они были одеты по-разному, каждый в своей национальной одежде. Тем не менее, все были покрыты той же пустынной пылью, которая набилась в их одежду, лица и руки, когда они путешествовали по пустыне Гоби. После еды и отдыха они продолжали идти по дорогам через Гоби к своим местам назначения. Эта гостиница была одной из многих оазисов на шелковом пути в пустыне Гоби. От этих оазисов шелковый путь разделялся на многие направления, куда путешественники и торговцы везли свои тюки со специями, травами, шелком в чужие земли, такие как Греция, Турция, Рим, а также и в другие места всего мира. Торговля лошадьми и бартер всегда были обычным делом среди путешественников. В конце всех торгов и бартера каждый получал то, что хотел, и был доволен своим обменом. После вечерней торговли лошадьми, торгом различными товарами, а также после сказок о своих поездках по Гоби, они разошлись по своим комнатам и палаткам, чтобы поспать и подготовиться к долгому путешествию через пустыню Гоби. Наутро они пойдут к своим местам в дальние страны мира. Мы продолжили свой путь на восток, по отдаленной части южного района пустыни Гоби. У матери на руках был маленький Ники. Она сидела с ним на двухколесной телеге, запряженной двумя нашими старыми лошадьми. Отец, как и раньше, шел впереди, ведя лошадей под уздцы. Остальные семеро детей следовали за двухколесной тележкой, вереницей друг за другом. Было уже поздно, и, путешествуя весь день, мы устали и шли очень медленно. Я всегда старался идти, положив левую руку на левую ногу, которая была парализована. Я пытался идти в полусогнутом положении. Так идти было трудно и медленно, и я не мог все время передвигаться таким образом. В моей левой руке и колене образовались волдыри, а потом они лопнули и стали очень болезненными. Когда пузыри прорвались, из них начала выделяться прозрачная жидкость, и позже она превратилась в сукровицу, которая выделялась из раны, когда я продолжал опираться на мое колено рукой, чтобы идти. Я не мог так продолжать идти и был совсем измучен. Тогда я встал на свою хорошую ногу, а руками пошел по земле, передвигаясь, как собака. Так идти было быстрее и легче. Не так болело колено, а я не натирал себе волдырей. Я не хотел зависеть от Тавы и Тони, чтобы они несли меня. Когда я доходил до такой степени, что больше уже не мог двигаться дальше,
Я садился на землю, отдыхал и наблюдал, как моя семья медленно уходит от меня. Если Тава и Тони оглядывались и видели, что я сижу, они быстро бежали, поднимали меня и несли до двухколесной телеги, сажали рядом с матерью. Тава, как правило, была той, которая приходила мне на помощь, когда я был совсем измучен и больше уже не мог передвигаться. Неожиданно отец сказал: «Смотрите, смотрите, что-то там видится впереди. Похоже, это маленькая деревня». Когда мы подошли ближе к селению, люди стали бежать нам со всех сторон. Мы испугались и инстинктивно быстро сбились в кучу. Мы шли очень близко друг к другу и держались за руки, плотно прижимаясь к двухколесной тележке. Тава, опасаясь потерять меня, подняла меня и понесла на спине, пока мы не прошли через всю маленькую деревню. Жители деревни толпились вокруг нас. С любопытством и изумленным выражением на глазах они рассматривали наш странный облик. Мы их боялись. В свою очередь, они сами казались нам очень странными с их прямыми черными волосами, а также своеобразными чертами лица и как-то необычно звучащим для нас незнакомым языком. Отец, высокий, со светло-каштановыми волосами, голубыми глазами и белой кожей, был от своих плеч выше всех этих людей, теснившихся вокруг нас. Вся толпа в упор нас рассматривала. Мы были довольно грязные и выглядели непонятной группой детей, шествующей за двухколесной тележкой, самый старший из которых нес на своей спине маленького мальчика. Моя мать была покрыта пылью, как и все мы, и сидела сверху на тележке, крепко прижимая к себе восьмимесячного младенца. Она выглядела очень напуганной, как будто кто-то собирался вырвать ребенка из ее рук. Когда мы продолжали идти к центру деревни, толпа вокруг нас все росла. Мы стали переживать. Отец остановил телегу и жестом поманил нас подойти к переду тележки и поставил Таву, держащую меня на спине, рядом с лошадью, а сам встал по другую сторону Тавы. Все меньшие дети оказались между Тавой и отцом, а Тони и Бенни загородили собой нас от толпы. Таким образом, все дети были в поле зрения матери, Тони, Бенни, Тавы и отца. Мы медленно начали идти снова, а толпа продолжала расти. Они теснили все ближе и ближе, толкаясь и наклоняясь к нашим лицам. Мы уже чувствовали их неприятное дыхание. Они смотрели в наши глаза. Наши глаза не были такими раскосыми и узкими, как у них, и наши волосы не были черными и жесткими, и кожа была намного светлее, чем у них. Они указывали пальцем на рост отца, на его светлые волосы и синие глаза. На тот момент мы не могли сказать, боимся ли мы их больше, чем они нас. Мы говорили по-русски и по-арабски, но не могли понять их язык, и они не понимали нас. Отец с улыбкой на лице медленно продолжал идти. Спокойный и собранный, он улыбался, кивал головой в знак согласия и продолжал идти. Время от времени он снова оглядывался, чтобы убедиться, что мы с ним рядом. Мать сидела на телеге, крепко прижимая к себе ребенка. Она выглядела очень испуганной. Его тревожили эти бормочущие и странные звуки языка, которые она не понимала. Для нее все это было похоже на то, как будто большая толпа хочет сделать что-то нехорошее с нами. Когда мы прошли середину деревни, отец сказал: «Пойдемте быстрее из этой деревни. Мы здесь небезопасны. Не будем тут останавливаться, как мы планировали. Эти люди выглядят не очень дружелюбно, и мы должны как можно быстрее выбраться отсюда».
Когда мы вышли из деревни, толпа рассеялась сама по себе, и мы продолжили путь в огромную открытую пустыню, расстилавшуюся перед нами. Когда мы оставили деревню позади, нам стало легче на душе. Мир и спокойствие — это то, что было нам нужно, чтобы успокоить наши нервы. Мы прошли вперед быстрее, даже не оглядываясь назад, и провели остаток дня, пытаясь как можно больше увеличить расстояние между нами и той деревней до наступления темноты. Когда ночь обняла небо, мы замедлили свой шаг и остановились. Отец сказал: «Теперь, когда мы уже далеко от деревни и от этих странных людей, давайте здесь остановимся и помолимся, а также отдохнем. Наши лошади также нуждаются в отдыхе». Мы сели на землю по кругу, и отец развел небольшой огонь из кусков угля, которые у нас были с собой. Когда огонь разгорелся, мать вскипятила немного воды, засыпала в нее кукурузную и пшеничную муку, сделала мучную пасту. Как только она закончила варить, отец немедленно потушил огонь песком. Когда куски угля остыли, мы сложили их обратно в корзину, чтобы использовать их снова в следующий раз. Огонь погас, и чернота плотно обступила нас со всех сторон. Мы ничего не видели, так как наши глаза еще не привыкли к темноте. Мы начали ворчать, но отец сказал: «Темно, но зато гораздо безопаснее для нас. Давайте успокоимся, отдохнем несколько часов, а потом продолжим идти». Мы все были очень голодными. В темноте мы все еще могли видеть горшок с сваренной кукурузной мукой. Все мы, дети, сидели, не отрывая глаз от маленького горшочка, ожидая, когда он немного остынет, чтобы мы могли покушать. Варево выглядело как паста, и стоял такой запах, что мы готовы были съесть все сразу и прямо сейчас. Когда мы вот так сидели, Тони, по-видимому, очень проголодался. Он смотрел на горшочек намного пристальнее, чем кто-либо из нас. Вдруг он дотянулся до него, схватил горсть этой пасты и засунул ее в рот. Отец мгновенно схватил большую деревянную ложку и ударил Тони по лбу, сломав при этом ее на две части. О, надо было видеть ошеломленное выражение лица Тони. Его рот был открыт, а еда текла и капала изо рта. Необыкновенное зрелище. Нам всем стало жалко Тони, а он заплакал. И теперь по его лицу текли еще и слезы, и мы все готовы были плакать вместе с ним. Отец сказал: «Мы должны благодарить Бога за то, что хранил нас в пути до этих пор, и особенно за эту еду, которую Он нам предоставил». Он добавил: «Даже мусульмане молятся, прежде чем начать есть». Отец продолжал говорить, что мы всегда должны благодарить Бога за все, что у нас есть, прежде всего за еду и безопасность поездки. Мы остановили все, что делали, сняли шапки, и отец помолился. Он поблагодарил Бога за безопасность путешествия и за еду, которую Бог послал нам той ночью. В заключении он сказал: «Пусть воля Его будет во всем, что мы делаем. Аминь». Каждый из нас съел крошечную порцию вареной кукурузной муки, которую разделил нам отец. Из оставшейся пасты он сделал шар, который был размером почти как футбольный мяч. Он осторожно расплющил его, обернул в тряпку и сказал, что это будет наша еда до тех пор, насколько мы сможем ее растянуть. Все мы смотрели на этот большой шар, и кто-то из нас спросил: «Мы будем есть это со всем песком и сорняками, которые приклеились к нему?» Отец, не сказав ни слова, завернул шар из пасты в ткань и положил в корзину. Мы поспали в течение нескольких часов. Когда мы проснулись, в небе сияла яркая луна. Мы поднялись и снова пошли,
а луна освещала наш путь так далеко, как только мы могли видеть.

призваны быть светом в этом мире, среди жестокости и зла добро творить, чтобы, идя долиной страданий, мы словно искры устремлялись ввысь, чтобы, познавши силу воскресения, о Божьих возвещали чудесах, и каждый день, и каждое мгновение взор с верой направляли к небесам, а крест тяжел, и часто слабнут силы, и враг пытается ущерб нам принести. Не унывай, над нами Божья милость, Он даст нам силу все перенести. Пусть страшно и жестока буря жизни, пусть ветер злобно воет и ревет, настанет день, сравняет Бог кривизны и снимет с сердца непосильный гнет. И потому не бойся, только веруй, ведь Бог за нас, Он с нами впереди. Он не пошлет страданий нам через меру и даст нам силу все перенести. Нам Искупитель обещал охрану. Подними взор с надежды к небесам, пусть даже жизнь нам причиняет скорби раны, их Искупитель перевяжет сам. Пусть Бог пошлет нам мужество и стойкость все пережить, и боль страданий, ураганы и унижения, и судьбы жестокость бурь. Ведь путь смирения — это путь христианина. Пусть нас порой пугает злобный ветер, и враг пытается наш дух смущать, спасемся мы, спасутся наши дети, нам Искупитель это обещал. В нем сомневаться нет нам оснований, нам главное довериться вполне, ведь все сокровища обетований принадлежат по праву вам и мне. Окажем же в служении Богу верность и преданность и чистоту во всем. Пусть наша жизнь и в буднях серых хвалу и честь Создателю несет, ведь мы призваны быть светом в этом мире, чтоб детям дать тепло, добро творить. Так пусть поможет Бог, и в испытаниях нам словно искры устремляться ввысь. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Иоанна 15 глава 26 стих. Свидетельство Святого Духа на земле. Как можно сохранить свидетельство о Христе в мире, который ненавидит Его учеников лютой ненавистью? Христианский круг невелик, а те, кто его составляет, слабы. Господь сравнивает их с малым стадом среди волков. Как же тогда они могут противостоять этому миру и свидетельствовать о нем? Они могут это сделать в силе Святого Духа, Божественной Личности, пришедшей от Отца. Господь хорошо знал характер мира и его жестокую ненависть, буря вражды которого обрушилась на него со всей своей яростью. Он хорошо знал и слабость тех, кто любил его и следовал за ним, и кто в итоге оставил его. А Петр даже отрекся от него. Он знал, что сами по себе они не смогут сохранить свидетельство о нем, когда он покинет их, уйдя в славу. Зная злобу мира и слабость учеников, он сказал, что пошлет утешителя, и добавил: «Он будет свидетельствовать о мне». Какими бы слабыми ни были ученики, какими бы сильными ни был мир, он будет свидетельствовать о мне. Как сильно бы ученики не претерпевали падение, как сильно бы ни гнал их мир, он будет свидетельствовать о мне. Он, Дух Святой, Он будет свидетельствовать на земле о славе Сына на небе. Мир распнет Его в самом низком месте на земле. Небеса увенчают Его в самом высоком месте в славе. И Святой Дух, придя, будет свидетельствовать о Его славе. Сын пришел от Отца, чтобы свидетельствовать об Отце. Дух Святой пришел от Отца, чтобы свидетельствовать о Сыне.

время суровых испытаний у христианина не остается на земле ничего, чему он мог бы доверять. Поэтому он тянется к одному только Богу. Когда его корабль разбивается о скалы, и никто из людей помочь ему не может, ему остается довериться только Божьему провидению и Божьей заботе. Какая счастливая буря, если она бросает человека на такую скалу! Благословен ураган, который приводит душу человека к Богу и только к Нему. Иногда мы забываем искать Божью помощь, если нас окружают друзья, и начинаем думать, что они ответят на все наши нужды, позаботятся обо всех наших недугах. Но когда человек настолько беден, настолько одинок, настолько беспомощен, что ему некуда обратиться, он бежит в объятия своего отца. И только там он находит для себя прибежище. Когда он настолько отягощен своими невзгодами, что не может ими поделиться ни с кем, кроме Бога, он должен быть благодарен за свои невзгоды, потому что в такие минуты он узнает о Господе гораздо больше, чем когда-либо еще. Друг дорогой, страдающий от невзгод, как счастливы те невзгоды, которые приводят тебя к Отцу. Сейчас, когда ты можешь довериться только твоему Богу, ты должен полностью верить в Него. Покажи этому миру, что твой Бог стоит для тебя 10 000 миров. Покажи богачам, насколько ты богат в своей бедности, когда Господь Бог помогает тебе. Покажи силачу, как ты силен в своей слабости, когда чувствуешь поддержку вечно живых рук. Теперь настало время для подвига веры и героических поступков. Будь силен и смел, и Господь Бог твой обязательно прославится в твоей слабости и в своем могуществе именно в минуты твоих невзгод.

«Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». К Ефесянам 5:5-6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Ученые подсчитали, что человеческое тело, с точки зрения материалов, из которого оно состоит, стоит очень немного. И этот вывод соответствует Слову Божьему, ибо Бог сотворил человека из праха земного. Кстати, все без исключения элементы, составляющие человеческое тело, встречаются в коре земного шара. Итак, человек сотворен из праха земного. Но это не все. Бог сотворил его по своему образу и подобию. Он вдунул в него дыхание жизни. Он наделил его разумом и душою, и волей, и сердцем, способным поклоняться ему. Мы привыкли смотреть на людей с нашей человеческой точки зрения. Мы судим о человеке по внешним признакам. Но Господь смотрит на человека иначе. Он смотрит в сердце. Мы склонны к обобщению. И для нас очень часто люди — это общество, класс, толпа, массы. Но Бог смотрит иначе. Он видит каждого в отдельности. В каждом человеке Он видит личность, бесценную в Его глазах. Сегодня мы поговорим о том, что представляет из себя человек с точки зрения Бога. Какова ценность отдельной личности? Прежде всего, мы рассмотрим, как Господь в Своей любви принимает нас таковыми, как мы есть. Затем подумаем, как Он действует через отдельных людей. И, наконец, сделаем вывод, какое влияние все это имеет на нашу жизнь. Будем просить Господа, чтобы через эту беседу Он явил бы нам новые откровения, а главное, явил бы Себя. Ибо нашу веру питает не новые сведения, а Божьи откровения. Итак, наше первое утверждение — это то, что для Бога каждая человеческая личность обладает огромной ценностью. Прежде всего, мы видим великую

во втором послании, в третьей главе, в девятом стихе. «Каждый верующий куплен Господом и Господу принадлежит. Цена, уплаченная за нас, это драгоценная кровь Иисуса Христа, Сына Божия». Затем Он не только индивидуально сотворил и спас нас, но и сегодня, сейчас Иисус Христос готовит на небесах место для каждого, кто верует в Него. Помните в Евангелии от Иоанна в 14 главе и во 2 и 3 стихах? Тут Христос говорит: «В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Личное, совершенное место для каждого из нас. Вот что сейчас готовит нам сам Иисус Христос. Кроме того, Господь показывает, как Он ценит человека тем, что непрестанно заботится о каждом из нас уже сейчас, здесь, на земле. Он даже говорит нам, чтобы мы не заботились о себе, ибо Он сам о нас позаботится. Иисус сказал: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Да, наш Бог заботится о нас лучше, чем самый любящий отец заботится о своих детях». В 7 главе Евангелия от Матфея, в 11 стихе, Иисус говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Даже для маленьких детей Он назначил ангелов своих заботиться о них. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 18 главе, в 10 стихе. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Вот какова забота Господа о каждой человеческой душе. Притом, этот любящий Бог, который все сделал для нас, принимает и любит нас такими, как мы есть. Почему так важно это осознать? Во-первых, потому что это помогает нам беззаветно доверяться Ему, любить Его, верить каждому Его слову. Часто нам кажется, что нам самим нужно справляться в нашей христианской жизни. Когда мы оступаем, ошибаемся, грешим, мы отчаиваемся. Но Господь обещает, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Верим ли мы тому, что Он тут говорит? Кроме того, мы часто забываем, что в каждом верующем, кроме его новой природы, рожденной свыше, осталась и его ветхая натура. Постоянно наше властное «я» нас искушает, но Господь все это знает и понимает. Вы помните, об этом говорит Слово Божие? Откройте первое послание Коринфянам, 10 главе. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Его снисходительность, его понимание позволяет нам доверяться Ему, уповать на Него. Но ведь Бог не терпит греха и никогда не одобрит его в нашей жизни. Да, Бог не терпит греха, но Он снисходителен к нам, грешникам. А мы, сохраняем ли мы доверие к Господу и тогда, когда сталкиваемся с трудностями, с искушениями? Да, на Него мы можем всецело уповать. И когда мы полностью уповаем на Него, тогда мы обнаружим, какого верного и чудного Бога мы имеем. Почему еще нам важно понять, что Бог принимает нас такими, какие мы есть? Вторая причина в том, что это помогает нам понять, осознать самих себя. Что мы из себя представляем? Правильно воспринять самих себя вовсе не значит смириться со своими недостатками, мол, такой уж я есть, ничего не поделаешь. Нет, речь идет о том, чтобы, осознавая самих себя, мы поняли бы, как много нам дал Господь. Благодарим ли мы Бога за чудесное тело, за бессмертную душу, за все дары, способности, возможности, которые мы имеем? При этом не надо сравнивать свои дары с дарами других людей.

Такое сравнение может привести к печальным результатам. Или мы возгордимся, или подадимся чувству обескураживания. Господу не угодно ни то, ни другое. Каждому из нас Он дает свои дары, свои способности, и Он хочет, чтобы мы их развивали. Каждый человек уникален, неповторим. Мы должны принять самих себя, а не пытаться быть кем-то другим. Всех нас, таких разных, Господь принимает и любит, каждого в своей индивидуальности. Нет лучшего доказательства, что человек принят, чем возложить на этого человека ответственность. Бог возложил на нас огромную ответственность, дав нам великое задание проповедовать Евангелие всякой твари, научить все народы. И Христос не просто поручил это группе учеников, нет. Он выбрал каждого из них отдельно, персонально, выучил каждого и только тогда послал их заданием. Заметьте, что Господь работает через отдельные личности. Давайте теперь посмотрим, в чем эта работа заключается. Прежде всего, отметим, что инициатива при этом исходила от Бога, а не от людей. Об этом говорит сам Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 15 главе. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Итак, это Иисус позвал за собой своих учеников. Это было по Его инициативе. Далее в том же стихе мы читаем, что Он позвал их для определенной цели, а именно приносить плод. Плод, который бы пребывал. Этот плод Господь ожидает от каждого верующего. Нести народам Божье Слово, приводить людей ко Христу. Господь послал не ангелов, Он послал людей. Каких людей? Тех, кто хочет идти за Христом. Помните слова Христа: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Исполнять задание Христа – это одновременно и труд, и честь. Понимаешь ли ты, дорогой брат, дорогая сестра, что эти слова Иисуса «идите за Мною» относятся лично к тебе? Библия ясно говорит, что каждый последователь Христа может приводить ко Христу других. Что может быть чудеснее, чем быть употребляемым Господом? История дает нам много примеров, как Бог использовал на своем поприще выдающихся людей, проповедников, миссионеров, даже главы правительств, которые приводили души ко Христу. Но Господь главным образом совершает свое дело через простых, незнаменитых людей, которые Его любят. Да, во всем мире у Него есть эти преданные свидетели. Я прочту два чудных обетования, которые дает нам Библия, а вы постарайтесь их записать. Это пригодится вам для внимательного изучения и для молитвы. Первое, Исаия, 60 глава, 22 стих. «От малого произойдет тысячи, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». Заметьте, не от великого, а от малого. От человека, который сам по себе мал и слаб, но в котором Христос стал великим. От такого человека произойдет тысячи, они будут сильным народом. Другой стих из той же книги пророка Исаии, 43 глава, 4 стих. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Насколько ценен для Бога каждый человек, который, умирая, может сказать: «Вот этих людей, мною приведенных ко Христу, я оставляю вместо себя. Они будут продолжать приобретать людей для Христа». Какую цель поставил ты для своей жизни? Производить плод в жизни других людей? В самом деле, что может быть величественнее этой задачи – нести людям свет Евангелия? Да, стих этот говорит о людях, не только об одном человеке или двух. Конечно, оно начинается с одного или с двух. Но Бог их умножит и даст нам целый народ, множество людей. Почему Он это делает? Заметьте, первый стих нам говорит: «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя». Вот причина почему. Бог не хочет, чтобы Его драгоценные жили для чего-то незначительное. Он хочет использовать их для своего великого труда. Какое отношение наше к этому призыву? Как ответим мы на него? Думаю, что хорошим примером в этом нам послужит жизнь Авраама.
Господь избрал его, отозвал из благоустроенного города, обещал многочисленное потомство. И все это в возрасте 75 лет, когда люди уже спокойно отдыхают на пенсии, не помышляя о таких приключениях. Размышляя о том, как Господь призывает, ведет и использует людей, я вижу в жизни Авраама три момента, показывающие благоговейность Авраама к призыву Божьему. Во-первых, он повиновался. В послании к евреям в 11 главе 8 стихе сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Как видим, он не вступил с Богом в дискуссии, как, что, почему. Он просто пошел. Многие христиане обладают этим благословенным свойством. Слыша призыв Господа, они немедленно откликаются на него делом. Во-вторых, Авраам поверил. Апостол Павел так говорит о нем. В послании к римлянам, в 4 главе, в 20 и 21 стихах. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное». Библия учит нас, что наша вера радует Бога. Возможно, вы подумаете: «Но моя вера не так сильна, я не уверен, что Господь хочет использовать именно меня». Откройте Евангелие от Луки. Прочтем слова Иисуса Христа в 17 главе, в 6 стихе. «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас». Помните про малого и слабого, от которого произойдет сильный народ в нашем тексте? Такова и вера. Она начинается с малого, а производит великое. В-третьих, Авраам был терпелив. Он мог ждать. Павел в 6 главе послания к евреям призывает нас подражать тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. А вот в 15 стихе сказано: «Итак Авраам, долготерпев, получил обещанное». 25 лет ждал Авраам после Господня обещания послать ему первенца. 100 лет ему было, когда Господь наконец послал ему сына. Но почему тут «наконец»? Ведь у Бога тысячи лет, как один день. Все эти годы Бог учил Авраама терпению и вере. Что скажем относительно Авраама? Что же делал он эти годы? Он верил Богу и ждал. Он молился, повиновался и верил. Только однажды у него не хватало терпения. И он поступил по своему рассуждению тогда, и одна из его служанок родила ему сына Измаила. Последствия этой поспешности мы видим вплоть до наших дней. Сегодня на Ближнем Востоке, например, воюют между собою кто? Потомки Исаака и Измаила. Да, время, назначенное Богом, это самое лучшее время. Мы прочли у пророка Исаии слова: «Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». В свое время, вы заметили? Когда я думаю о том, как высоко Господь ценит нас, какие чудные возможности и обетования Он нам дает, я всегда помню о том, что Он свои обещания исполняет. Может быть, нам кажется поздно, но в свое время. Как же нам не любить Его, отвечающего на наши молитвы, верного своему слову? Еще одно я хочу, чтобы вы отметили в жизни Авраама. Вы помните, что Господь обещал Аврааму произвести от него великий народ? Столько потомков, сколько звезд на небе. Но ведь, по сути дела, Авраам получил только одного сына, Исаака. В чем же дело? Дело в том, что Авраам стал родоначальником великой нации через одного Исаака. Вот что значит не человеческая, а Божья точка зрения. Мы часто не видим дальше собственного носа. Для Бога же не скрыто ничего, и Он, видя ценность отдельной личности, через эту личность предвидит и творит исторические события. Поэтому планы, намеченные Богом и время, назначенное им, неизмеримо совершеннее того, что может придумать человек. То же самое мы видим и в деятельности, и в служении Иисуса Христа. Сколько времени Он затратил, чтобы подготовить всего 12 учеников? Он почти не выходил за пределы из
земли Ханаанской? Почему? Неужели он не хотел распространить свое учение по всему миру? Безусловно, он этого хотел. И именно поэтому он столько времени и усилий затратил на 12 человек. Он знал цену каждого из этих 12 личностей. Он знал, что наученные им, они смогут пойти по всему свету и учить других, ибо он послал их так же, как послан был сам Отцом. Теперь подведем итог. Мы говорили сегодня о том, как Бог принимает нас такими, как мы есть, и какую ценность мы представляем в Его глазах. Мы видели, как Он может использовать нас, и на примере Авраама мы рассмотрели, как мы должны отвечать на Божий призыв. Теперь возникает вопрос, как все это может повлиять на жизнь каждого из нас? Могу ли лично я хоть сколько-нибудь воздействовать на этот мир? Многие борются с этим вопросом. Они напоминают мне апостола Петра, идущего по воде. Помните этот случай? Если мы смотрим на себя, мы начинаем тонуть. Но когда наш взор устремлен на Христа, мы видим воочию силу, громадные возможности, которые мы имеем во Христе Иисусе. В послании филиппийцам, в 4 главе, Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он дал нам новую натуру, Он дал нам Духа Своего Святого, причем Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. С Богом мы можем ожидать великое и человеку недоступное. Помните слова Давида: «С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». И сейчас в заключение несколько практических советов. Как мы можем это пережить на деле? Во-первых, возблагодарим Господа за то, что Он сотворил нас такими, как мы есть, за дары, которыми Он нас наделил, за наш характер и нашу личность, за все, что мы имеем. Попросим Господа помочь нам не сравнивать себя с другими, помочь нам понять, что этим мы грешим. Во-вторых, давайте заучим наизусть стих из пророка Исаии 43:4, который мы сегодня читали. Углубляясь в понимание его, попробуем прочесть его в применение к своему собственному имени. Предположим, тебя, дорогой радиослушатель, зовут Александр. Тогда этот стих будет звучать так. «Так как Александр дорог в очах Господа и многоценен, и Господь возлюбил Александра, то отдаст других людей за него и народы за душу Александра». Такая подстановка поможет нам лучше прочувствовать уверенность в Божьей любви и силе к нам лично. В-третьих, мы Господу не угождаем, если просто пребываем в мечтах о далеком будущем. Он поставил нас в мир, где миллионы людей еще не знают Его. Мы живем окруженные такими людьми. Задумайтесь, с чего начать? Припомните имя одного человека, запишите его, чтобы молиться о нем или о ней, чтобы потом рассказать им о приготовленном для них спасении. Молите, чтобы Господь их спас. Возможно, это будет ваш друг, или родственник, или сослуживец. Да, Господь может использовать тебя, дорогой брат, дорогая сестра, чтобы привести этого человека и других людей ко Христу через тебя. Именно тебя Он хочет сделать родоначальником нового, многочисленного духовного поколения. Я знаю человека, который смотрит на каждую душу как потенциал для Царствия Божия. А мы, когда встречаем людей на работе, в компании друзей, где угодно, думаем ли мы о них как о возможностях для Иисуса? Думаем ли мы, глядя на человека, что вот он или она может стать предметом моей молитвы, слушателям моего свидетельства? Молитесь об этом, и мы будем молиться с вами. Подумайте, дорогие друзья, какое чудесное наше будущее. Ведь Господь избрал нас индивидуально, чтобы использовать нас для своих целей. Это Его воля, Его план, Его обетование. Он только ждет нашего отзыва. Как ответишь ты Ему, дорогой радиослушатель? Позволь мне на прощание сказать тебе: с Господом будь всегда готов к чудесам.

понести, у всех свои заросли, терна.

Дорогие друзья, Бог заботится о каждом человеке и каждого ведет по-своему. Господь наш руководит, Он ведет, Он учит и одаривает, и все делает так, чтобы познанное мы смогли воплотить в жизнь. Я вправе ожидать от Него любую помощь, силу для всякого дела, спасение от любой опасности. «Ибо Ты — Бог спасения моего», написано в Псалмах. Оглядываясь на прошлое, Давид отмечает: «Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его». Стоит нам решиться следовать Его откровениям, и все пути Господни будут нам во благо и истину. Тогда может случиться, что путь, по которому меня ведет Бог, окажется самым трудным, но Он будет для меня единственно верным. Все события в жизни оцениваются в зависимости от того, какой урок я из них извлекаю. Кого-то трудный путь приведет ко греху. Он будет падать, пытаться уклониться, попробует найти другой, неверный, но более легкий путь. А иной человек извлечет из трудностей огромную пользу и, подчиняясь столь неведомому для него промыслу, ступая по столь непостижимому пути, станет тем, кем его пожелал сделать Бог. Не повторим ли мы за Давидом сказанное: «Все пути Господни — милость и истина»? Запомним этот стих, ибо очень много зависит от того, как и во что мы обратим посылаемые нам трудности, и особенно, как мы воспользуемся отношениями с людьми, которые Господь установил в нашей жизни. Если мы примем все это из Его любящих верных рук,

порывы зла, как ветер, на него бросались, души истерзанные касались. Он мучим был, как жало змея, впивались гвозди зло и смело в его израненные ноги. Святей, которых в мире нет, пронзили руки ими многих. Он избавлял от слез и бед. Детей ласкали эти руки, давали хлеб, благословив. Теперь в невыразимой муке объятия миру растворив. На двух гвоздях держали тело, насмешкам, шуткам нет конца, жестоким пыткам нет предела, струится пот с его лица. Святая кровь из-под венца из ран потоками стекает, а он, кого так близко знает,

мужильні власті над толпою, весь мог би муками томим свершить знамение такое, чтоб ахнул удивленный мир, что поступил изумленный, увидел, что пред ним сам Бог, сиянием славы окруженный. Он мог, он все, конечно, мог, но не затем сошел на землю, чтоб славу вышнюю небес перед неверием надменным здесь разменять на звон чудес. Он не искал ни скромной славы, и зло терпел от злых сердец. Он их любил, страдая, знал он, зачем послал его отец. Он видел мир в глазах заблудших, как стонут люди на пути, как рвутся, ищут жизни лучшей, не зная, где ее найти. Досадной завистью пылают, жестоким мстят, бессильных бьют, от недоверия страдают и все равно друг другу лгут. Он видел все и сердцем нежным, безмерно, каждого любя, за этот мир заблудший грешный он жертву предложил себя. И смерть приняв в конце страданий, на третий день, как говорил, до наступления зари воскрес и людям подарил для вечной жизни оправдание. Он мучим был.

Елейской битвы мог во Христе живой верой иметь надежду жизни вечной.

«Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». К Ефесянам 5:5-6.

0: чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов – проповедь Евгения Бени. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Теперь я читаю 5 главу из Евангелия от Матфея. «Увидев народ, он, то есть Иисус, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному Судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя,

тебя, чтобы погиб один из членов твоих, но не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие Матфея, 6 глава. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. И иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему него.
Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ удивлялся учению Его, потому что Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 8. Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не говори, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
Пришед в дом Петров, и Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предостав мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад и как источник, которого воды никогда не иссякают». Исаии 58:11. Если человек не создан для Бога, почему тогда он счастлив лишь в Боге? А если человек создан для Бога, почему он ему противится? Так сказал когда-то Блез Паскаль. Большинство людей всю жизнь отчаянно ищут счастья. Многие так его и не находят. На это есть множество разных причин. Например, эгоизм, погоня за пустыми мечтами, недостойные цели, пренебрежение Божьей волей или прямое ее отвержение. Но всякое недовольство имеет один и тот же корень. Мы привязываемся сердцем к тому, что на самом деле не очень важно, иначе говоря, что не должно занимать место Бога. Да, разные люди, места, вещи или события могут приносить нам удовлетворение, если мы воспринимаем их как Божий дар. Бог действительно дает такие дары, но они не должны становиться в наших глазах выше Бога, единственного, истинного источника счастья. Мы ощущаем пустоту и уныние, если наше сердце устремлено не туда, куда следует. Как повествует Исаия, такое неправильное устремление, поиск счастья там, где по Божьему замыслу его быть не может, привело к тому, что Божьи люди пренебрегли другими людьми и стали служить самим себе. Бог охотно дал бы им счастье, но они не создали для этого никаких предпосылок. Они отвернулись от Него и Его путей, пытаясь воплотить в жизнь собственные планы. Они поддались искушению, свойственному каждому человеку на земле. Божье обетование — всегда быть нашим вождем, насыщать нашу душу, укреплять и питать, словно сад, напоенный водой. Это обетование шалома, которого все мы жаждем. Это мир и покой в полноте Его Царства. Но они даются лишь тем, кто принимает культуру Царства как свою собственную. Это именно то счастье, которое все мы так долго искали, часто тщетно. И Бог предлагает его всем своим детям. Наш поиск не закончится разочарованием, сколько бы разочарований мы не пережили раньше. Всякий, надеющийся на него, никогда не разочаруется.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

0: момент творения. Матери знали это всегда. А знаете ли вы, что младенец, живущий на свете всего день-два, может с помощью мимики кое-что сообщить взрослому ученому о Творце? Трудно поверить, но это действительно так. Библия учит, что каждый из нас – личность, сотворенная Богом, который знал нас еще до нашего рождения. Но те, кто верит лишь в слепой случай и законы природы, полагают, что новорожденный подобен белому листу бумаги, на котором опыт оставляет свой отпечаток. При гуманистическом образе мыслей нет места таким нормальным человеческим проявлениям, как обыкновенная улыбка. Считается, что ребенок лишь повторяет то, чему его научили. Но современные ученые, наблюдая за малышами, которым всего полтора дня от роду, пришли к другим выводам. Теперь наука подтверждает, что улыбка – это естественная человеческая реакция. Дети начинают улыбаться еще до рождения. Они также различают человеческие лица, распознают разные выражения лица и соотносят их со своими собственными. Даже новорожденный в колыбели капризничает и кричит не беспричинно. Кроме этого, ученые подтвердили один факт, который давно был известен всем матерям. Младенцам действительно нравятся смешные рожицы и забавные звуки, которыми мы пытаемся рассмешить их. Очевидно, что когда речь идет о человеке, истина на стороне Библии, а не современной гуманистической теории эволюции. Согласно Библии, человек с момента зачатия – уникальная личность, созданная Творцом, который любит нас и жаждет нашей любви. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Последнее время. В последнее время от Бога звучит призывающий глас, чтоб каждый во имя святого стал твердо в решающий час. Сражение близится скоро, Дух Божий об этом твердит, но силою Духа Святого смиренный тогда победит. Последнее время нагрянет и ужас, и страх от врага, но знающий Бога воспрянет, облегшийся в силу Христа, и видящий все запустенья узнает. Приблизился час, в минуты людского смятенья услышим Спасителя глас. Тогда соберутся народы, и книги откроет судья, где жизни записаны годы с рождения до онного дня. Тогда обвинят всех неверных, и гордый получит свое, а злых и ругателей скверных ждет вечных мучений жилье. Последнее время пугает, но верные твердо стоят. Кто истину Божию знает, тех факелы ярко горят. Аминь.
2: Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

В эфире передача «Это интересно». Ведь ничего случайно и просто так не происходит, не делается и не творится. Срез моркови похож на человеческий глаз. Зрачок, радужная оболочка и расходящиеся радиальные линии. Да, наука подтверждает, что морковь улучшает кровоснабжение и функцию глаз. Помидор имеет 4 камеры, и он красный. Наше сердце тоже красное и имеет 4 камеры. Все исследования показывают, что помидоры просто заполнены ликопином и на самом деле питают сердце и кровь. Виноградная гроздь имеет форму сердца. Каждая виноградинка выглядит как

капуста и многие другие стебли похожи на кости. Эти продукты укрепляют костную структуру. Кости на 23% состоят из натрия, и эти продукты тоже содержат 23% натрия. Если в вашей диете не хватает натрия, организм начинает брать его из костей, ослабляя их. Эти продукты восполняют потребности костей в нашем теле. Авокадо, баклажаны, груши очень полезны для женского здоровья. Современные исследования показывают, что если женщина ест одно авокадо в неделю, это балансирует гормональный фон, уменьшает нежелательный послеродовой вес и предотвращает рак шейки матки. В каждом из этих фруктов находится более 14 тысяч фотолитических химических составляющих. Современная наука изучила и описала только 141 из них. Фиги, инжир, полны семян и растут парами. Фиги полезны в борьбе с мужским бесплодием. Сладкий картофель, батат, выглядит как поджелудочная железа и действительно балансирует гликемический индекс у диабетиков. Оливки, маслины, улучшают здоровье и функции яичников.

Путь Майкла Фарадея, ставшего впоследствии гениальным ученым, начинался весьма скромно. Его отец был деревенским кузнецом. Сначала он жил на севере Англии, а затем переехал в Лондон в поисках заработка. Майкл был третьим ребенком в семье. Он получил самое скудное образование и большую часть своего детства провел в уличных играх. В период глубокого экономического упадка семья жила на пособие для бедных. Им в это время доставалось по одной маленькой буханке хлеба в неделю на человека. Несмотря на это, семья Фарадеев была счастливой семьей, поскольку у них была общая вера, игравшая в семье очень важную роль. В юности Майкл ни разу не пропустил богослужение в церкви на аллее Святого Павла в лондонском Сити, где маленькая община верующих твердо верила в Библию как в непогрешимое Слово Божье. Здесь, через простые проповеди, Фарадей приобрел ту веру, которая оказала влияние на его жизнь и стала для него самым драгоценным сокровищем в мире. Когда Майклу исполнилось 13 лет, он начал зарабатывать разноской газет и книг. Впоследствии решив стать книготорговцем и переплетчиком. Но когда он стал подмастерьем, в его жизнь пришло совершенно другое увлечение. Его пытливый ум исследовал десятки книг, проходившие через стол переплетчика, и ему захотелось получить хорошее образование. Переплетая изношенный том британской энциклопедии, он буквально впитал его содержание, неоднократно перечитывая при этом статью об электричестве. В свободное время он пробовал проводить опыты, описанные в статье, и стал внимательно следить за всеми популярными книгами и журналами, где публиковались статьи об этой захватывающей новой науке. Однажды Майклу представилась возможность посетить лекции сэра Гемфри Дэви, после чего он написал ученому письмо. Через короткое время Фарадей был зачислен штатным лаборантом в Королевский институт, и ему было выделено скромное жалование, а также две комнаты на чердаке. Благодаря своему воспитанию Фарадей верил, что люди по своей сути порочны и грешны. Он верил в то объяснение, которое давала Библия, что род человеческий возмутился против своего Создателя и находится в разобщении с Ним. Фарадей верил в то, что люди могут примириться с Богом только тогда, когда просят у Него прощения и веруют в Спасителя, который заплатил за их грехи собственной кровью. Фарадей также знал о необходимости личного общения, которое изменяет жизнь человека. Эти убеждения составляли основу его веры с самых юных лет. Но к тому времени, когда ему исполнилось 22 года, Фарадей мучился многими сомнениями. Находясь под обаянием сэра Гемфри Дэви, его сомнения переросли в открытое неверие. Он стал считать, что сэр Гемфри является живым доказательством того, что человек может быть добрым и великим без веры в Христа. Сэр Гемфри был кумиром нации. Он был блестящим ученым, превосходным лектором и в то же время казался образцом учтивости, благородства и доброты. Но он не был христианином. Создавалось впечатление, что наука и христианство могут дать своим последователям одинаково высокие качества разума и характера. Но Фарадею не пришлось слишком долго сомневаться в библейском учении об испорченности человеческой природы, так как чем ближе он знакомился с этим идеальным человеком, тем меньше ему хотелось быть на него похожим. В течение 18 месяцев Фарадею пришлось сопровождать сэра Гемфри в турне по Европе, поскольку он был его ассистентом. Вернувшись домой, он все еще питал чувство уважения к сэру Гемфри, как к человеку науки. Но теперь личные качества его характера не вызывали у него восторга. Фарадей с радостью вернулся в родной семейный круг, где он чувствовал теплоту сердец, а также посетил свою старую церковь,
чтобы поучиться мудрости у простых и добродушных старцев. По возвращении в Королевский институт Фарадей решил продолжить свое научное образование. Очень много читал. Однако он не забывал своего долга по отношению к родным и через день отказывался от обеда, чтобы на сэкономленные средства оплатить обучение своей младшей сестры. Затем он начал читать лекции, не прерывая работу с экспериментами для сэра Гемфри. Шли годы, и передовые ученые начали понимать, что этот незаметный, спокойный молодой человек, работавший под покровительством Дэви, не был простым ассистентом. К 30 годам он сделал много важных открытий, в том числе синтез бензола. Его авторитет быстро поднимался. Когда Фарадей просил руки Сары Бернард, 20-летней дочери одного из церковных старейшин, она сказала ему, что смотрит с некоторым опасением на его ум с человеком в придачу. Тем не менее, их брак оказался одним из самых счастливых союзов среди знаменитых супружеских пар. До самой смерти Фарадея, которая наступила спустя 47 лет после свадьбы, они были связаны узами редкого взаимопонимания, преданности и любви. Через месяц после радостного дня бракосочетания Фарадей открыто заявил о решении стать христианином, засвидетельствовав перед церковным собранием о желании стать членом церкви. Через некоторое время Фарадей нашел способ получения электричества без использования батарей и таким образом заложил основу современному веку электричества, а также изобрел первую в мире действующую динамомашину. В 44 года Фарадей был признан ведущим ученым. Он был удостоен докторской степени в Оксфордском университете. Кроме того, он получил от государства поддержку для своей научной деятельности. Однако сам Фарадей имел более чем скромное жалование в Королевском институте, а возможности зарабатывать дополнительно частным образом он был лишен, поскольку посвятил себя научным исследованиям. Прагматичные бизнесмены того времени не могли его понять. Хотя он был величайшим ученым своего времени, у него не было ни малейшего интереса к прелестям богатой жизни. Человек с его способностями, конечно же, мог бы использовать свое открытие, чтобы зарабатывать побольше денег, если бы занялся изобретением полезных технических устройств с его использованием. Но вместо этого Фарадей тратил время на игру с проводами и магнитами. В 1846 году Фарадей пришел к пониманию природы света, намного опередив свое время. Позже его идеями воспользовался Джеймс Кларк Максвелл, а затем и Альберт Эйнштейн. Фарадея мало интересовали повадки великосветного общества. Его личная жизнь была сосредоточена вокруг церкви и семьи. Когда ему было почти 50 лет, Фарадей был избран одним из служителей своей церкви. Каждую неделю с неизменным постоянством он проповедовал в церкви, пользуясь конспектами, написанными на небольших листках бумаги. Его друзья-ученые часто заходили в церковь, чтобы посмотреть на то, во что верил Фарадей и что делало его человеком столь высоко почитаемым в научных кругах. Один из посетителей записал свои впечатления так. Он прочитал длинный отрывок из Евангелия медленно, благоговейно и с таким глубоким чувством, что мне показалось, как будто я в первый раз слышу такое превосходное чтение. Другой посетитель сказал, что целью Фарадея было как можно более полно преподать Писание, и его проповеди говорили о доскональном знании Библии, так как он цитировал ее много и точно. Говорили, что если кому посчастливилось подружиться с Фарадеем, тот имел настоящего друга. Те, кто принадлежал к семейному кругу Фарадея,
были предметом его попечения, заботы, внимания и ежедневных молитв. Те, кто находился в его компании, видели в нем нравственный стимулятор. Наиболее известные лекции Фарадея часто были украшены размышлениями о христианской вере. Читая лекцию перед СУП в 1854 году, Фарадей произнес следующие слова. «Хотя человек стоит выше окружающих его созданий, в него вложено стремление к еще более высокому и благородному положению. Бесчисленное множество страхов, надежд и ожиданий наполняет ум человека, когда он думает о потусторонней жизни. Я уверен в том, что невозможно открыть для себя истину о той жизни, напрягая силу ума, каким бы великим он ни был. Эта истина открывается людям через изучение чего-то иного, чем их собственное познание. Ее получают через простую веру в данное нам свидетельство. Пусть никто ни на миг не допустит мысли, что столь важное для этой жизни самообразование, в похвалу которого я намерен сейчас говорить, имеет какое-либо отношение к надежде на вечную жизнь, или что с помощью умозаключений можно познать Бога. Фарадей пришел к пониманию смысла жизни через Библию, которую он изучал, в которую веровал и которую проповедовал другим, а также через опыт личного познания Господа Иисуса Христа. Предпосылкой этому опыту было осознание собственной греховности перед Богом и покаяние за свои грехи, а также посвящение жизни Богу. «Если нет осознания греховности, — говорил Фарадей, — тогда для христиан нет и основания для надежды на вечную жизнь». В последние годы жизни Фарадея королева Виктория подарила ему великолепную резиденцию на Хэмптон-Корте в знак своей благосклонности и уважения. Здесь, уже близко к концу своей жизни, он писал: «Мои земные силы слабеют изо дня в день, и наше счастье в том, что истинное благо не в них. По мере того, как наши силы тают, пусть они сделают нас похожими на маленьких детей, которые доверяют себя Отцу милосердия, принимая Его невыразимый дар. И я преклоняюсь перед тем, кто есть Господь всего». Фарадей умер в 1867 году в своей резиденции на Хэмптон-Корте. К этому моменту он был обладателем 97 почетных титулов от Академий наук разных стран, причем ни одной не было получено за соавторство. Замечательно то, что не только Фарадей, ученый-мыслитель, но и другие передовые ученые, продолжившие его исследования, также искренне веровали в одну и ту же весть о спасении. Кларк Максвелл, лорд Кельвин и сэр Джон Амброс Флеминг, все они твердо держались таких же убеждений и со смирением говорили о той великой перемене, которую они пережили в результате своего

пире по возвращению блудного сына отсутствует мать. Ее уже нет. И тогда виновнику праздника так хочется воскликнуть: «Скажи, Спаситель, маме, что я твой».

По одной земле ведь люди ходят, но живут как будто в двух мирах, и в одном покой себе находят, а в другом все заполняет страж. Разделение так явно это, и настолько разница видна, хоть и пропасти между ними нету, не стоит между ними и стена. Под одними люди небесами, звезды одинаково блестят, но такими разными глазами люди в эти небеса глядят. Для одних то место чудной встречи со своим Спасителем Христом. Они верят в то, что там их вечный, удивительно прекрасный дом. А другие верят, что по звездам можно предсказать на все ответ. Все у них расписано и просто. Да вот счастья почему-то нет. По одним дорогам ходят люди, но одни, держась Христа руки, а других в водовороте крутит неудач, тревоги и тоски. Кажется, похожего так много, трудятся, детей растят, любя. Да одни надеются на Бога, а другие только на себя. Жаль, но и таких немало ныне равнодушных ко всему вокруг, к птичьим голосам, озерам синим, к росам, по утрам укрывшим луг, к свету солнца, к шуму водопада, к листопаду, снега белизне, к щедрости лесов, к цветению сада, к тишине, капели по весне, и твердят, случайно появилось то, что видит, созерцает глаз. Для других все это Божья милость, как подарок создана для нас. И они ликуют, сознавая, как велик, как любит всех Творец, и сияет вера их живая кротким светом из глубин сердец. В совершенно разных измерениях, разделившись ныне, мир живет, а года мелькают, как мгновение. Время никого не ждет, идет.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. И во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих, и сильно встревожилась царица. Есфирь, 4 глава, 1, 3 и 4 стих. Книга Есфирь. Отклик на несправедливый указ. Указ об уничтожении иудеев в империи был разослан по всем провинциям в качестве закона. Царь и Аман сидели и пили, а иудеи повсеместно охватил ужас. Ситуация была страшной, что можно было сделать? Мардохей не скрывал своего великого горя, не стесняясь выражать свои чувства. Вскоре об этом узнала Есфирь и послала ему одежды, чтобы он снял вретище. Но он отказался и рассказал ей о том, что происходит. Что в подобной ситуации должен делать верующий? Пожаловаться в социальных сетях? Начать кампанию по оказанию давления на политических лидеров или организовывать демонстрацию против несправедливых действий правительства? Так ли поступал Господь, когда был на этой земле, где жестокое правительство подчинило себе его народ, Израиль, и угнетало? В Новом Завете мы не находим ничего подобного. Нет, он ходил благотворя. В своем горе Мардохей и другие иудеи постились, плакали, вопили, возложив на себя вретище и пепел. Хотя в этой книге молитва особо и не упоминается, очевидно, что они смиренно представили свою нужду пред Богом, не пытаясь как-то изменить указ. Мы и сами знаем, что искренняя смиренная молитва приносит больше пользы, нежели какие-либо наши усилия.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Тема радиобесед этой недели связана с единичным наиболее важным событием, когда-либо имевшим место в человеческой истории. Это событие повлечет за собой следующее кульминационное событие, которое скоро будет иметь место в человеческой истории также. Это первое событие, о котором будет речь, выражается одним полным драматизма и силы словом «воскресение». Вчера в нашей вступительной беседе мы отметили, что Евангелие состоит из трех простых исторических фактов, и мы обосновали это положение словами апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихи от 1 до 4. Я читаю эти стихи опять. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое и благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». В этом тексте мы видим три факта. Христос умер, Он был похоронен, Он воскрес. Вчера мы указали на то, что на этой основе христианство отличается от всех остальных больших религий тремя главными отличиями. Первое отличие. Оно сконцентрировано в личности Господа Иисуса Христа. Без Иисуса Христа не может быть никакого христианства. Говоря это, мы отнюдь не имеем в виду только то, что Христос только выдвинул истины, взятые из Его жизни, на которых основано Евангелие. Другая личность с другим именем могла бы также выдвинуть всякую другую религию, и это не изменило бы основной ее природы. Но Евангелие воплощено и сконцентрировано в личности Иисуса Христа, что не характерно для других религий мира. Во-вторых, христианство укоренено в истории. Все зависит от истины или неправды определенных исторических положений. Если они правдивы, Евангелие является подлинным. Если же они неправдивы, Евангелие не есть достоверным. И в-третьих, оно, то есть христианство, подтверждается личным опытом. Оно провозглашает, что для тех, кто верит, эти три факта и исполнение учения Христа произведут в них решительное, сильное, сверхъестественное преобразование, которого нельзя достичь никаким иным путем. Таким образом, христианство основывается также и на человеческом опыте. Сегодня наши рассуждения будут базироваться на одной фразе из первого послания к Коринфянам, 15 главы, 4 стихе, одной жизненно важной фразе. Апостол Павел здесь говорит, что Иисус Христос был погребен и затем воскрес на третий день согласно со Священным Писанием. Это и есть фраза, с которой мы будем иметь дело сегодня, согласно с Писанием. Мы должны помнить, что когда апостол Павел писал эти слова, Нового Завета как завершенного комплета Писаний еще не существовало. Таким образом, когда апостол Павел говорит согласно с Писанием, он имеет в виду Ветхий Завет, а не Новый. Таким образом, подтверждение воскресения Иисуса Христа может быть найдено в пророчествах Ветхого Завета. Чтобы оценить это, следует понимать, как осуществляются ветхозаветные пророчества. Это объясняет нам апостол Петр в своем первом послании в некоторых словах, которые представляют собой большую важность для нашей темы. Итак, первое послание Петра,

образом мы видим, что основные факты о ветхозаветных пророчествах заключаются в том, что Дух Христов был в пророках Ветхого Завета и свидетельствовал через них о двух вещах, касающихся Христа или Мессии. Прежде всего, о Его страданиях и после этого о славе, которая последовала за ними. Я желаю суммировать эти два важные пункта. Прежде всего, это был Дух Христа, Мессии, в первом лице говорящий через ветхозаветных пророков. И второе, это Дух Христа в них предсказал два главных периода в жизни Христа, Его страдания и второе, Его славу. А теперь мы рассмотрим два специфических примера из писаний пророка Давида в книге Псалмов. Будем помнить, что Новый Завет называет Давида пророком. Многое из того, что написал Давид в псалмах, является пророчеством. Первым отрывком из писаний Давида есть Псалом 21, стихи 17 до 19, где он говорит следующее. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Обратите внимание на то, что Давид, говоря в первом лице, повествует о многих вещах, которых никогда не переживал Давид, а тем не менее он говорит от первого лица. Он говорит: «Пронзили руки мои и ноги мои». Давид никогда не пережил чего-то подобного. «Делят ризы мои между собою». Это никогда не имело места в жизни Давида. А тем не менее, Давид говорит в первом лице. Какое же этому объяснение? Объяснение дает нам апостол Петр. «Дух Христа, Мессии, говорил вещи, которые не относились к пророкам, которые это говорили, но которые должны были исполниться в жизни Иисуса Христа». А теперь давайте рассмотрим другой отрывок из Писаний Давида. Псалом 68, стих 21 и 22. Читаю. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Здесь мы видим опять, что Давид говорит в первом лице и говорит вещи, которые никогда с ним не произошли. «И в жажде моей напоили меня уксусом». Нет данных сведений, что нечто подобное имело место в жизни Давида. Зато Евангелие повествует нам о том, что это имело место в жизни Иисуса Христа. Все эти вещи, которые мы только что прочли из Писаний Давида в псалмах, дословно исполнились, хотя не в его жизни, а в жизни Иисуса Христа, о чем повествует Новый Завет. Слушайте, что говорит евангелист Матфей в своем Евангелии в 27 главе 34-35 стихи, читаю. «Дали ему пить уксус, смешанный с желчью, и, отведав, не хотел пить». Повествование идет об Иисусе на кресте. Следующий стих говорит: «Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Обратите внимание на вещи, о которых Давид говорит в первом лице, и которые не исполнились в его жизни. Они осуществились в распятии Христа. Исполнилось все то, о чем предвозвестил пророк. Другими словами, это и было осуществление пророчеству Ветхого Завета. А теперь я желаю обратиться к пророку Исаии и дать пример, отражающий тот же принцип в пророчествах Исаии. Другими словами, Дух Христа, Мессии, говорил через пророка Исаию в первом лице о вещах, которые никогда не имели места в жизни Исаии, но которые осуществились в жизни Иисуса Христа. Откроем книгу пророка Исаии, 50 главу, стихи 5 и 6. Читаю. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Нет никаких доказательств в пользу того, что все это пережил когда-либо в своей жизни пророк Исаия. И тем не менее, он говорит здесь от первого лица.

лица. Как объяснить это? Дух Христа, Мессии, который был в Исаии, говорил о вещах, которые должны были исполниться в жизни Иисуса Христа. И Новый Завет очень тщательно повествует об исполнении этих пророчеств. Так, например, Матфей в 26 главе 67 стихе говорит: «Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его планитом». Итак, теперь нам ясно, кто говорил через пророков Ветхого Завета и почему все до единого эти пророчества осуществились или еще осуществятся. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

«Исцели меня, Господи, и исцелен буду». Иеремия 17:14. «Я видел пути его, и исцелю его». Исаии 57:18. Лечение духовных болезней является исключительным правом Бога. Заболевания лечатся людьми, но и в этом случае предпочтение дается Богу, который дает врачам возможность лечить и наделяет силой человеческий организм, дабы сопротивляться заболеваниям. Что касается духовных болезней, они всецело во власти великого врача. Он считает их собственным исключительным правом. «Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю» Второзаконие 32:39. Одним из Господних имен является Господь Исцеляющий. «И исцелю тебя от ран твоих». Это обетование, произнесенное устами не человека, а предвечного Бога. В этой связи псалмопевец взмолился: «Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». Псалом 6:3. «Исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою». Псалом 40:5. Святые славят Бога, говоря: «Исцеляет все недуги твои». Сотворивший человека может и восстановить его. Он, создавший наше существо, может и воссоздать, и восстановить его. Какое изумительное утешение знать, что в личности Иисуса обитает вся полнота Божества телесного. Душа дорогая, каким бы ни было твое заболевание, сей великий врач может исцелить тебя. А поскольку Он Бог, возможностям Его предела нет. Приди к Нему в слепоте непонимания, в бессилии, с вывихом маловерия, в лихорадке гневливости, в простуде одиночества. Приди таким, как ты есть, и Он, являющийся Богом, сможет тебя исцелить. Никто не в силах остановить поток целительной благодати, которая исходит от Иисуса Христа. Легионы дьяволов пытались овладеть силой и властью возлюбленного врача, однако ни разу им этого не удавалось. Все его больные исцелились в прошлом и исцелятся в будущем. И ты будешь одним из них, мой друг, если пребудешь в нем».

был ясный день, и было небо голубое. «Исаак, сынок, иди скорее сюда ко мне!» И он обнял родное. «Дитя мое!» — сказал Авраам. «Послушай, ведь ты слышишь, стучит оно, как молотом. Живет оно и дышит. А знаешь, от чего оно? Скажи», — сказал Исаак Аврааму. «Я так люблю тебя, сынок, иных я слов не знаю. Я тебя люблю, отец», — сказал Исаак с любовью. Был ясный день, обычный день, и небо голубое. «Авраам! Авраам! Вот я!» — сказал Авраам, услышав голос Божий, и Бог сказал: «Возьми того, кто всех тебе дороже, Исаака, сына твоего, который в твоем доме, и землю моря обойди, увидишь ты там горы, и на одной из этих гор я укажу, которой ты в жертву сына принеси, любимого, родного». Был тот же день, был ясный день, и небо голубое. А сердце в глубине души не стало вдруг покоя. «Ну как же так? О, Боже мой! Мой Бог! Мой Бог! О, Боже! Как так? Зачем? Я не пойму!» — взывал Авраам до Бога, но Бог молчал. Напрасно звал Авраам, взывая к Богу. «О, скорбь какая в глубине! Мой сын Исаак, сынок!» — шептал Авраам от боли. Вот утро. Оседлал осла Авраам, взял двух отроков и Исаака, сына своего, отправился в дорогу. «Мой сын Исаак, как я могу такое сделать?» Он думал в мыслях, размышлял, не находя ответа. «Как мне тебя, сынок, спасти, родной мой и любимый? Но Бог сказал мне принести тебя к нему, мой милый. Ты не знаешь ничего, не мыслишь в своем сердце. Что делать мне? О, Боже мой! О, Бог мой! Что мне делать?» Но в сердце ясный был ответ: «Возьми Исаака, сына во всесожжение принеси. Таков ответ мой ныне». «Да, знаю я», — сказал Авраам, — «что твой мой сын, лишь дал ты его на время радости мне, чтоб дать обещанное мне. Теперь веду его к тебе, как агнец на заклание. Мой Бог, меня ты укрепи и помоги мне, поддержи. Мне очень страшно, больно мне, моя надежда лишь в тебе. Я знаю, Бог мой, ты силен его поднять уже потом. Его, мой Бог, ты воскресишь. Услышь меня, услышь». Авраам возвел свои глаза, увидел гору сдалека. Сказал отрокам своим: «Остановитесь здесь, а я и сын пойдем на гору мы вдвоем. Там жертву Богу принесем, и мы поклонимся, а вы нас ждите здесь. Вернемся мы». «Отец!» — Исаак взглянул в лицо Аврааму. Истекла слеза с отцовский глаз. «Вот я, мой сын», — сказал чуть слышно он. «Вот здесь дрова, здесь огонь, а где же агнец?» «Усмотрит Бог», — Авраам сказал, и сына нежно он обнял. Лежат дрова, готово все, связал он сына своего. Авраам молчал, и сын молчал. Кто больше здесь из них страдал? И сердце замерло в отца. Взмахнул ножом, но небеса остановили этот шаг. И просветлел внезапно мрак. «Авраам! Авраам! Остановись и не губи отрока. Теперь я вижу, сына ты не пожалел для Бога». Авраам взглянул. В кустах стоит запутавшийся овен. И Бог сказал: «Возьми его, он в жертву мне угоден. Взгляни наверх,
Вот столько звезд я дам тебе потомству. За то, что слушал ты меня, благословлю теперь тебя. И как песок на берегу размножу и благословлю». Авраам взял сына своего, любимого Исаака, обнял его, сказал: «Люблю. Пойдем, сынок, обратно».

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Путешествуя следующей ночью, мы опять чувствовали невыносимый голод. Теперь эта паста из муки была очень желанна для нас, вместе с песком, сором и с чем угодно. Мы были так голодны, что были готовы проглотить ее целиком. Однако отец развернул этот шар и стал отщипывать только по небольшому кусочку и класть в рот каждому ребенку. Он взял такую же порцию для мамы и самого себя. Затем он опять завернул шар в ткань и положил обратно в корзину. Ни кусочка не упало и не пропало. Этот шар пасты с песком и грязью будет нашим источником выживания настолько, насколько его можно будет растянуть. После выхода из оазиса мы неделями шли к восходящему солнцу. Местность вокруг была песчаной и очень сухой. Кое-где мы могли видеть очень скудную растительность. В основном вы видели небольшие кусты, разбросанные здесь и там, и множество песка. Деревьев вообще не было. Отец и мать были очень бережны с небольшим количеством пищи и воды, которые были у нас. Мы по маленькому кусочку ели лепешку, которую мужчина дал нам в ресторане, пока она не исчезла совсем. Теперь все, что у нас оставалось, это вода и шар из пасты, облепленный песком и завернутый в грязную ткань. Отец сказал, что мы будем есть его по чуть-чуть и будем растягивать эту еду, насколько сможем. Может быть, к тому времени Бог предоставит нам больше какой-нибудь пищи. Отец думал, что известие о том, что мы находились в той странной деревне, будет очень быстро распространяться, и нехорошие люди будут знать, что мы идем в этом направлении. Он сказал, что мы должны продолжать идти быстро, чтобы как можно дальше уйти от этой части страны, а также от всех боевых действий, которые там происходили. Он снова молился, прося о Божьем руководстве в принятии правильных решений. После отдыха мы снова пошли. Ночью было лучше идти, потому что луна светила очень ярко, и нам легче было следовать за отцом, который быстро шел, будто он точно знал, куда нужно нам идти. Мы бесшумно следовали за ним по ночной пустыне, точно как кучка испуганных детенышей крысы крадется в темноте за своей матерью, изо всех сил стараясь спастись от хищников, подстерегающих свои жертвы в тени ночи. Проводя большую часть ночи на ногах, мы очень уставали и сильно хотели есть. Отец знал, что нам нужно отдохнуть. Ранним утром он подыскивал какое-нибудь уединенное место подальше от главной дороги позади камней, чтобы было достаточно места спрятать телегу с лошадьми, а также всех нас. Мы старались расположиться так, чтобы быть совсем невидимыми с дороги. Как я уже говорил, в этой местности совсем не было деревьев. Мы прятались также и за высокими песчаными дюнами. Развяжем лошадей и лежим на земле, отдыхаем. Однако

Это звучит ужасно, но на данный момент мы голодали, и это нас не волновало. Мы были готовы съесть что угодно, что напоминало бы еду. Отец стряхнул с ткани сорняки, развернул мучной шар и положил в рот каждому маленькую щепотку пасты, а также немного дал матери и отщипнул себе. Много раз отец вместо того, чтобы отдыхать, уходил искать воду или какую-нибудь пищу для семьи. Иногда ему приходилось отсутствовать 2-3 часа, иногда полдня. Но всегда он приносил для нас и для лошадей хоть что-нибудь. Мы продолжали путешествие в пустыне Гоби по шелковому пути уже несколько недель, стараясь оставаться в тени в течение дня и идти только ночью. Именно в это время моя старшая сестра Лидия заболела настолько, что не могла ходить. Отец посадил ее рядом с мамой на двухколесную тележку. Через некоторое время мы вышли к небольшой деревне и остановились там. К нам подошел человек, который говорил по-русски, и сказал, что он католический миссионер, работающий с китайскими и монгольскими народами. Миссионер взглянул на Лидию и сказал: «Ее нужно отнести в дом и ухаживать за ней. У нее оспа». Он зашел в небольшую хижину и вскоре вернулся с большим яблоком, которое разрезал на дольки для детей. Поскольку Лидия болела, она получила самую большую из них. Маленькая долька вкусного свежего яблока очень обрадовала и освежила нас. Так давно мы не ели ничего подобного. Даже на красном, опухшем и покрытом язвами лице Лиды появилась улыбка. Лиду положили на постель в хижине, и миссионер стал давать ей лекарства. Так продолжалось 10 дней, пока она не стала чувствовать себя лучше. Лихорадка прекратилась, температура постепенно стала снижаться. Язвы подсыхали на ее лице, а новые уже не появлялись. Лида повеселела, она оживилась и начала улыбаться. Когда состояние Лиды стало улучшаться, отец стал беспокоиться, что мы так долго задерживаемся, и захотел уйти. Он стал настаивать, чтобы мы шли дальше, и сказал миссионеру, что мы должны продолжать наше путешествие и не можем здесь больше оставаться. Это не конец нашего путешествия. Мы должны идти. «Но куда вы пойдете?» — удивленно спросил миссионер. «У вас 8 детей, жена и всего одна двухколесная тележка с двумя старыми лошадьми. Одна из ваших лошадей очень больна. Посмотрите, как гной вытекает из такого большого и открытого нарыва. Как далеко вы сможете добраться в таком состоянии?» Он явно беспокоился о нас и пытался отговорить отца от того, чтобы он повел нас дальше по пустыне. С тревогой, глядя на отца, он продолжал: «Это пустыня Гоби, одна из худших пустынь мира. Люди с верблюдами, едой и водой умирали здесь, в Гоби. Без надлежащих мер предосторожности люди неожиданно исчезают в этой пустыне. Имейте в виду, люди путешествуют на верблюдах по этой пустыне, а не на старых больных лошадях, еле везущих самодельную тележку и с 8 маленькими детьми, идущими за ней. О чем вы думаете, пытаясь пройти через эту пустыню? Я вам скажу, мой друг, вы на пути к смерти. Неужели это ваш выбор — погибнуть в пустыне?» Отец ответил: «Бог знает. Он хочет, чтобы мы продолжили наше путешествие». Миссионер недоверчиво поднял руки, изумленно качал головой, повернулся и ушел в свою хижину. Еще до того, как Лидия стала выздоравливать, отец уже начал беспокоиться. Он настойчиво говорил: «Мы должны идти, мы должны идти сейчас». Миссионер понял, что отец очень категоричен и не может передумать. Он видел его серьезный взгляд и не мог с ним спорить.

Провожая нас, миссионер сказал: «Вы должны путешествовать в восточном направлении, и да поможет вам Бог». Он указал на восток и сказал: «Идите в этом направлении по пустыне. Так будет меньше опасности и от коммунистов. Они еще не проникли в эту область. Однако в пустыне Гоби существуют другие, еще большие опасности, чем коммунисты. Это разбойники, дикие животные и природные явления, которые могут стать смертельными для всех людей. Вам придется защищать себя и свою семью от всех этих опасностей. Идите с миром, и да благословит вас Бог и поведет вас по тому пути, который Он предназначил для вас. Идя в восточном направлении, вы выйдете к селению, где живет и работает один миссионер. Этот миссионер — еще один слуга Божий, который знаком с пустыней и знает людей, которые живут в ней. Он живет там среди этих людей уже много лет и служит им. Кроме того, он знает медицину. Все идут к нему, когда болеют. Его в Гоби все знают и наслышаны о его добрых делах, как он помогает всем людям в пустыне. Его здесь называют святым человеком. Он поможет вам и проводит вас в путь к месту назначения. Я дам вам рекомендательное письмо от меня. Он знает меня. У меня была возможность работать вместе с ним много раз. Вы возьмете это письмо и отдадите его ему. Он обязательно вам поможет. Его зовут Джордж Хантер». Услышав знакомое имя, отец был взволнован. Он знал об этом миссионере. Джордж Хантер был шотландским миссионером, который работал среди русских людей в Кулдже в провинции Синьцзян за 10 лет до того, как мы туда приехали. Он был тем, кто был заключен в тюрьму в Урумчи коммунистами и мусульманами за проповедь о Боге. Отец взял письмо и любезно поблагодарил миссионера за всю его помощь, за то, как он обращался с Лидой и лечил ее, за то, что дал нам еду и приют, и помог нам восстановить свои силы. Прощаясь с нами, миссионер снова указал на восток и сказал: «Идите туда, и вы найдете этого Божьего человека, который поможет вам. Всегда держите горы в поле своего зрения. Земля там более твердая. Вашим лошадям тянуть двухколесную телегу будет намного легче, чем через пески и дюны. Там выживают только люди на верблюдах». Отец, конечно, знал об опасности передвижения по территории, где есть коммунисты, тем более, что он был заметным человеком. Его цель была в том, чтобы держаться подальше от коммунистов и уйти от них как можно дальше и быстрее. Он много раз избегал их ловушек в Сибири, в России и в Кульдже, в Китае. Поэтому, когда миссионер сказал, в какую сторону пустыни надо идти, то угрозы от всех тех опасностей там было меньше, чем от коммунистов. Это как раз было то, о чем говорил миссионер. Отец понимал, что ехать на восток в пустыню Гоби очень опасно, но это гораздо безопаснее, чем столкнуться с тюремным заключением, пытками и даже расстрелом, если их поймают коммунисты. После молитвы вместе с миссионером и благодарности ему за все, что он для нас сделал, мы продолжили наше путешествие. В течение следующих нескольких дней мы шли на восток, идя вблизи гор по более твердой земле, так что наша двухколесная телега не вязла в глубоком и сыпучем песке. Путешествие по пустыне очень утомляло нас. Нам приходилось все время подталкивать двухколесную телегу, чтобы помочь лошадям тянуть ее по неровной, местами каменистой, а где-то и песчаной дороге. Когда все мы в конце концов выдыхались от толкания двухколесной телеги, мы останавливались и в изнеможении опускались на землю.
Неспешным шагом мимо нас проходило много караванов верблюдов, идущих в обоих направлениях по одному и тому же маршруту. Все проходящие караваны были из верблюдов, шагающих один за другим, и мы не видели, чтобы кто-то передвигался на лошадях. Мы двигались очень медленно, потому что, толкая тележку, мы вынуждены были часто останавливаться и отдыхать. Все это продолжалось уже в течение нескольких дней. Однажды мы пришли к колодцу. Нам очень хотелось пить, и мы все были голодными, а колодец был довольно глубоким, и у нас не было возможности набрать воды. Когда мы стояли вокруг колодца, думая, как бы заполучить воду, один из погонщиков верблюдов пришел к нам на помощь. Они всегда были хорошо подготовлены к путешествию в пустыне и с собой возили ведра на длинных веревках. Они кидали свои ведра в глубокий колодец, наполняли их и вытаскивали воду на поверхность. Другой погонщик тоже подошел к колодцу со своим ведром. Он также захотел нам помочь. Они стали черпать воду и поить наших лошадей. Затем и мы сами стали пить от души, а также набрали воды с собой в дорогу. После этого они еще долго поили своих верблюдов, а пьет верблюд немало. Люди из караванов с любопытством оглядывали нашу необыкновенную группу. Один из погонщиков, который немного понимал по-русски и по-арабски, спросил нас: «Куда вы идете?» «Мы ищем святого человека в пустыне, которого зовут Джордж Хантер», — ответил отец. «Да, мы слышали о таком человеке», — сразу заулыбался мужчина и стал показывать направление руками. «Идите туда, в ту сторону, и вы скоро встретитесь с ним. Вы с лошадьми, поэтому вам может потребоваться дней 5, чтобы добраться до его деревни. Держитесь подальше от глубокого песка и ближе к горам. Там земля более твердая, и там легче идти», — сказал он, а затем продолжил. «Это один из главных торговых путей в пустыне Гоби. Он называется «Шелковый путь», и здесь проходит много караванов. Эти путешественники являются торговцами. Они знают, что такое пустыня, и поэтому хорошо подготовлены к таким путешествиям. Если у вас случится проблема, они придут к вам на помощь. Чтобы выжить в пустыне, люди здесь помогают друг другу». Напоследок, когда мы уже собирались тронуться в путь, он сказал: «Вам бы лучше продать своих лошадей, да купить верблюдов. Иначе вы все погибнете в пустыне вместе с вашими лошадьми». Когда мы прошли уже довольно далеко от того колодца, Тава начала жаловаться на боль в челюсти. К концу дня боль стала усиливаться. Ночью мы отдыхали очень мало. Мы хотели быстрее добраться до деревни, где был Джордж Хантер. К вечеру 5-го дня, наконец, вдалеке показались строения. Мой отец сказал, что это должна быть деревня, где живет мистер Хантер. Отец также очень беспокоился о Таве. Ее лицо распухло и было красным. Она прерывисто, с трудом что-то пыталась говорить, но ее было невозможно понять. Она больше не смотрела ни на кого, находясь в каком-то полусне, не в силах поднять голову. Ее голова безжизненно моталась из стороны в сторону. Отец молился, чтобы у господина Хантера нашлось подходящее лекарство для Тавы. Когда мы подходили к деревне, Джордж Хантер уже шел нам навстречу, радостно улыбаясь и протягивая к нам руки. Он сказал: «Я ждал вас. Торговцы из караванов сообщили мне, что вы уже здесь. Они сказали, что семья с 8 детьми идет к нашей деревне, и они ищут меня. У них 2 маленькие лошади, тянущие 2-колесную телегу, и 1 женщина едет на тележке с ребенком на руках, а остальные дети идут следом.
Еще они сказали, что один из детей инвалид, но он тоже ковыляет позади телеги. А впереди идет мужчина, ведя лошадей. Они идут очень медленно к вашей деревне. Дней 5, наверное, пройдет, когда они появятся у вас. В течение последних 2 дней я смотрел на запад к шелковому пути, высматривая вас. И, наконец-то, вы здесь. Он пригласил нас в свой дом, и отец показал ему письмо от католического миссионера. Хантер сразу же прочитал его и ответил: «Да, конечно, я помогу вам, насколько это возможно для меня. Но сначала вы должны поесть и отдохнуть. Тогда мы и поговорим». Мой отец спросил: «Господин Хантер, у вас есть лекарства? Моя дочь очень больна и нуждается в немедленной помощи». Хантер внимательно посмотрел на Таву. Он осмотрел ее красное опухшее лицо, потрогал ее шею и челюсть и ответил: «Да, я попытаюсь помочь ей. У нее флюс, гнойный абсцесс». Он продолжал внимательно смотреть на девочку в полусознательном состоянии, которая ни на что не реагировала. Она даже не могла поднять голову. После тщательного осмотра второй раз господин Хантер определил, что инфекция уже распространилась по правой челюсти, захватив глаз и двигалась ко лбу. Он сказал, что правая сторона ее лица инфицирована, воспалённа и горячая на ощупь. Она может умереть и очень быстро, если хоть немного промедлить. Его дружелюбное счастливое лицо быстро переменилось и стало очень серьезным и обеспокоенным. «Я должен немедленно сделать ей операцию. У нее тяжелый абсцесс, и инфекция распространяется очень быстро. Инфекция находится близко к мозгу, и это погубит ее очень быстро. Операция должна быть сделана сейчас, или она умрет. Воспаленный зуб нужно удалить и вычистить весь гной, чтобы остановить распространение инфекции». Он приготовил место для проведения операции, положил туда Таву. «Но сначала, — сказал он тихим мягким голосом, — я дам ей лекарства, чтобы предохранить распространение инфекции на весь организм». После того, как Тава получила лекарство, он взял маску и положил ей на лицо. Она сразу же заснула. Пока она спала, он удалил зуб и вычистил весь гной из десны. Когда она проснулась, он дал ей еще лекарство, и она снова заснула. На следующий день Тава почувствовала себя намного лучше. Отек и покраснение лица уменьшились. Она стала говорить гораздо отчетливее и сама уже могла держать голову, не мотая ею из стороны в сторону. Теперь на ее лице была жизнь, хотя она не улыбалась, и ее голос был едва слышен. Она все еще выглядела очень слабой и хилой, как будто ее можно было смести маленьким перышком. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Хотел подорожник расти на пригорке, да травы высокие встали стеной. И вот на него все решительно, гордо пошли настоящей жестокой войной. Не видел он солнца совсем, бедолага, и влагу не мог получать из земли. Пришлось тут ему для дальнейшего блага пониже спуститься, чтоб мог он расти. И здесь ему тихо пожить не позволили красиво пестревшие рядом цветы. Собою весь склон они густо заполнили и были к нему, несомненно, черствы. И так он спускался все ниже и ниже, и лишь у дороги он место нашел. Здесь солнышко светит, и ветер здесь дышит, приволье кругом, ну, совсем хорошо. Одна неприятность, большое движение, все топчут его, кому только не лень. А он без упрека выносит лишения и кверху стремится опять всякий день. И пусть невелик он, и вид не чудесен, и нет аромата, и нет красоты, но если получит вдруг кто-то порезы, на раны приложит его он листы. Такую вот силу явил подорожник. Все трудности жизни смиренно сносить. И это простое творение Божье дает нам пример, как добро приносить. Подумалось мне, а ведь так, христиане, сквозь тяжесть гонений с терпением шли. И дай нам, Господь, чтобы так же мы с вами во всех испытаниях крепчали, росли, чтоб кротко мы верой своей и делами являли пример бескорыстной любви.

Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Иакова 2:17. Твори все добро, какое можешь, всеми способами, какими можешь, во всех местах, где можешь, всем людям, каким можешь, так долго, как можешь. Иисус был и остается человеком действия. Разумеется, Он мог достойно поддержать богословскую дискуссию, но Его учение не ограничивалось теорией. Он много всего делал. Открыто, средь бела дня. Он изменил этот мир не новой философией или религией, а новым образом жизни. Бог действовал через Него с невероятной силой. В этом пример для нас. Мы подданные царства дел, а не абстрактных идей, теорий и богословских положений. Нет ничего плохого, чтобы стремиться к интеллектуальному знанию, но его одного недостаточно. Также недостаточно и веры, если под нею понимать исключительную интеллектуальную убежденность в истине. Если мы хотим быть царскими слугами, вершащими Его волю, мы должны быть людьми активными. Такова культура царства. Бог часто видит больше плодов от ревностных христиан с крепкой верой и хромающим богословием, чем от тех, кто безукоризненно знает доктрины, но осторожничает в жизни. Дело в том, что ревностные христиане с хромающим богословием более открыты и чувствительны к Божьим действиям, даже неожиданным или неканоническим. А Бог любит поступать неожиданно, в то время как подкованные богословы любят указывать Богу, что Он может делать, а что не может. Люди, смелые в вере, не имеют ни малейшего желания Его ограничивать, зато имеют глубочайшее желание видеть Его великие дела. В этом мире вполне достаточно людей красноречивых. В эпоху социальных сетей, когда у каждого есть своя страница и множество слов, которыми ее можно заполнить, разнообразные мнения так и бомбардируют нас отовсюду. Но Бог передал нам царство не мнений, а силы и действия. Да, словам тоже есть место, но не пустым. Наши слова должны иметь вес и авторитет, ведь все в Его царстве значимо и осмысленно. А те, кто ходит Его путями, всегда заинтересованы в том, чтобы выполнять порученную им работу.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Бог – великий Бог, а великому Богу принадлежит великая слава. Вы знаете, что если великому дашь чуть-чуть, то обидеть можно. И потому Он хочет не столько нашего, Он хочет все, Он хочет нас. Слава Богу за Бога, которого мы имеем и который имеет нас своими детьми. Хочу обратить ваше внимание на некоторые стихи Священного Писания и хочу прочитать из книги Екклесиаста, из 9 главы, 1-8 стих. Это мое пожелание к вам, но я буду его немножко расшифровывать. «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей». Аминь. Эти слова написаны Соломоном. Мы верим, что все Писание богодухновенно. Но есть разница, кто писал, кем написаны или как написаны стихи, которые Богу угодно было Духу Святому поместить в Священные Писания. Вы знаете, что Соломон был один из самых мудрых людей, или, может быть, самый мудрый, Библия говорит, не будет и ни до, и ни после такого мудрого, как Соломон. Он написал где-то 3005 каких-то песен, стихотворений много писал, очень способный. Он мог говорить, значит, про деревья, ну, и про лишайник. Ну, что там про лишайник говорить? Но есть иногда способность, когда есть мудрость у человека, то он может зацепиться за лишайник и будет такую выдавать мудрость, какую-то истину говорить, потому что у него есть понимание жизни. И вот у этого человека было понимание жизни. У него была мудрость от Бога данная, когда он стал на царство и принес 1000 всесожжений в Гаваоне. И Бог явился и сказал, что дать тебе? Что дать тебе? Вы знаете, что это было не просто жертва, а всесожжение. Она сжигалась полностью. Другие жертвы можно было кушать на святом месте, вместе с согрешившим. И бывает, священники даже смотрели, чтобы кто-нибудь не улизнул, согрешивший, потому что в этом немножко и покушаешь одновременно, да, еще и хорошее мясо священнику предназначалось. А это взять теленка или там волы он взял, помыть и в дым пустить. И люди говорят, какая трата всего. Представьте себе, кто в сельской местности возьмет вола, зарежет, вот ты питал бы семью, наверное, полгода этим валом, мяса хватало бы, все варил бы, там суп бросал бы. Ну, холодильников не было, как-то они умели сохранять, солили, наверное, это мясо, как-то оно умело в бочонках сохраняться, отквашивали потом, и раньше без холодильников жили. Ну, как-то питание было, а то в дым пустил. И эта жертва, она давала благоволение или расположение Божье, когда люди приносили жертву всесожжения. То есть это означало полное посвящение, жертва всесожжения. И вот когда Соломон стал приносить эти жертвы, Бог смотрит с престола, что он делает. 500, 800, 1000. Вот ни Авраам не додумался, ни Давид не додумался, ни Моисей до этого не додумался. Что дать тебе? Мы иногда просим, что дать тебе? И вот он попросил мудрости, и Бог дал ему мудрость. Но судьба этого человека была трагична. И я хотел бы обратить внимание и одновременно предосторожность, чтобы было для всех нас, для себя тоже,

все у него кипело. Он написал ее в расцвете сил, в молодости, когда он только и думал про женщин. И он написал сильнейшую песню любви. Песню, значит, притчи Соломона написал в зрелые годы. А Екклезиаст, эту книгу, он написал в старые годы, преклонные годы. И вы знаете, что преклонные годы характеризовались у Соломона отступничеством. Эти дамы сердца повели его в капище идольские. Он ушел за ними, и достаточно великий гнев Божий был на этом человеке, хотя мудрость его даже не спасла. Мудрость не могла его удержать, потому что есть что-то внутри, когда уже человек заквасится грехом, он понимает, но не может ничего сделать и поплелся. Он знает, что плохо, но не может совладеть. Есть сила, которая сильнее, чем ты понимаешь, чем ты разумеешь. И когда человек попадает в рабство греха, он не может освободиться. И нам всем надо ценить вот этим всем, что Бог нам дает, чтобы не подвергаться опять их рабству, но быть людьми, которые ценят то, что Бог сказал. И вот, братья и сестры, он решил, Соломон начал исследовать жизнь. Он написал эту книгу в конце жизни, и она достаточно интересна тем, что она выражает состояние, как думает отступник. У отступника не отнимается разум, но он в бессилии не может выполнить то, что хочет Бог. И я не ошибнусь, как правильнее, если скажу, что в какой-то момент все мы, я и вы, испытывали состояние отступника. Когда мы что-то сделали, что не надо было, и понимали. И как мы потом думали, как мысли наши были, у нас мудрость была, у нас совет, предостережение, и мы его игнорировали иногда. И делали так, как нам хотелось, греховной нашей природе, пошли на поводу. И вот Соломон в этой книге выражает очень много мыслей. Она считается самая пессимистическая книга, книга из всех книг Библии. Пессимизм, вы знаете, это такая безысходность. Говорят, оптимисты, это противоположное слово пессимизм, оптимисты изобретают самолет, а пессимисты – парашют. Но и без парашюта самолет тоже чуть-чуть несовершенен. Потому что в жизни все бывает. И вы знаете, я пришел к выводу, что самые умные люди – это даже не весельчаки. Хотя веселье надо, чтобы было. Умные люди почему-то слегка грустные. Если они поймут эту жизнь до конца, то в них погаснет улыбка. Что в этой жизни? И, конечно, если Бог не украсит ее чем-то, не привнесет чего-то, мы будем жить по такой известной пословице: повзрослел, поумнел, загрустил. И неизбежно будем... И люди, которые за вторую половину жизни перевалили, которые раньше мечтали инженером, врачом, музыкантом, еще кем-то стать, добились или не добились, поняли, что не добьются, если не добились, или добились, а что оно дает? Диплом на третий день уже не радует. И все, бросается в алкоголь, в развращение. Отдыхают почти все время куда-нибудь. Развлечения, индустрия развлечений. Самая большая индустрия или какая-то такая, где оборот денег самый большой. Нигде такого нет оборота, как все человеку стало скучно. Его надо веселить. Ему надо добавлять допинг какой-то, чтобы ему стало чуть-чуть веселее. А что оно дает? А веселье он сказал, а что оно дает? О смехе. Это, говорит, треск хвороста под котлом. Потрещал. Мой дед кузнец был. И у нас такая была кузница небольшая, деревенская. И он часто, я старший внук у него.

Он часто меня просил такой горн раздувать. Не было электричества там проведено. И такое было колесо. Такой был, такой, не знаю, как называется, как пасек. Ну, не пасек, такой, чтобы оно крутилось. И так нажимаешь его, оно крутится. И крутится, и какой-то там вентилятор. И горн раздувает. А он уже там в горне. Внучек, я тебе что-нибудь там... Ты не пропадешь с дедом. Я деда помню, он щедрый был. И он в конце, кузнецкая его поговорка была: сыночек, надо так жить, чтоб пшик не получился. И он он все называл пшиком, когда ты начал делать, и ничего в конце не вышло. Так вот, Соломон изобрел это слово «суета». Это... Оно означает, он употребляет это слово 38 раз в своей маленькой книге. Это означает слово, когда ты, что после дела ничего не осталось. После дела, вот дело какое-то начал. Делал, а потом мой бы дед сказал пшик. И больше ничего. Или суета. Ничего не осталось. А польза противоположная суете. Вот делал, и когда кончилось дело, хоть что-то осталось. У нас физики говорят, КПД, коэффициент полезного. Ну, хоть что-то осталось. И вот он начал изучать жизнь. И он начал говорить, что ни мудрость не спасает, ни безумие, ни какая-то радость, ни власть, ничего нет в жизни. Пессимизм полный. И он говорит на человека, посмотри, он заставляет 5 раз заглянуться вокруг себя, 5 раз посмотреть. Он говорит, посмотри вверх, и ты увидишь, что всем управляет время, а Бог временем управляет. И никто не подвластен, время все свое возьмет. Непроворным достается успешный бег, не в мудрое богатство, не в разумные едят только хлеб. Неискусные или образованные благорасположение людей. Есть образованнейший человек в непочтении. Но всему время и случай. Вот заметил такое. Когда люди что-нибудь, вот люди бывает иногда плохо учатся, но если они понимают время, раз схватил, пока другой еще думает, тот уже дивиденды собрал. Он уже временем пользуется. И потому знать время, это даже намного больше, чем быть какой-то образованным, особенно в одностороннем каком-то порядке. И вот он это начинает замечать. Посмотри, все время. Время управляет всеми. И оно заставит человека что-то делать так, как он даже не хочет порой. Время. Посмотри внутрь себя, он заставляет. И ты увидишь, что в человеке заложена вечность. Человеку хочется жить. И это правда. В этом стихе 3.8 сказано, он вложил мир, в подлиннике вложил внутрь нас вечность. И потому нам, людям, хочется жить. Это второй раз посмотреть. Посмотри вперед. И когда ты вперед посмотришь, ты увидишь смерть. Неминуемо придет конец. Какой бы ты ни был, мудрый, богатый, знатный, образованный, ничто тебе не спасет. Впереди, вот такой пессимист, впереди, вот это будет у тебя. Все, смерть. Следующий говорит, посмотри вокруг себя. И когда ты посмотришь вокруг себя, то ты увидишь несправедливость. Ты увидишь, что то, что постигает праведника, должно постигнуть нечестивых, и наоборот. Ты увидишь слезы, вопли людей. Ты увидишь страдания. Ты видишь несправедливость даже в судах, где должны вершить ее, и ты обнаружишь, что нет на земле справедливости. Увидишь угнетенных. Один пашет, другой ленивый. Друг друга обижает, во взаимоотношениях людей нет справедливости. Ты обнаружишь огромное море людских слез, пролитую кровь невинно. Что только не увидишь ты, увидишь
Только оглянись мудро, посмотри по сторонам. Заметьте, он это говорил словами или глазами, видел человека плотского. Он употребляет много раз эти выражения «под солнцем». Что жизнь под солнцем. 9, кажется, раз он употреблял это выражение, что она под солнцем. И он не затрагивал того, что есть что-то там дальше. И вот заметьте, и он дальше говорит, оглянись назад, и ты увидишь, что все суета, этот пшик, для чего жил? Ничего не осталось. Для чего вообще жить? И, естественно, вот этот пессимизм Соломона, он достаточно удручающе действовал. И он хотел поделиться с молодыми людьми, чтобы они в своей жизни, братья и сестры, не делали его ошибок, не допустили его ошибок, которые были в том, что он начал игнорировать Божье Слово. Он не слушался Божьего Слова, что оно говорило. И он решил это написать, и написать людям, чтобы они действительно, особенно молодые люди, старались по-другому совершенно жить. И вот он сказал, что жизнь – это детство, юность, и все суета, сует, и не приносит удовольствия, то есть томление духа. Вот такой вот печальный итог жизни. Но в конце, в последней главе, он говорит, выслушаем сущность всего. Все же его разум, он как-то пробился. И от слов выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай. В этом все для человека. Сущность – это то, что составляет основу чего-то. Действие, поступка какого-то, сущность, мотивация. Или, скажем, предметов, сущность этой кафедры, стекло или оргстекло, или пластик, не знаю. Но что-то, что основа чего-то. И вот выслушай сущность всего. Жизни, бизнеса, хождения, юности, детства, зрелости, старости. Выслушай сущность всего. И он говорит очень умные, глубокие слова. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. В этом все для человека. Заметьте, вывод достаточно хороший, достаточно прекрасный вывод делает этот мудрый человек, давая наставление слову. И вы знаете, что люди в наше время как-то не боятся Бога, перестали бояться Бога. И это влечет их на скользкие дороги. И не зря он так сказал, что бойся Бога. Даже не сказал, люби Бога. Я как-то слышал такой на проповеди пример, я его уже приводил. Это было не в нашей стране. Два мальчика росло, очень такие успешные мальчики. Воскресную школу закончили, способные были, пели, играли, музыкальные покончали. Потом вместе поступили в духовную семинарию, окончили и занимали достаточно высокие посты в церковном служении. Успешные, они вели церковь, Бог благословлял, были сильнейшими помазанниками Божьими. И потом один из них запутался в финансах и сел в тюрьму. И срок был немалый, там за неуплату налогов дают немало. И он сел в тюрьму. И тот его друг, тоже пастор, конечно, в другом месте, в другом штате они жили. И он приехал навестить через некоторое время, когда уже стали пускать к этим посещения пастора, своего друга. И он зашел к нему в тюремную эту камеру, где он там жил, и он застал его за тем, что он читал Библию, тот, который сел. И тот говорит, я рад, Фрэнк, что ты опять стал любить Господа, ты стал читать Библию. Тот поприветствовался или поздоровался, отложил немножко в сторону и говорит, устало так говорит, зря ты так говоришь, я всегда его любил. Меня он восхищал, я всегда любил Господа, я люблю Божье Слово, я читал его, с упоением читал и всегда читаю, я любил. В чем же проблема? Почему ты сел? Проблема моя в том, что я перестал его бояться. И знаете, много людей не боятся Бога сегодня.
потеряли Божий страх. И мудрый Соломон, говоря даже мыслями человека под солнцем, то есть плотского человека, говорит, а какая польза мудрого и безумного? Все равно умрешь. Даже животному участь одна. Вот так он думает. И много людей в мире, наверное, вы слышали ваших сокурсников или одноклассников или сотрудников по работе, они так говорят, а какая разница? Богатый ли ты, бедный, всем одно. Всем туда ляжем, в землю, никакой справедливости. Когда люди болеют, а ты посмотри, какой Бог, когда ребенок маленький, ничего не согрешил, мучится. Какой Бог? Это размышление человека под солнцем, который не знает, что там за солнцем, там далеко за гранью есть что-то другое, есть другая жизнь. И когда оттуда просвещение приходит, совсем другое понимание этой жизни, совсем другое разумение. Кто внимательно изучает Библию, тот знает, что в этой главе, в 9 Соломон, очень интересные мысли говорит. И так как все равно умрешь, бесполезно все, то вот говорит, что я тебе посоветую. Ешь в веселье хлеб твой и пей в радости вино твое. Вот что он посоветовал. И вот этот стих, который я сказал, да будут одежды твои светлы во всякое время, и да не оскудевает елей твой на голове твоей. Там он переводится, в дословном переводе, первое, ешь в радости хлеб твой и в веселье пей вино твое. И всегда носи твою лучшую одежду, и намасти голову твою благовонным маслом. То есть хорошо одевайся и приятно пахни. Ешь, пей, приятно пахни. И потом следующее. И наслаждайся женою с юности твоей, которая это доля твоя. Больше ничего ты в жизни не найдешь. Вот так понимал. Это плотское понимание жизни этой. И в мире все на этом заострено, зациклено на этом. Хорошо поесть, попить, выпить хорошо. И, значит, чтобы хорошо одеться модно, чтобы не лишь бы как это все, пахнуть хорошо и вечеринку хорошую сделать. И вот это между противоположным полом какое-то удовольствие получить. И в этом все для человека, говорит плотский разум. И заметьте, братья и сестры, что люди, которые значит, не понимают Библии, они даже найдут стихи Писания, что Бог разрешает как будто пить, Бог как будто разрешает нам в чем-то удовольствие эти употреблять или себе позволять. Но Библия, духовная книга, братья и сестры, она имеет совсем другой смысл. Хлеб означает духовную пищу, это Божье Слово, вино очень часто имеет символ или смысл Духа Святого, несущего радость. Я позволю себе немножко рассказать, когда началась перестройка, я работал в локомотивном депо, и, знаете, рабочие наши достаточно пили, мужской коллектив, не было женщин практически, только там инструменты выдавали, несколько женщин там менялись, и уборщица была. Так, мужчины, ключ на 94, можете представить, вдвоем надо нести, чтобы какую-то гайку от паровоза затянуть, и что, трубу надевали, и 6 человек или 8, чтобы противовес. Ну, естественно, грязная работа такая. Как бы ты ни мылся, все равно видно, где ты спишь, а где кто-то другой спит. Вроде друг друга трем эти спины. Ну, такая тяжелая работа. Естественно, мужики что делали? Пили. То конец смены, там сразу магазин, через магазин домой. А уже домой, значит, не всегда попадали даже. На завтра приходят, и так каждый день. Начальник цеха, достаточно порядочный человек, попросил меня провести. Это уже была перестройка началась. И думаю, что уже в 88-й год это было уже такое немножко потепление к верующим. Вот проведи лекции, чтобы не пили. Проведи лекции, все, давай. Я согласился. У нас такая рабочий день начинался с планерки. Собирались, планировали. Немножко вначале, как говорится, травили анекдоты. Или, может быть, там кто где сколько выпил. Такая планерка была. Я, бывает, иногда не ходил, потому что как-то аж противно это все слышать. Но
А потом сказать, вот вместо вот этого пятиминутки, которая полчаса всегда, то и больше, проведи, вот, чтобы не пели. Я согласился. А потом понял, что это не такая простая задача. Значит, как-то так, перед тогда советское время еще, про Бога так как-то не давали. И вот собрал он тогда, взял все бригады, и в Красный уголок зашли, а там такой герб, не, барельеф, Ленина голова такая, и кафедра с гербом. И, значит, собрались эти рабочие в Красном уголке. Я уже за кафедру зашел, потом смотрю, парторг с начальником депо, да еще в белой фуражке. Пришел, сел на первый, ну-ну, давай. Я растерялся. Честно скажу, ну, уже сейчас я много выступал, проповедую. Тогда я еще был только после армии. Человек такой, сколько мне было, наверное, 25-27 лет. Тоже еще не так. И я растерялся. И несколько раз повторил, мне начальник цеха Геннадий Тимофеевич вот попросил, чтобы не пили, чтобы не пили. И мысль потерял. А когда потерял мысль, то 5 раз повторил. И вот так. А потом вдруг спохватился. В общем, я вам расскажу, почему я не пью. Я уже забыл то, что я готовился. В общем, ребята, жизнь настолько сложна, настолько печальна, тяжелая, что если на нее смотреть трезвыми глазами, то и половину жизни не проживешь, говорю. Если бы я не был верующим, то я бы вам показал, как пить надо. Я бы еще не так пил бы, как вы пьете. Все за руку плескали. Тот фуражку снял, то сидел на меня. Настолько она... Да каждый день, представьте себе, смотреть на жизнь трезвыми глазами. Но у меня есть новое вино. Я его каждый день пью. Я каждый день пью и смотрю на жизнь новыми глазами совершенно. И у меня кошелек не тончает. И головы не теряю, наоборот, приобретаю. Как напьюсь этого нового вина, на меня кричат все, а я пою, радуюсь, ликую. Вы думаете, почему я иногда чуть-чуть убегаю, до конца смены не добываю? На собрание вечернее хочу. А там у нас смена длинная была. Ладно, думаю, пусть начальник слушает. Все знали, что я чуть-чуть убегаю иногда, выполнив работу. Разрешали даже. И я начал рассказать. И я говорю, не теряю ума. Я не теряю здоровья, наоборот, приобретаю это новое вино. И Библия называет этим новым вином Дух Святой. Я начал говорить, что когда человек уверует в Господа, у него отпадает всякая необходимость повышать свой жизненный тонус. У него отпадает всякая необходимость его как-то подогревать. У него аж за много этого желания. Его можно только притормаживать. Мне нравятся слова Бонки, который сказал, когда его в мэрию города пригласили, и сказали, одна женщина уважаемая сказала, мне нравится, господин Бонки, как вы проповедуете. Такие мысли всегда просто удивительно. Ну вот извините, пожалуйста, но я не понимаю, чего вы так кричите? В каждый раз так аж до хрипоты. А он сказал, о, если бы вы знали, как я сдерживаю. Вот, братья и сестры, когда приходит Дух Святой, то нас только сдерживать надо и направлять. Нам не надо другого тонуса, никогда не надо никакого алкоголя, ничего, что нас подбодряет, вообще не надо. И потому я пригласил этих моих сотрудников, чтобы они исполнялись Духом Святым. И это доставит... Не знаю, что-то... А, работает... И это доставит человеку достаточно великое удовольствие, которое полностью освобождает человека от потребности. Если человек сдерживается, ему хочется, то он когда-то упадет. Он когда-то скажет, сколько той жизни. Но если у него потребность исчезла, это называется свободен. Это называется полностью свободен. И вот я понимаю, что Дух Святой, друзья дорогие, он сравнивается иногда с вином. А здесь в этом
значении. Он сравнивается с елеем, помазанием. Помазание, друзья дорогие, это пребывание Божьей силы на нас. Вы знаете, друзья, что Божью работу невозможно выполнить человеческими способностями. Человеческие таланты – это хорошо, но их недостаточно. Человеческое образование превосходно, но его все равно недостаточно, не хватает. Для того, чтобы нам быть успешными служителями Божьими, нам надо быть помазанными. И помазание – это пребывание Божьей силы на нас. Пребывание Божьей силы на нас. И потому вот этот стих: «Да не оскудевает елей на голове твоей». Это старайся так, чтобы всегда быть умощенным, как в псалмах сказано, свежим елеем. И тогда человеческая жизнь приобретает очень глубокий и притом такой завершенный какой-то смысл. У человека всегда есть источник открыт, и он имеет глубокое внутреннее такое наполнение радостью, мира, спокойствия. И если это проповедник, чем для проповеди? Этот источник полон воды. И он никогда не иссякает, этот источник. Помазание Божьего Духа. И вот, друзья дорогие, когда помазание, это пребывание силы Божьей на человеке, оно может оскудевать, да не оскудевает. И когда это помазание оскудевает, тогда проповедники плохо проповедуют, певцы плохо поют, пророки перестают пророчествовать. Тогда любое служение кажется тяжелым, когда оскудел елей. И все мы тоже это испытывали. Наши сердца не раз испытывали, когда у нас нет желания. Помните, известная такая, мои мальчики, когда ходили в воскресную школу, принесли такую шутку. Они сейчас уже взрослые, но я ее запомнил. Говорит, папа, мама говорит на сыночка, говорит: «Сыночек, иди в церковь». «Не пойду». «Иди в церковь». «Не пойду». Я сказал: «Сыночек, ну давай иди в церковь, уже время идти в церковь. Назови мне хоть один аргумент, чего я туда должен идти». «Ну ты же, сынок, пастор». То есть, друзья дорогие, у нас есть оскудевание. И вы не верьте, что человек может быть все время на таком подъеме, прожил жизнь, да еще с разгону опять перескочил в следующий. Так не бывает. У человека есть изнеможение, есть усталость. Есть иногда, что он теряет это помазание. И Библия, здесь Соломон сказал: «Да не оскудевает елей на голове твоей». Когда оскудевает елей? Когда одежды запятнаны. Вы знаете, что наши одежды олицетворяют праведность. И люди, которые предстанут пред Богом, будут иногда без одежд праведности, в лохмотьях кто-то, а кто-то будет в белоснежных одеждах. И церковь, она часто в Библии изображена как невеста в белоснежных одеждах. И мы уже напоминали сегодня: без порока и пятна. Когда я согрешаю, на мою одежду пятно, раз как клякса. Раз как клякса, раз спереди, сзади, сбоку. И я в выпачканных, запятнанных одеждах порой нахожусь. Это если человек согрешает, у него запятнанная одежда. И потому уже человек с запятнанными одеждами, он угошается Дух Святой. У него источник как бы иссякает, захламлен. Как когда-то во времена Исаака закопали эти, засыпали эти колодцы, их надо было откапывать, потому что не было чем поить эти стада. И вот так у многих людей из-за беспечной, такой греховной жизни одежды запятнаны, и елей оскудевает. И потому, братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы хранили свои одежды чистыми. Но одежды не только должны быть чистыми. В песне, то есть в Псалме 44 сказано, что
возжелал царь красоты твоей. Говорится о церкви, о невесте. И вся она в испещренных одеждах подводится к царю. Я посмотрел это слово старинное «испещренных», вышитых одеждах. И при том это особый стиль вышивки. Есть, бывает, вышивается, а сзади на тыльной стороне просто в беспорядке там висят обрывки ниток. Это обычное вышивание. Но есть такой стиль вышивания, когда и снаружи, и изнутри одинаково. Вот такой стиль. Это называлось старинное русское слово «испещренных». И вот когда я верю, когда мы делаем какое-то доброе дело, то в нашу одежду как-то воткать слово, ну вот как-то пронизывается золотая нить. Вплести или как-то внедрить вот эту золотая нить. Помните, друзья дорогие, что ни одно доброе дело не пропадает. Если кто-то из вас там на мусорке искал людей, дал какой-то добрый, какой-то монетку дал, кусок хлеба, помог нищему, там вплетается вот такая нить золотая. И не только у нас будут белоснежные одежды, но у нас они будут шитые. Они, некоторые люди будут прославлены этими одеждами, потому что у них добрые дела. Но добрые дела делаются двумя способами. Иногда заставил, надавил, и он сделал, и хорошо сделал. А иногда из сердца, тогда на две стороны. И вот когда на две стороны доброе дело, когда какой-то подвиг или поступок из сердца, никто его не требовал, не заставлял, а его дух побуждает. Он снаружи и внутри одинаковый. Это цельный человек. И Бог хочет, чтобы церковь была цельной, чтобы она не то, что там, где сел, там и слез иногда, но чтобы она побуждаемая, движимая Духом Божьим, одежды свои, испещренные одежды, они были наполнены добрыми плодами, добрыми делами, поступками, которые, как награда в день онный, они будут показаны пред лицом всего мира. И знаете, друзья дорогие, что даже если чашей холодной воды напоил кого-то, пророка, во имя пророка не потеряешь награды пророка. Библия говорит так. Иногда, мы, может быть, в вечности мы будем думать, сколько воды было, не додумался напоить. Знаете, думаю, что Дэвид Ливингстон сказал интересную фразу: когда мы зайдем в вечность, мы всю вечность будем наслаждаться нашими победами. Но только за коротенькую жизнь мы можем их приобрести. Чтобы там побольше наслаждаться, надо сегодня приобретать. И потому церковь не только, она живет верой, она по вершкам пошла, она труженица, она работающая. Солнце опалило ее. Я говорю, даже своего виноградника не стерегла, чужие стерегла. Иногда они не могут свою семью как-то позаботиться. Пошли то тут, туда, туда. И свои детки нуждаются. Я недавно был на конференции, и один из епископов, очень такой разъездной епископ, зачитал стихотворение его жены. Его жены. И когда я, говорит, вернулся с командировки, очень длительной, я нашел в себя в офисе записку, или точнее стихотворение. И он зачитал, он зачитал ее, говорит, и я заплакал. Я решил поменять отношение к семье. И там такой, он такой трогательный, что все братья, там мужская конференция в основном была, пастора, полезли за платками, глаза повлажнели. Я, к сожалению, не записал его, попросил, чтобы он выслал по почте, пока еще не выслал. Там приблизительно такие слова: ты нужен был всем, ты нужен был братьям на Чукотке, братьям на Камчатке, братьям в Сибири. Ты вел конференции, ты вел тому, ты вел тому, ты сделал там, ты посещал бедных, ты членов церкви, значит, заботился. И ты даже никогда не подумал, что ты нужен больше всех нам. Твоя любимая Лилия, ее зовут Лилия,
И там она еще в рифму так как-то получилось. Братья и сестры, церковь в трудах. Знаете, что когда мы делаем какую-то жертву от себя, от своей семьи для ближнего, только она должна быть разумная. Библия не учит фанатизму, она должна быть разумная. Но она воскликнула: «Я своего виноградника не стерегла. Меня поймали и заставили стеречь других». Братья и сестры, особые вышитые одежды будут. Испещренные одежды, которые оденутся многие из вас, когда вы зайдете до конца, когда уже на финише нас всех встретит Господь. И потому идите этой дорогой, непростой дорогой служения. Она, с одной стороны, кажется другим привлекательной, но служить другим – это значит все время делать не то, что хочется, а то, что надо. И надо не себе, а надо другим. Пусть Бог поможет вам в этом. И в этот маленький стих запомните, 9:8 Екклесиаста, который очень сильно: «Да будут твои одежды светлы во всякое время». Различные времена будут. Иногда наступит такое время, что выгоднее обмануть, чем сказать правду. Но тогда да будут одежды твои светлы, незапятнанные. Наступит такое время, что выгоднее воровать, чем законно купить. Наступит такое время, вы будете испытаны, но да будут твои одежды светлы во всякое время. И тогда не будет оскудевать елей на голове твоей. Ты будешь как напоенный водой сад. Ты будешь не испытывать, будешь каких-то неприятностей. Бог будет водить тебя. Бог будет защищать, оберегать, поить. Проснешься утром и будешь радостен. Будешь ложиться, и сон твой будет приятен для тебя. Это обетование праведных. Да благословит Господь всех вас, как церковь. И, конечно же, желаем, чтобы дни вашего служения, они были особенно-особенно результативны в это время, когда люди привыкли к эгоизму и желают жить только для себя. Живите для ближнего. Если человек живет только для себя, он очень быстро в жизни разочаруется и поймет, что в ней ничего нет. И при том же он будет ужасно одинок. Люди, живущие для себя, ужасно одиноки. Но люди, которые живут для других, никогда не бывают одиноки. Никогда. И жизнь их обретает смысл. Даже мирские люди, которые живут для кого-то, для чего-то, для родины, для работы, для науки, для чего-то, для спорта, они не бывают одиноки. Но люди, которые живут только для себя, они не годятся для команды, они одиноки. И бессмысленна жизнь тогда. Пусть Господь поможет нам понимать эту книгу Екклесиаста как глубоко духовную книгу, в которой этот человек Божий в старости лет написал такие замечательные слова, рассуждая, как думают люди под солнцем. Ешь, пей, веселись, ничего нет под солнцем, все под солнцем. Но есть другая жизнь, иная жизнь. Не под этим солнцем, а за солнцем. И это вечная духовная жизнь, в которой мы идем. И рассуждая духовными мерками, мы совершенно по-другому видим и эту жизнь. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.

0: меня.
1: Отчет окончен. Время наступило. Ты в трепете перед Господом стоишь. И стрелки на часах бегут неумолимо. Ты должен отвечать, но ты молчишь. Такой простой вопрос, и смысл понятен. Что сделал ты, и как ты в теле жил? Как шел земным путем, другим ли был приятен? Себе ли угождал, или Господу служил? Но ты молчишь, не зная, что ответить. От страха скованы твои уста. Господь лишь смотрит с жалостью и болью, но в сердце у тебя звучат Его слова. Мой сын, где был ты, когда я в тебе нуждался, когда мысль духа в сердце посылал, а ты молчал, а где-то, может, и терзался, но продолжал в заботах ты свои дела. Болел я, ждал тебя, но ты был занят. Я жаждал, но ты в это время отдыхал. Я наг был, с дома к дому я скитался, но ты мне двери не открыл и не позвал. Любил тебя, мой сын, до боли в сердце, и так хотел общения с тобой в тиши. Но ты спешил, бежал, и ни минуты ты не заботился, что лучше для души. Для плоти много ты собрал здесь урожая, и житницам твоим уж не вместить всего. Но душа, душа твоя без слова угасала, ты не питал ее от духа моего. Ты, пробуждаясь, 5 минут в молитве просил благословения на весь день. И дальше шел ты на сражения и битвы, и много раз урон и поражение терпел. Ты, открывая мое слово, забывал все, ведь почву сердца своего не удобрял, не поливал ее любовью и терпением. Враг приходил и это слово похищал. Бежал ты в дом молитвы на собрание, а сердце, сердце в это время было далеко. Ты ставил галочку, но не было желания во мне прибыть и слово взращивать мое. Что я тебе не дал, в чем ты нуждался? В твоих скорбях всегда я близок был, но ты меня не звал, в пустыне сам скитался. Решил, что я как ты, что я тебя забыл. Но я стучал, стучал, не умолкая. Я ждал плодов от твоего труда. Но ты себе служил, себя приподнимая в глазах других. А мне ты не принес плода. Сегодня, пока время не настало, давайте Богу принесем скорее плоды. Те самые, что Дух Святой оставил в Слове. Плод Духа и плоды святой любви. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Аминь.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

во всем Господь. И коровку, и букашку сотворил Иисус, и цветочек, и медочек сладенький на вкус. Да, во всем мы видим Бога, мудрого Христа Творца, и Его мы славить будем в жизни без конца.

Дорогие дети, наша история о Данииле окончилась, и сегодня мы будем говорить о возвращении евреев на родину после многолетнего плена. Вы можете себе представить, каким это было радостным событием для них. Началось все с того, что царь Кир созвал народ с тем, чтобы сообщить ему новость. Евреи собрались, не имея большой надежды на что-то особенное, но вот что сказал им царь. «Все царства земли дал мне Господь Бог и велел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Все, кто принадлежат к его народу, да будет ваш Бог с вами. Идите в Иерусалим, что в Иудее, чтобы строить дом Богу Израилеву, Богу Иерусалима». Евреи не верили своим ушам. Более радостной вести они не слыхали уже годами. Их было там более 40 тысяч, и все они начали собираться в дорогу. Царь Кир велел своему народу помогать евреям и дать им серебра и золото, скот и все необходимое. В назначенный день большая толпа собралась в долине реки Ефрат. Тут были дедушки и бабушки, папы и мамы, молодежь и дети всех возрастов. Все они несли узлы с вещами и провизией для долгого пути. Царь возвратил награбленные вещи, золотые чаши и другую посуду, захваченную еще при Навуходоносоре. Все вещи, взятые из храма, тогда были возвращены теперь, и все это было погружено на вазы, и молодой человек по имени Зарававль был назначен руководителем похода. Но так как он происходил из семьи царя Давида, ему было поручено быть вождем евреев и после прибытия в Иерусалим. Не все евреи хотели возвращаться домой. Некоторые так привыкли на новом месте и так разбогатели, что им не хотелось бросать все и ехать туда, где нужно будет все начинать сначала. Они рады были, что многие собрались в путь, и дом Божий в Иерусалиме будет отстроен, но сами не пошли, а только дали дорогие дары на постройку храма. Даниил был слишком старым и не мог пускаться в такой далекий и трудный путь. Да и царь Кир считал, что не сможет обойтись без Даниила. Прощание было трогательным, и много слез было пролито в тот день, но, наконец, процессия двинулась в путь. По узкой дороге потянулась вереница людей, потомков тех, которые пришли сюда той же дорогой 70 лет тому назад. На этот раз все были в радостном настроении. Они не были больше пленниками, идущими в чужую страну, но шли домой, на родину, строить храм Божий в своей столице. Многие шли пешком, другие ехали на лошадях, верблюдах и ослах. Снова зазвучали радостные песни, которые они не пели в плену. Арфы снова играли, и слова песен были хвалой Богу, освободившему их из плена. Когда народ приблизился к Иерусалиму, все увидели разрушенные стены города. Те, кто еще помнили прежнюю славу этого города, сильно опечалились, глядя на эти развалины. Но большинство никогда не видело Иерусалима. Они родились в чужой стране. Но все были рады возвращению домой и сразу же принялись за постройку домов для себя и восстановление разрушенных стен древнего города. Место храма было тоже неузнаваемым, но евреи нашли его и начали очищать от мусора. Потом они начали приготовлять камни для постройки алтаря и сразу же, не ожидая окончания постройки, начали приносить жертву своему Богу. Утром и вечером, как говорилось в законе Моисея, приближалась зима, и постройка храма была отложена до весны. Пока что евреи строили дома для своих семей и готовились к зиме. Руководители нанимали мастеров, плотников, каменщиков, и все, кому было более 20 лет, должны были работать на строительстве. Когда весной, наконец, был заложен фундамент, и можно было начинать ставить стены, радости не было конца. Многие плакали от радости, другие кричали и пели. Во время плена евреев в Иерусалиме поселились самаряне и другие народы, и им не нравилось, что евреи возвратились и строят свой храм. Им хотелось иметь город в своем распоряжении, и чтобы обмануть евреев, они предложили свою помощь им при постройке. Они сказали, что будут поклоняться их Богу после окончания постройки храма. Зарававль отказал им в этом и напомнил о повелении царя Кира, что только евреи должны принимать участие в постройке храма. Такой ответ разозлил самарян. Они наняли людей, которые должны были мешать евреям строить храм. Когда на место Кира пришел другой царь, самаряне написали ему нехорошее письмо на евреев, на жалобу.

Жаловались ему на них, наговорили всякой неправды. В письме говорилось: «Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят мятежный город, и уже основания отстроили, и начинают ставить стены. Да будет же известно царю, что если город будет отстроен и стены восстановлены, то они подати ни налога платить не будут, и от этого будет вред тебе». В таком духе было написано это злое письмо, и царь поверил всему, что в нем говорилось. Он приказал прекратить постройку храма, и во время его царствования постройка была временно остановлена. Она продолжалась гораздо позже, но уже в других условиях и при других царях. Об этом мы будем говорить в следующей беседе, а на сегодня наша библейская беседа окончена. Я всегда говорила вам, дети, что верующий человек должен не только делать добро, но и искать мира. А это значит, что он должен стараться не обижать людей, не быть зачинщиком споров и драк. Это бывает трудно. Когда вас обижают, вам сразу же хочется наброситься на обидчика с кулаками. Я понимаю вас. Когда-то и я вела себя так же. Но когда Господь коснулся моего сердца и дал мне свою любовь к людям и терпение, прощение и снисхождение, тогда стало все проще и легче. Кроме того, Господь обещал дать нам силу жить по Его воле. Только запомните одно – Он никого не насилует. Кто его не хочет и не ищет, тот его и не имеет, и, конечно, не имеет и силы для праведной жизни. Вы можете испытать силу Господа. Почти на каждой улице, почти в каждом классе есть задиристый мальчишка. Всех он задирает, всех он дразнит, всех вызывает на бой. Как быть? Самое лучшее – это не обращать на его обиды внимания и отвечать на них дружбой, любовью. Это ошеломит его и пристыдит. И посмотрите, как через очень короткое время он захочет быть вашим другом. Часто такие ребята просто одиноки и своим поведением хотят привлечь к себе внимание. Они видят, как на других обращают внимание за их таланты, хорошие отметки, активность в школе, а у них ничего этого нет. Вот они и начинают привлекать к себе внимание своей задиристой натурой. Но вы знаете, что за этим кроется желание быть любимым, признанным, и начинайте любить. Этим вы поможете такому мальчику, иногда и девочке, стать лучшими и проявить свои способности. Ведь эти дети тоже способны не только на плохое, но их никто не поощрил в свое время, не похвалил, когда они сделали что-то хорошее, и они перестали в себя верить. Дело верующего ребенка – помогать таким трудным ребятам. Ведь мы призваны подражать нашему Господу, а я уже говорила вам, что Он всех любил и всем помогал. Правда, он не гладил по головке за грех, а советовал покаяться, переменить образ поведения, обещал помогать. На самом деле он делает больше этого. Когда мы приходим к нему, он дает нам новое сердце. Конечно, не буквально, а духовно. Об этом мы будем много и подробно говорить в нашей следующей серии, приблизительно через 5-6 программ. А сегодня я только скажу вам, что данное Господом новое сердце само не любит грешить, и с таким сердцем не так уж трудно быть хорошим. Если у вас еще нет нового сердца, просите Господа, и Он непременно даст вам его. Ведь было время, когда я имела старое, злое, безбожное сердце, а вот сегодня я не только верю в Господа и люблю Его, но и другим говорю о Нем. Разве это не чудо? Но для того, чтобы устоять перед дьяволом, нужна сила Божия, нужна вера и любовь. Вспомните Даниила в яме со львами. Он поборол страх верою в помощь Бога, и Бог помог ему вовремя. Один мальчик прослыл трусом, потому что всех боялся. Он боялся темноты, боялся задиристых мальчиков, боялся собак на улице. Старший брат помогал ему, когда и как мог, но он тоже хотел, чтобы братик перестал быть трусом и давал ему разные советы. Мальчик стал газетчиком. Он развозил газеты по утрам на своем велосипеде, и иногда в зимние месяцы ему приходилось развозить газеты, когда еще было темно. Почти в каждом дворе была собака. Он отбивался как мог, и почти каждый раз приходил домой с порванными штанами и сильно бьющимся сердцем. В одном дворе его встречала громадная собака в два раза больше него самого, и тут уже ничего не помогало. Ни свернутая рулоном газета, которой он отбивал других собак, которые были поменьше, ни каблуки, которыми он отбивался, сидя на велосипеде. Что было делать? Брат отказался ехать с ним на работу, чтобы не баловать его и помочь научиться самому защищать себя. Ведь нужно же когда-нибудь стать мужественным. Мама тоже не могла посоветовать что-нибудь практичное. И только учительница воскресной школы нашла правильный ответ. Она сказала мальчику: «Бог не больше ли наших страхов?
Когда мы отдаем ему свои страхи, он забирает их и дает нам силу. «Вспомни Даниила», — сказала она. Перед сном мальчик рассказал в молитве все, что беспокоило его, и верил, что Господь как-то ответит и поможет. Утром перед школой мальчик развозил газеты. Кто-то кричал сзади: «Мамочкин сынок! Трус! Пойди за забор, пойди!» Мальчик заглянул за забор и увидел лежащего на земле человека и уже знакомую ему громадную собаку. Он сразу же подумал, что с человеком что-то неладно. Он или мертв, или болен. Нужно было действительно действовать быстро, позвать помощь, и мальчик решился подойти к лежащему на земле старику, хозяину дома и злой собаке. Он был так захвачен желанием помочь, что забыл о собаке и смело подошел к старику, а потом побежал в дом и вызвал по телефону скорую помощь. Собака подошла и полизала мальчику руку, и старик перед отъездом в больницу поручил ему смотреть за собакой. Страх совершенно покинул его, а учительница открыла для него новый стишок в Библии. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня».

Богом, кі зекі послав пророк сказати: ти умреш, приближається срок. Унили язика льог на кровать і плачуть, не хочуть нікак умирати. Смерть скоро погасить в глазах його світ. А прожив всього 39 лет. Молиться, душу пред Богом открыл. И чудо! Уменьшился страшный нарыв. По воле Творца отступила болезнь. Езекия в храме воспел Богу песни. За то, что сегодня мы с вами живем, прославим Иисуса в собрании святом.

0: «Ну вот, на этой поляне мы отдохнем», — сказал дедушка и поставил свою корзину на траву возле березки. Алеша, Лиза и Валера расположились рядом с ним.
1: «Показывайте ваш улов, грибники», — улыбнулся дедушка. «Поганок не насобирали?»
2: «Да нет, мы грибы знаем», — засмеялись дети.
1: «Вижу, что это так. Моя наука не прошла даром. Сейчас отдохнем немного и пойдем домой. Я думаю, бабушка обрадуется, когда увидит ваши лукошки».
0: Дедушка достал из корзинки несколько яблок. «Угощайтесь, а я вам пока историю расскажу. Эта история непростая, а с секретом. Слушайте, жил-был отец, и было у него 4 сына. Старший Тишка, средний Кешка и малыши-близнецы Мишка да Гришка. Вот подросли они, и пришла пора идти в лес, запасы делать на зиму. Дала мама каждому по лукошку, а папе большую корзину. И отправились они по грибы. Мишка с Гришкой так и бросились на перегонки, чтобы побольше грибов набрать. Но папа остановил их и говорит: «Прежде чем в лес идти, я вам кое-что покажу». И повел их папа на полянку, где на одном дубе висел огромный плакат. На нем были нарисованы разные грибы с названиями, а сверху надпись: «Съедобные грибы». На другом дубе тоже висел плакат, на котором сверху было написано: «Ядовитые грибы». «Посмотрите хорошенько на эти плакаты и запомните, какие грибы съедобные, а какие ядовитые. А потом идите, собирайте. Когда наполните свои лукошки, возвращайтесь сюда, на эту полянку», – распорядился папа и пошел со своей корзинкой вглубь леса. Гришка глянул на первый плакат, глянул на второй и фыркнул: «Съедобные, ядовитые, пойду пособираю, а там разберемся». И побежал Гришка в лес. Мишка посмотрел на первый плакат, посмотрел на второй и ахнул: «Ах, какой грибочек красивый, красненький, в горошек, мухомором называется. Вот я такие и буду собирать. Не может быть, чтобы такой красивый грибочек был ядовитым. Это, наверное, художник ошибся, когда плакат рисовал». И потопал Мишка в лес. Кешка посмотрел на первый плакат, прочитал все названия грибов. Посмотрел на второй, прочитал тоже все названия. «Разве все запомнишь?» – вздохнул он и пошел в лес. А Тишка несколько раз внимательно посмотрел на оба плаката, все прочитал, все запомнил и пошел следом за братьями. Папа вернулся со своей корзинкой на полянку и стал ждать сыновей. Первым вернулся Гришка, потом Мишка, потом Кешка и, наконец, вышел из лесу Тишка.
1: «Ну, показывайте, дети, что вы насобирали», – сказал папа.
0: Он взял Гришкино лукошко и высыпал грибы на поляну.
2: «Ай, ай, ай, Гришка, ты принес 4 мухомора, 3 бледные поганки и 20 ложных опят. Это все ядовитые грибы. Да разве ты не видел, что было нарисовано на плакатах?»
0: Потом папа еж взял Мишкино лукошко, а там одни мухоморы.
2: «Ай, ай, ай, Мишка, да разве ты не видел, что мухомор был нарисован на плакате под названием «Ядовитые грибы»?»
1: «Ну, Кешка, показывай, что там у тебя?»
3: «Так, всего 3 грибочка, но зато все съедобные. Подосиновик, подберезовик и масленок».
2: «Ну, почему так мало?»
3: «Да я каждый раз, когда находил грибок, возвращался к плакатам и проверял, съедобный он или ядовитый», – ответил Кешка.
1: «А что в Тишкином лукошке?»
3: Смотрите, дети, какие замечательные грибы нашел ваш брат! Белые, подосиновики, лисички, опята, сыроежки! Молодец, Тишка! Как это тебе удалось? Спросил папа.
2: Я все хорошенько прочитал на плакатах и запомнил. Я хорошо знал, какие грибы мне нужны, а какие нет. Я теперь умею различать съедобные и ядовитые грибы.
0: И папа очень похвалил Тишку. Закончил свой рассказ дедушка.
3: «А где же секрет?» – спросил Алеша.
1: «Будет тебе сейчас секрет», – улыбнулся дедушка. «Валера, видишь, там под елочкой растет мухомор. Принеси-ка мне его сюда».
0: Дедушка достал из своей корзины большой, красивый белый гриб.
1: «Смотрите, вот у меня два гриба – боровик и мухомор. Какой из них съедобный, а какой ядовитый?»
3: «Ну, это все знают, разве это секрет?» – разочарованно сказал Алеша.
1: «А откуда ты узнал, что это так?»
3: «Ты, деда, нас научил».
1: «А почему вы мне поверили?»
2: «Ты никогда не говоришь неправду», – сказала Лиза.
3: «И ты, наверное, не хотел бы, чтобы мы отравились», – сказал Алеша.
1: «Но ведь в моей истории папа тоже не обманывал своих детей. Однако только Тишка и Кешка собрали съедобные грибы. Что им помогло? Алеша, как ты думаешь?»
2: «Тишке помогло то, что он знал, как отличить хороший гриб от плохого. А Кешке помогло то, что он все время возвращался и сверял по плакатам свои грибы».
0: Дедушка одобрительно кивнул и сказал:
1: «Молодец, правильно. Ты только что сказал: хороший гриб и плохой. А как ты различаешь хорошее и плохое?»
0: Тут вмешался Валера.
3: «Хорошее – это когда хорошо!»
0: Все дружно засмеялись. Дедушка вытер глаза платком и спросил еще раз.
1: «Все-таки как можно научиться различать добро и зло?»
0: Дети замолчали. Лиза вдруг взяла дедушку за руку и сказала:
2: «Я разгадала твой секрет! Ты говоришь о Библии! Мимо нее можно пробежать, как это сделал Гришка!
3: Ей можно не поверить, как не поверил Мишка. С ней можно познакомиться и все время возвращаться к ней, как возвращался Кешка. А можно прочитать ее, изучить и знать, как знал Тишка».
0: Дедушка обнял Лизу. «Молодец, внучка!»
2: «А разве в Библии написано про грибы?» – спросил Валера.
1: «Нет, малыш», – засмеялся дедушка.
0: «Но представь себе, что мы совершаем в нашей жизни хорошие дела и поступки, и плохие. Первые приносят нам пользу, а вторые отравляют нас. Вот посмотри, белый гриб. На что он похож? Он такой чистый, крепкий, надежный.
3: Мне кажется, это вера», тихо сказала Лиза. «А подосиновик – это любовь».
1: «Почему?» – спросил Алеша.
2: «Он очень красивый, прямой, высокий».
1: «А подберезовик?»
0: «Это надежда», – подумав, сказала Лиза. Алеша не унимался.
1: «А шампиньон?»
3: «Это правда, истина. Он чистый, белый. Он остается чистым, пройдя через землю. Он даже может пробить асфальт. Это правда, которая побеждает».
0: Дедушка кивнул головой.
3: «Правильно, внучка. А есть еще один гриб, который очень похож на шампиньон. Только он не такой белый, а чуть зеленцой. И юбочка на нем такая красивенькая. Этот гриб очень ядовитый. Я рассказывал вам о нем».
2: «Бледная поганка», догадался Алеша. «Она похожа на правду, но это ложь».
3: «Как интересно», сказал Валера. Я бы никогда не додумался. Давайте еще.
0: А опята? Хитро подмигнул дедушка.
2: Это дружба! Хором закричали дети.
3: А ложные опята? Это компания, с которой лучше не водиться.
0: Алеша задумался.
3: А сыроежки?
0: Лиза, помолчав, сказала.
2: Я думаю, это вежливость.
3: Вежливость? Почему? Удивился Алеша.
2: Понимаешь, они все разные. Желтые, синие, фиолетовые, зеленые. Все очень красивые, простые и не прячутся. Но они очень хрупкие и не переносят грубого обращения.
3: Да, протянул Алеша. Моя вежливость от грубого обращения моментально рассыпается.
0: Дедушка успокоил Алешу. Не грусти. Вот посмотри на лисички. Что они тебе напоминают?
2: Улыбку, смех, юмор, радость.
3: Да, поддержал Алешу Валера. На них просто приятно смотреть.
0: Дедушка потрепал его по рыжим вихрам. А знаешь, что есть и ложные лисички.
3: Это, наверное, пустой смех, злой юмор, глупые шутки.
0: Лиза улыбнулась.
2: Как хорошо, что в наших корзинках только дружба, любовь, надежда и вежливость.
0: А затем дедушка скомандовал.
1: А теперь домой. Обрадуем бабушку такими находками.
0: Дети подхватили свои лукошки и направились по тропинке домой.
1: Валера обернулся и сказал мухомору, который остался лежать на полянке.
2: Ты думаешь, что ты самый красивый, самый главный, самый важный? А на самом деле ты просто глупость, и ты нам не нужен. Прощай, мухомор.

Что такое любовь? Это чувство тепла и готовность отдать то, что дорого нам. Что такое любовь? Это просто когда ты готов для других делать много добра. Что такое любовь? Иисус показал, когда малых детей нежно на руки взял. Что такое любовь? Хочешь знать? Посмотри в Иисуса глаза. В них источник любви.

0: ветеринару в наше село пришел с Суржинского озера Ваня Малявин, завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами. «Ты что, одурел?» — крикнул ветеринар. «Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!» «А вы не лайтесь, это заяц особенный», — хриплым шепотом сказал Ваня. «Его дед прислал, велел лечить».
1: «От чего лечить-то?»
0: «Лапы у него пожженные». Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед.
1: «Валяй, валяй! Не умею я их лечить! Зажарь его с луком, деду будет закуска!»
0: Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.
2: «Ты чего, малый?» — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья. Она привела к ветеринару свою единственную козу. «Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай, случилось что?»
3: «Пожженный он, дедушкин заяц», — сказал тихо Ваня. «На лесном пожаре лапы себе пожег. Бегать не может. Вот-вот, гляди, умрет».
1: «Не умрет, малый», — сказала Анисья. «Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город Карлу Петровичу».
0: Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Уржинское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах. Заяц стонал. Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосками, листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.
2: «Ты чего, серый?» — тихо спросил Ваня. «Ты бы поел!»
0: Заяц молчал.
2: «Ты бы поел!» — повторил Ваня, и голос его задрожал.
3: «Может, пить хочешь?»
0: Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза. Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес. Надо было поскорее дать зайцу напиться из озера. Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх к зениту и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже 2 недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень. Наутро дед надел чистые анучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал. Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар. На базарной площади было очень пусто, знойно. Запряженные лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился. «Не то лошадь, не то невеста, шут их разберет», — сказал он и сплюнул. Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:
1: «Это мне нравится. Довольно странный вопрос. Карл Петрович Корж – специалист по детским болезням. Уже 3 года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?»
0: Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.
1: «Это мне нравится», – сказал аптекарь. «Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится».
0: Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.
1: «Почтовая улица 3!» Вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. «3!»
0: Дед с Ваней добрели до почтовой улицы как раз вовремя. Из-за оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач.
2: распрямляет плечи и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии из-под тишка, но стремительно и сильно били в луга. Далеко за полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность. Каждая капля оставляла в пыли маленький кратер. Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда. Через минуту Карл Петрович уже сердился. «Я не ветеринар», — сказал он, и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. «Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев».
3: «Что ребенок, что заяц, все одно», — упрямо пробормотал дед, — «все одно. Полечи, яви милость. Ветеринару нашему такие дела не подсудны, он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой. Я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь бросить».
2: Еще через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда. Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем. Через день вся почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький городок. А на третий день Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце. Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо. «Заяц непродажный, живая душа. Пусть живет на воле. При сём остаюсь, Ларион Малявин». Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Уржинском озере. Созвездия, холодные, как льдинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник, утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь. Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар. От него окна в избе сразу запотели, и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал. Воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице. Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета. И за чаем дед рассказал мне, наконец, историю о зайце. В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал. Дед пошел дальше, но вдруг затревожился. С юга, со стороны лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер, дым густел, его уже несло белой пеленой по лес,

затягивала кусты, стало трудно дышать. Дед понял, что начался лесной пожар, и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав. Во время урагана огонь шел со скоростью 30 км в час. Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени. Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у него выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели. Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает. Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!» Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя. «Да», — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной. «Да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек». «Чем же ты провинился?» «А ты выйдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь». Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.